0: его сознание. В тот момент, когда испуганная ругань уже готова была сорваться с его уст, сработала привычка жить во враждебном мире, в котором люди не прощают и не забывают вот таких внезапных вспышек гнева. Люди, конечно, изображают, что не произошло ничего страшного, изображают прощение. Но мнение их о человеке меняется иногда кардинально. Артур же, как сирота, ненужный на самом деле никому на земле, так в глубине души считал молодой мужчина, не мог позволить себе вот так одной вспышкой испортить отношения с человеком, который, в принципе, неплохо к нему относился до сих пор. Кроме того, мужчина привык любое дело доводить до конца и получать, насколько возможно, скоро то, зачем пришел. По крайней мере, делать для этого все, что от него зависело. Сейчас он пришел к Аркадию Петровичу вполне с определенной целью. И до получения того, что ему нужно, оставалось лишь несколько минут. Артур понимал, что не может ждать ожидаемого стопроцентного качества, но был на это согласен. Судорожно сглотнув готовую сорваться с уст жесткую фразу, Артур мгновение помолчал. Затем быстро, словно торопясь заполнить многозначительную паузу, проговорил. «Вы говорили, что я могу помолиться и не рассказывать лишнего. Могу я сделать это сейчас с вами?» «Конечно, можешь». Глаза Аркадия Петровича стали немного больше. Он видел разное самообладание, но подобное удивило даже его. В каком огромном страхе живет этот человек, если даже такой стресс не смог сбить его с намеченной цели? Изумился про себя хозяин кабинета. Затем произнес молчаливую молитву к Богу о душе своего гостя. «Я верю, Господи, Тебе, что Ты не останавливаешься в своем труде над душами. Ты излечишь эту душу, и я верю в это. Ты же видишь, что, несмотря на все страхи и обиды, Артур не хочет уходить от Тебя. Прошу Тебя, помоги ему». Мужчины склонились на колени. Артур коротко и сухо произнес: «Бог, Ты знаешь, что я не хочу жить без Тебя. Ты также знаешь, что я устал от мыслей о моих грехах. Прости меня, если сможешь». Он помолчал, затем добавил: «Несмотря на то, что я все еще не могу простить сам». Артур чуть не произнес имя матери, но он не хотел, чтобы Аркадий Петрович узнал, на кого он держит обиду. Если Бог все равно знает, зачем говорить об этом вслух? Когда Артур закончил молитву, Аркадий Петрович также коротко помолился, прося у Бога милости к Артуру. Несмотря на неполноту его покаяния и неготовность прощать тем, кто причинил ему боль. Произнеся короткое «Аминь», мужчины встали с колен, и Артур заторопился к выходу. Когда Артур уже стоял в дверях, Аркадий Петрович остановил гостя. «Артур, могу я попросить тебя об одной вещи?»
1: «Смотря какой!»
0: — насторожился Артур. «Придет время, когда ты снова вернешься к тому моменту своей жизни, о котором ты сейчас не пожелал разговаривать. Если ты когда-то вновь вспомнишь о нем, подумай о том, что Христос был там и страдал вместе с тобой. Бог не мог отнять свободу воли у тех, кто причинил тебе боль. Но Он принял боль вместе с тобой

0: Ты читал о его борьбе в Гефсимании?
1: Ну да,
0: пробормотал Артур, не понимая, к чему ведет Аркадий Петрович. Помнишь тот момент, когда сказано, что пот его был, как капли крови, падающие на землю? Продолжал душепопечитель.
1: Да, что-то припоминаю.
0: Это было в тот момент, когда Христос принял всю тяжесть наших грехов. Христос не был искушен в грехе, и ему не нравится пятиминутное удовольствие, за которым бежим мы, повинуясь искушению. Но он знаком во всей полноте с последствиями грехов. Он понес на себе всю тяжесть страданий и боли. А это и есть все последствия грехов. Последствия любого греха – это боль. Христос понес на себе твою боль и боль многих других, пострадавших от греха окружающих людей или от своего собственного греха. Это было настолько невыносимо, что пот его был, как капли крови, падающие на землю. Подумай об этом. Обещаешь?
1: Хорошо, я подумаю.
0: «Только не сейчас», — покачал головой Артур.
1: «Конечно, когда сможешь.
0: Только постарайся не забыть», — еще раз попросил Аркадий Петрович.
1: «Ладно», —
0: кивнул Артур и вышел. Сев в машину, он понял, что не может вести ее. Поэтому он отъехал в соседний двор, дважды наехав на бордюры, и остановился. Руки тряслись. Казалось, где-то в желудке поселился еж, который пытался выбраться оттуда. Так сильно что-то скребло и кололо там. Как ловко этот лис меня обставил! Я чуть не выложил ему все. Ненавижу эту мягкость и всепонимание. Разболтаешь все, а потом разгребай последствия. «Нет уж, не дождетесь!» — рявкнул он, ударив обеими руками по рулю. Посидев около получаса, Артур успокоился и поехал домой. Радости покаяния не было, но, на удивление, на душе стало немного спокойнее. После того, как первый испуг от собственной откровенности прошел, Артур смог вспомнить, что не слышал от Аркадия Петровича ни одного замечания и ни одного упоминания о тех тайнах, которые он выслушивал в стенах своего кабинета. А тайн этих было немало. Молодой мужчина не сомневался в этом. С тех пор, как он стал ходить на занятия, приходя с Марией всегда немного раньше, он не раз видел людей, выходящих из этой двери. Нередко их глаза были заплаканными. Даже из его группы как минимум 3 человека прошли этот кабинет. Аркадий Петрович не только не разглашал тайны, но даже не давал повода окружающим изменить собственное мнение или отношение к тому, чью исповедь он слышал. Это всегда оставалось за закрытыми дверями. Поэтому Артур и решился задать свой вопрос именно ему и надеялся, что Аркадий Петрович не изменит своим принципам в его случае. Придя домой, он снова позвонил Марии. Хотелось сообщить ей о своем покаянии. Артур прекрасно понимал, что это всего лишь первый шаг к настоящему покаянию. Но он сделал это и хотел, чтобы Мария поддержала его. Девушки вновь не оказалось дома. Восприняв это как знак, Артур тяжело вздохнул и опустил голову. Просидев так в кресле до позднего вечера, он принял окончательное решение. Нужно расстаться. «Значит, не судьба», — вздохнул он. «Будет лучше, если я помогу той, которая нуждается сейчас больше всех, кто меня окружает.
1: Я помогу Розе воспитать ее ребенка. Избавлю ребенка от той боли, которую получил сам. Этот ребенок не будет расти без отца. Спустя несколько дней после занятия он поговорил с Марией.

0: Стоя под деревом, Сергей Павлович вдруг увидел женщину из церкви, идущую с сыном в его направлении. Лидия Гавриловна была ярым сторонником воспитания детей без наказания. Она позволяла детям почти все, кроме того, что реально опасно для жизни и здоровья. Нередко у них с Сергеем Павловичем и Галиной Николаевной возникали споры о воспитании. Их взгляды отличались полной противоположностью. Сергей Павлович нередко говорил, что при подобном воспитании ее дети плохо кончат. Теперь же стоял у двери полиции, ожидая своего сына с допроса. Бывает время, когда люди совсем не рады видеть знакомых, тем более оппонентов из среды братьев и сестер по вере. Все, что он предсказывал Лидии Гавриловне, случилось с ним. Сергей Павлович сделал невольно шаг назад, и ствол дерева скрыл его с глаз людей, стоявших на крыльце. Прошло несколько секунд, и он вновь вышел из-за ствола, чтобы не упустить Павла, когда тот появится. Но каково же было его удивление, когда он увидел своих знакомых, разговаривающих с вышедшим из помещения Павлом. Делать было нечего. Пришлось оставить свое укрытие и подойти к ним. «Приветствую, сестра!» Смущенно поздоровался он. «Приветствую, брат!» Не менее смущенно ответила она. Роман, ее сын, который был немного младше Павла, стоял в стороне, мечтая исчезнуть куда-нибудь. Но бежать было поздно, и он пробормотал. «Здравствуйте!» «Здравствуй!» — ответил Сергей Павлович. «Ну и встречка!» — протянул Павел, обращаясь к Роману. «Тебя тоже Ильяс подтянул?» «Да, не ожидал я от него. А гонорился-то!» Обиженно протянул Роман. «Нужно было догадаться сразу», вздохнул Павел. «Он о наркошах тоже говорил всякие гадости, а потом сам на иглу подсел».
1: «Так ты тоже в этой банде?» воскликнула Лидия Гавриловна.
0: «Да, следователь сказал, что вас ждет. Мне на завтра снова назначено». Безразлично лениво проговорил Павел. Затем, обращаясь к Роману, вздохнул и бросил. «Можешь все рассказывать. Он знает все про нас, в красках и деталях. Ильяс ему наплел даже о том, что мы думали. Вот только о себе молчит. Ведь он, как всегда, белый и пушистый. Следователь нам очную ставку устроил. Мы банда, его совратили с пути истинного. Он исправится, как только его пожалеют и отпустят, а нас, ужасных совратителей, посадят за решетку». Он сплюнул. «Меня даже затошнило». Роман погрустнел еще больше. «Но я же в банде совсем недавно». «Тебе везет. Ты еще и несовершеннолетний!» Павел усмехнулся. «Но, по словам Ильяса, мы с тобой все равно наиболее испорчены из всей банды. Мы так и остались чужаками, сколько ни старались. Он грузит все на нас. Они там столько натворили, о чем мы даже не слышали с тобой. И по всем случаям нам придется подтверждать свое алиби. Он почти все грузит на нас с тобой. Как не смешно слушать, но мы организовали все налеты и грабежи. Даже подали идею его последнего убийства, за которое он и попал».
1: «Убийство?» — побледнел Роман.
0: «Зверского убийства. Он сказал, что у нас в секте это принято, и мы постоянно рассказывали о жертвоприношениях красивых девушек. И поэтому под кайфом ему захотелось попробовать. Так что жди,
1: Следователь еще к нашему пресвитеру пойдет документы на регистрацию проверять и выяснять все ритуалы в церкви. Павел говорил, не поднимая глаз от серых каменных плит крыльца. Когда Ильяса увели, следователь сказал, что в таких бандах всегда младшие идут, так сказать, за паровоз. Более опытные преступники умело заметают следы. Он сказал, что не очень верит Ильясу. Но мы с тобой должны предоставить намного более веские аргументы, чем простые. Я не делал, я не знал. Иначе этот маневр снова сработает. Сергей Павлович и Лидия Гавриловна смотрели на парня огромными глазами. Они даже не предполагали размеров беды, постигшей их семьи. Роман стал зеленее стенки, рядом с которой стоял.
0: «И что нам делать?»
1: «Не знаю», — обреченно вздохнул Павел. «Есть слабый шанс, что кто-нибудь из банды расколется и расскажет все, как было на самом деле. Тогда мы только за свое получим». Лидия Гавриловна пытливо посмотрела на Павла. «Я должна знать точно, в чем участвовал Рома». «А что, он сам не рассказывал вам?» Без всяких эмоций спросил Павел. «Какая теперь разница? Нас все равно обвиняют в том, чего мы в страшном сне не видели». «Нет, я должна убедиться, что Роман сказал мне правду», — настаивала женщина. «Если ваши слова совпадут, я смогу хотя бы немного ему поверить. Ведь он все это время лгал мне». «Хорошо. Рассказывать-то почти нечего. Ромка был всего на двух делах. Да и то, на первом как новичок на шухаре стоял. А второй раз он должен был сделать мою работу, привести пацана в парке к банде. Только у него не получилось, он плохо играет. И пацан понял, что здесь что-то не так, и начал убегать. Наши пацаны все равно догнали его и обчистили. Но Ромку никто больше не посылал. Он должен был потом пройти, так сказать, посвящение в каком-нибудь серьезном деле, чтобы все могли ему доверять, что он в банде не стукач, а свой. Только не успел он». Женщина, похоже, удовлетворилась ответом. Она посмотрела на часы. «Нам нужно идти». Затем взглянула на Сергея Павловича. «Никогда не предполагала, что мы встретимся с вами в подобном месте». «Я тоже не поверил бы. Скажи мне кто-нибудь подобное», — вздохнул подавленный отец. Всего несколько минут назад он благодарил Бога за ситуацию, в которую попал, будучи уверен, что самое страшное позади. Как вдруг увидел перед собой пропасть. Сейчас он не мог не только благодарить, он не мог поднять глаз к небу. В горле стоял ком. Попрощавшись, Павел начал спускаться со ступенек. Но вдруг Сергей Павлович вспомнил, зачем пошел вместе с сыном, и позвал его. «Паш, подожди. Ты сказал следователю о том, о чем мы разговаривали с тобой?» «Да, говорил». Он рассмеялся и сказал, что ничего более странного он не слышал. «А еще он сказал, что мне это все равно не поможет, потому что меня обвиняют в вещах намного страшнее, чем эти мелочи. И этой мелочевкой я все равно ничего не исправлю. Кроме того, он не может дать мне адресов и телефонов тех, кто заявил на меня, чтобы мы не могли оказать на них давление», — пробормотал Павел, не поднимая головы. «Я должен поговорить со следователем». Сергей Павлович повернулся к двери. «Да», — вздохнул Павел, а затем усмехнулся. «Наверное, я слишком похож на отца, поэтому его так раздражает, что я не отступаю, даже если мне сказали нет». Он вернулся, поднявшись на несколько ступенек, и встал под козырек.
0: Ладно, сходи, если хочешь. Только я подожду тебя здесь, если не возражаешь.
1: Но отец не слышал последней фразы. Он уже входил в здание. Обогнав в коридоре Лидию Гавриловну с Романом, он коротко постучал и вошел в кабинет. Следователь был немного удивлен, увидев не того, кого сейчас ожидал на предварительный допрос.
0: «Извините за беспокойство», — начал Сергей Павлович.
1: И вдруг растерялся, запутавшись. «Как же начать свою просьбу?»
0: «Я вас слушаю»,
1: — спокойно-вопросительно ответил следователь.
0: «Я опять по поводу Павла», — начал отец. «Павел говорил о тех преступлениях, в которых он участвовал?»
1: «Да, и что?» Уставший с утра следователь не мог понять, к чему клонит посетитель. И это начинало его раздражать.
0: «Может быть, вы сразу перейдете к делу? Вы не забыли, что вопросы здесь задаю я?»
1: «Нет, я не забыл. Простите. Но мне нужно было знать, я первую выскажу просьбу или Павел уже просил вас?» Немного смутился Сергей Павлович, но отступать не собирался.
0: «Вы хотите попросить телефоны тех, кого он приводил к банде на расправу?»
1: Усмехнулся следователь.
0: «А может быть, вам дать адреса всех квартир, что они ограбили, и всех магазинов, и одолжить пистолет для беседы с ними?» Рассмеялся он. «Да, такого я еще не слышал».
1: «Поймите, нам не нужно ничего из того, в чем Павел не участвовал. И мы не хотели давить или запугивать никого. Мы хотели попросить прощения и возместить ущерб тем, перед кем он действительно виноват».
0: Сергей Павлович помолчал, сжав зубы и явно преодолевая внутреннее сопротивление.
1: «Мне стыдно говорить, но я верующий человек. Стыдно потому, что я не смог воспитать сына в своей вере и в своих убеждениях. Хотя, видит Бог, я очень старался. Но мои проблемы не относятся к делу».
0: Он набрал в легкие воздуха, как перед прыжком в воду.
1: «Вчера мы поговорили с сыном, и он сказал, что готов пойти по пути, который предлагает Христос, попросить прощения у всех, кого он обидел, и попросить прощения у Бога за то, что совершал грех. Потому что только тогда он может рассчитывать, что Бог вступится за него на суде, и его не осудят за то, чего не совершал».
0: Сергей Павлович взглянул прямо в глаза мужчине, сидящему перед ним.
1: «Если бы он знал, как найти тех, перед кем он виноват, мы не обращались бы к вам за помощью».
0: Следователь был удивлен и смущен подобной постановкой вопроса. Он задумался, полистал протокол допроса, лежащий перед ним. Рассматривая свои каракули, набросанные в спешке, еще раз посетовал в душе на нехватку кадров и необходимость самому вести протоколы предварительных допросов. Затем немного напряженно спросил:
1: «Вы понимаете, что ваша просьба незаконна?»
0: «Да, я допускаю. Но разве закон не предусматривает желание раскаяться и просить прощения у обиженных?» — ответил посетитель.
1: «В моей практике не было подобных прецедентов. Хотя бывали случаи подкупа обвинения, которые также незаконны, и за это предусмотрено наказание».
0: Следователь от удивления перешел на шутливо-саркастический тон.
1: «Мы не собирались подкупать обвинения. Кроме того, вы сами сказали, что это все мелочи по сравнению с тем, в чем его обвиняют», —
0: не унимался отец. Следователь устало откинулся на спинку стула, явно переваривая полученную информацию. Затем он усмехнулся и проговорил:
1: «Что ж, Вы умеете убеждать. Вы сможете увидеть телефоны тех, кто заявлял на вашего сына напрямую. Это действительно мелочи. Так, копейки в парке. Посмотрим, как ваш сынок будет каяться. Он усмехнулся и добавил. А заодно и посмотрим, как ваш Бог будет вас защищать от всего остального. Чтобы вытащить Павла из всего этого, потребуется очень много денег и крутых связей. Или только Бог действительно сможет ему помочь? «Ни денег, ни связи у нас нет», — ответил Сергей Павлович. «Поэтому мы должны исправить то, что нарушили, чтобы Бог встал на нашу защиту. Ведь Бог встает на защиту правого или искренне раскаявшегося. А вам большое спасибо за этот шанс получить Бога в адвокаты», — произнес Сергей Павлович, быстро записывая телефоны на заявлениях, которые следователь медленно перелистывал, давая возможность увидеть и переписать координаты. «Мы что-то должны за вашу работу». «Это предложение взятки?» – удивился следователь. «Нет, это предложение более ощутимой благодарности за помощь», – спокойно ответил Сергей Павлович. «Мы с вами оба знаем, что вы рискуете». «Я рискую не очень сильно. Ваш сын все равно у меня на крючке. Я всего лишь проверяю, как он поведет себя. Мне не нужно ничего», — закончил следователь, давая понять, что разговор окончен. «Тогда еще раз огромное вам спасибо», — поблагодарил отец и направился к двери. «Не стоит благодарности», — буркнул следователь вслед посетителю. «Странные люди», — закончил он, когда дверь за посетителем закрылась. «Что выкинет следующая семейка, так сказать, боговеров-преступников?» Дождавшись, пока Сергей Павлович выйдет из кабинета, в него вошли Лидия Гавриловна с Романом. «У нас что здесь, детский сад, что ли?» — возмутился хозяин кабинета. «Или у вас, боговеров, дети не на миг не отрываются от юбки, а если отрываются, так творят неизвестно что». «Извините, но мой сын еще несовершеннолетний», — попыталась возразить мать. «Ничего, ему до совершеннолетней осталось менее полугода. Мы можем поговорить. А вы подождите в коридоре. Потом я приглашу вас», — ответил следователь, давая понять, что обсуждение его приказа невозможно. Матери пришлось выйти, оставив сына в кабинете. Выйдя из кабинета следователя, Сергей Павлович мысленно поблагодарил Бога, не испытывая при этом ни малейшей радости. Убедив следователя, он получил для своего сына шанс исправить то, что он сделал, но не защиту от клеветы и попытки свалить на Павла и Романа множество тяжелых преступлений. Кроме встреч с пострадавшими, нужно было доказать алиби сына в различные дни на протяжении 3 лет. Когда отец услышал эту цифру, его сердце сжалось. Как долго сын обманывал родителей, находясь под влиянием испорченного Ильяса? «Неужели я столько лет был совершенно слеп?» – ужасался Сергей Павлович. «Откуда же мы взяли, что ничего дурное не пристанет к нашим детям, если они родились и воспитывались в христианской семье? Ведь, если хорошо вспомнить, я не читал и не видел ни одной мысли, подтверждающей эту теорию. Но нам хотелось в это верить, и мы убеждали друг друга, что это так. Как слепы мы были!» С раскаянием думал отец, шагая по коридору к выходу, где его ждал Павел. «Ну что? Я же говорил!» Грустно встретил Павел выходящего отца. «Не знаю, что ты говорил, но знаю, что 3 телефона у меня есть», — ответил тот.
0: «Неужели?»
1: Парень не верил своим ушам.
0: «Ты что, взятку ему дал?»
1: «Нет, я ему ничего не давал. Но, к сожалению, и эти телефоны могут ничего нам не дать. Ты же знаешь, что не это основное обвинение в отношении вас. Ох, но это единственное, что мы можем сейчас исправить», — вздохнул Сергей Павлович.
0: «Знаю», — протянул Павел. «И что будем делать дальше?»
1: «Сегодня пятница. Для того, чтобы попытаться исправить то, что пока в наших руках, у нас есть сегодняшний вечер и 2 выходных дня. Пойдем домой, расскажем маме о нашем походе и позвоним по этим телефонам. Попробуем встретиться с пострадавшими».
0: «Хорошо»,
1: — уныло буркнул Павел, все же радуясь в глубине души, что заявлений всего 3. Он прекрасно помнил, что они обчистили намного больше подростков, и суммы денег при себе у них были разные, поэтому паренек боялся заявлений тех, у кого они отбирали крупные. Отец не предполагал, что его зарплаты не хватило бы даже на 2, так сказать, удачных подростков, если бы их заявления оказались в полиции. Павел шел и надеялся, что эти телефоны не принадлежат именно тем ограбленным. Не успели отец и сын закрыть за собой калитку, как им навстречу выбежали дети, каждый из которых в меру возраста задавал свои вопросы.
0: «Ну как там дела? Что сказали?»
1: Младший Тимошка радостно спросил.
2: «Дядя же больше не будет ругать Пашу? Мы молились, чтобы Бог защитил Пашу от строгого дяди!»
1: Тут же сообщил он. «Я надеюсь, что Бог защитит нас, и строгий дядя не накажет нашего Пашу слишком сильно», — вздохнув, ответил отец.
2: «А он на самом деле провинился?»
1: — удивился Тимофей.
0: «Да, он на самом деле провинился», — ответил отец, не скрывая правды от ребенка, но объясняя семейную проблему на его языке, не акцентируя провинности старшего сына, чтобы не сеять между детьми недоверия или вражды.
1: Он порадовался, что вчерашний разговор произошел в отсутствии младших детей. Разговаривая с Тимошкой, Сергей Павлович вошел в дом и привычно поцеловал жену. После вчерашнего тяжелого разговора он думал, что Галина отвернется или изобразит большую занятость, как было всегда, когда она хотела избежать приветственного поцелуя. Но жена крепко прижалась к его груди, словно ища защиты и прося прощения. Молча и порывисто он обнял жену, радуясь и благодаря Бога за примирение и за возможность возвращения к прежним отношениям. Как много может сказать одно объятие 2 любящим людям? Войдя в дом, Сергей Павлович с сыном коротко рассказали Галине Николаевне о встрече со следователем. С одной стороны, положительный результат был. С другой, перед семьей встала новая угроза, намного больше и серьезнее, чем прежняя. Встав на колени, они вновь обратились к Богу, прося прощения за прошлое, а также о защите и помощи в настоящем. Павел был приятно удивлен, отметив огромную разницу между прежней семейной молитвой и этой. Но не только искренностью прежняя семейная молитва отличалась, и в его душе что-то изменилось. Сегодня его молитву совсем нельзя было назвать красноречивой или красивой, но она была настоящей и искренней. После молитвы Сергей Павлович протянул Павлу бумажку с телефонами.
0: «Теперь твоя часть. Этого я не смогу сделать за тебя».
1: «Но...» Павел замялся.
0: «Что я скажу им?»
1: Иди к себе в комнату и попроси у Бога мужества, сил и нужных слов, чтобы исправить то, что ты сделал. Мы с мамой не можем просить прощения за тебя. Это было бы неправильно. Ты не можешь рассчитывать на защиту от Бога, нося в душе вину за чужие слезы. Спокойно ответил отец. Галина Николаевна собралась было возразить и предложить свою помощь, считая, что Павел слишком молод для самостоятельного решения такой серьезной проблемы, но вовремя осеклась, вспомнив условия мужа и свое обещание перед Богом поддерживать авторитет отца. Если он так сказал, пусть так и будет. Кроме того, сейчас женщине было очень важно увидеть, чем закончится выбранный мужем способ выхода из проблемы. Она подорвала авторитет отца и мужа не только перед детьми, но и сама перед собой, в последнее время считая, что ее способы и решения более мудрые и осмысленные. И сейчас, когда она в очередной раз не была согласна с мужем, ей важно было увидеть результат. Павел задумчиво направился в свою комнату, а отец напомнил ему вслед. «К сожалению, у тебя есть только 2 дня для всего». Павел помялся, затем несмело спросил. «Если они скажут, что нужно встретиться, ты сможешь пойти со мной?» «Конечно, я схожу с тобой», — обещал отец уверенно. «И расплатиться с ними мы с мамой тоже поможем тебе». Сын почувствовал рядом сильную руку, всегда готовую поддержать его и помочь во всем хорошем. Павел только на следующий день набрался мужества, чтобы позвонить. Галина Николаевна несколько раз порывалась заменить сына, даже один раз тихонько вошла в его комнату. «Может быть, тебе помочь?» «Нет, мама, спасибо, не нужно. Папа прав, я должен это сделать сам», — твердо ответил Павел. И матери стало приятно, что сын готов принять на себя последствия своих ошибок. «Я и не заметила, как ты повзрослел», — немного грустно улыбнулась она. «А что, взрослость только в этом и заметна?» — усмехнулся Павел. «Да, сын, это один из основных признаков взрослости – уметь отвечать за свои действия и при необходимости быть готовым самому исправлять свои ошибки», – ответила мать. «А я думал, что признак взрослости не делает глупости». Павел сделал вид, что ищет что-то в шкафу, чтобы не смотреть на мать. «Никто не застрахован от ошибок», вздохнула Галина Николаевна. «Но если человек понимает и принимает ответственность за свои поступки, тогда он начинает действовать более осторожно и осмотрительно, и количество ошибок все же уменьшается». «Понятно», — ответил сын и сел на стул, стоящий у стола. Он решил написать то, что хотел бы сказать по телефону, чтобы не лепетать и не сбиваться. Галина Николаевна вышла из комнаты, грустно вздохнув.
3: «Ах, что же ты повзрослел так поздно?» — подумала она. «Только когда поломал всю свою жизнь».
1: Многое изменилось в жизни сына в последнее время. Да, и в ее жизни и мировоззрении тоже. Единственный вопрос остался неразрешимым в сознании женщины. Она всегда свято верила в то, что мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Галина Николаевна изо всех сил старалась сохранить себя от греха. Она настолько старательно хранила себя, так сказать, что боялась признаться в собственных согрешениях, так как одна мысль, что сохранить себя от греха невозможно, ввергла бы ее в отчаяние. Поэтому сознание выбрало защитную реакцию – непринятие факта согрешения. Со стороны подобное поведение могло бы показаться странным и неразумным. Но для нее это казалось единственной возможностью спастись от отчаяния в старании угодить Богу. Теперь же она должна была признать, что лукавый не только прикасался к ней, но нередко распоряжался ею, и от этой мысли подкашивались колени. Закрывшись в кухне поздно вечером, Галина Николаевна хотела найти ответ на свой вопрос. «Господи!» Молилась она, сидя у стола, не в силах подняться на ноги. «Почему так произошло? Что я сделала не так? Или где я неправильно поняла твое слово?» Если бы женщина допустила мысль, что эти слова неверны, ее самолюбие получило бы подкормку. Но основа жизни ее была бы разрушена. Если, так сказать, даже Бог ошибается, то кому можно верить? Поэтому женщина, как утопающий, молила о помощи. «Господи, объясни!» Бог не медлит с ответом искренней душе, если она послушна ему. Галина Николаевна ощутила желание открыть первое послание к Коринфянам, 15:31. Библию она знала хорошо, но уже давно не прислушивалась к внутреннему желанию, читая только по плану. Но сегодня Галина Николаевна решила изменить свои привычки, тихо прислушиваясь к глубинному желанию сердца. «Я каждый день умираю», – прочитала она и задумалась над этими словами. Затем открыла послание Галатам, 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Полистав Библию, женщина вновь вернулась к посланию к Коринфянам, открыв второе послание. «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Все эти тексты всплывали в памяти поочередно, и женщина лишь проверяла точность их смысла. Долго сидела Галина почти без единой мысли в голове. Казалось, ответ лежит где-то рядом, но она не видит его. В голове эхом звучала мысль: «Я каждый день умираю». Что же это значит? Ответ не появился, и поэтому Галина Николаевна решила оставить это до следующей встречи с группой по изучению Библии. Придя на разбор Библии, Галина Николаевна задала волнующий ее вопрос. Один молодой паренек улыбнулся и сказал: «А для меня это наоборот просто. Если сегодня я умер для себя, для своей гордости, для своего «я», если мной владеет желание святости, любви и добра к людям, кротость, значит, дьявол не прикоснется ко мне. Если же я выставляю свое «я» на первый план и буду отвоевывать его права, тогда вместе с моим «я» полноправно приходит грех. Тогда смерть властвует, а не жизнь». Галина Николаевна не привыкла слушать ответы от тех, кто намного моложе ее, и ей стало немного не по себе. Она демонстративно посмотрела на руководителя. Тот улыбнулся и ответил: «Я полностью согласен с братом». Галина Николаевна вдруг задумалась и грустно улыбнулась. Как трудно прислушаться к словам человека, от которого раньше не желала слушать совета. Трудно сказать «нет» своему гордому «я», если долгое время
3: именно это «я» руководило в жизни. В субботу, выждав время, чтобы не разбудить всех, Павел дрожащими руками набрал первый номер. Трубку подняла женщина.
4: «Здравствуйте! Я звоню вам по поводу вашего заявления в полицию. Я хотел бы поговорить с вами».
3: «Я вас слушаю». Голос женщины мгновенно изменился, став напряженным и напористым.
4: «Скажите, пожалуйста, давно это произошло с вами?» — растерянно спросил Павел.
3: Листочек почему-то не помог. Там было написано совсем другое. От растерянности паренек спросил то, что его волновало в первую очередь.
4: «Это произошло не со мной, а с моей дочерью», — ответила женщина. «Ее выманили с танцплощадки»,
3: — она назвала число,
4: «и обчистили в парке на сумму...»
3: Она назвала сумму.
4: «Я же все написала в заявлении. По какому поводу вы звоните?»
3: Павел растерялся окончательно. Женщина назвала сумму, в половину превышающую ту, что они отняли у ее дочери. Но даже это не было основным сейчас. Как он скажет, что он и есть тот самый преступник, который выманил дочь этой женщины? Но отступать было поздно.
4: «Понимаете, я тот самый, который выманил вашу дочь». «И чего вы хотите?» —
3: с вызовом ответила женщина.
4: «Я хотел поговорить с вами».
3: Разговор был начат, и теперь Павел решил идти до победного. В нем проснулось упрямство отчаяния. Он решил, что не отступит, пока не услышит последнее решение этой женщины.
4: «Если вы рассчитываете запугать нас, то у вас ничего не выйдет», —
3: резко ответила собеседница, и Павел услышал страх в ее голосе. По старой привычке он вдруг ясно осознал, что эту женщину было бы очень просто запугать. Дочь была похожа на нее. Павел вспомнил ту эмоциональную, но робкую девушку, которую они ограбили, одну из последних.
4: «Нет, я не хочу запугивать вас».
3: Голос Павла немного окреп. Теперь, когда он почувствовал слабинку собеседницы, инициатива была в его руках. Нужно было только осторожно воспользоваться ею. Раньше, ощутив слабое место собеседника, Павел пользовался этим моментом в корыстных целях, но сейчас ему предстояло учиться по-настоящему просить прощения и исправлять свои ошибки. Он набрал в легкие побольше воздуха и продолжал.
4: «Я хотел бы возместить вам ущерб».
5: «Возместить ущерб?»
3: Женщина была так поражена, что не нашлась, как ответить, и после восклицания надолго замолчала.
4: «Дело в том, что я был самым младшим в этой банде в тот момент, и мне было поручено вызывать таких, как ваша дочь».
5: «И что вы получали с таких, как она?»
3: Женщина немного оправилась от удивления.
4: «Гроши! Все делили между собой пацаны из банды!» — грустно усмехнулся Павел, подумав о том, что за мороженое и банку пива его отец будет платить больше половины своей зарплаты.
5: «А если бы вы не вызывали ее, что было бы вам?» —
3: осторожно поинтересовалась женщина.
4: «Не знаю, но мало не показалось бы», — вновь вздохнул Павел.
3: Затем решил не стоять на месте и выпалил все.
4: «Понимаете, полиция взяла всю банду. У них там такие дела, что мороз по шкуре. Возможно, кому-то из них светит вышка».
5: «Что это такое?» —
3: не поняла собеседница.
4: «Высшая мера наказания», — пояснил Павел. «В других делах я не участвовал с ними, но именно история с вашей дочерью связывает меня с этой бандой».
5: «И что вы хотите от нас?»
4: женщина начала терять терпение. «Я хотел возместить вам ущерб и попросить прощения у вас и вашей дочери, и чтобы вы забрали свое заявление», — выпалил Павел.
5: «А сколько вам лет, молодой человек? Говорите, вы как взрослый. А Соня говорила, что ее с танцплощадки увел мальчишка-подросток».
4: «Мне недавно исполнилось 17. Просто я выгляжу моложе», — ответил паренек.
6: Сегодня прозвучала 17-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
7: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
6: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, я сегодня продолжу рассказывать вам о чудесах Елисея, которые он творил с Божьей силой. Но прежде всего напомню, что вчера мы слышали о том чуде, которое пережила женщина с ее двумя сыновьями, которая из маленького сосуда с елеем переливала в один кувшин за другим, и масло умножалось и умножалось. Так восполнил Бог нужду женщины и воздал за ее веру. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам о другом чуде, который сделал Елисей.

У вас когда-нибудь возникала такая трудная проблема, которую вы никак не могли решить? Когда возникает подобная проблема, мы обычно обращаемся к кому-нибудь за помощью, к родителям или к учителю. Если какая-то

была большая проблема. Вот что о нем написано в Библии. «И человек сей был отличный воин, но прокаженный». Проказа – это кожное заболевание, при котором на теле появляются очень болезненные язвы. Происходит омертвение кожных покровов, и прокаженный человек может потерять палец, например, на ноге или на руке. В те времена, когда жил Нейман, проказа была неизлечимой болезнью. Болезнь медленно распространялась по телу. Окружающие могли легко заразиться этой болезнью. Наверное, болезнь принесла Нейману и его жене много страхов и страданий. Несмотря на то, что Нейман был уважаемым и богатым человеком и даже другом царя, он никак не мог избавиться от проказы. Какая страшная проблема! Она омрачала жизнь Неймана и его семье. А вы знаете, что с этой болезнью Библия сравнивает грех? Грех – очень серьезная проблема, потому что он отделяет нас от святого и праведного Бога. Грех не может находиться в присутствии Бога. Греха нет на небесах, иначе небеса были бы таким же ужасным местом, как и наш мир. Вам необходимо очиститься от греха, избавиться от него, потому что грех – страшная проблема, хуже проказы.

Для Неймана проказа была ужасной проблемой. Несмотря на свое величие и богатство, он не мог избавиться от болезни. Военачальник продолжал служить в сирийском войске. Однажды Сирия вступила в войну с маленькой страной, с Израилем. Сирийское войско захватило Израиль. Многие пленные израильтяне стали слугами в богатых сирийских домах. Среди пленных была и маленькая израильтянка, маленькая девочка. В Библии не упоминается ее имя. Возможно, девочка играла на улице у своего дома или чем-то занималась, когда по ее улице проезжала сирийская колесница. Суровый сирийский воин схватил девочку и увез в Сирию. Девочке было очень страшно. Вы догадываетесь, в чей дом в Сирии попала эта маленькая пленница? Верно, ее взяли в дом Неймана, и она стала служанкой жены военачальника. Возможно, она подметала пол, готовила еду или мыла посуду для жены Неймана. Вскоре девочка поняла, что в этом доме существует большая проблема. Вероятно, она заметила печаль военачальника и его жены. Возможно, она также слышала разговоры других слуг о том, что Нейман болен страшной болезнью. Девочка очень переживала за Неймана. Возможно, она даже молилась за него. Бог напомнил ей о том, что один человек, живущий в Израиле, мог помочь Нейману. Девочка много слышала о пророке Елисее. Она знала, что пророк служит истинному живому Богу, и через него Бог совершал удивительные чудеса. Служанка Неймана слышала о том, как Елисей перешел Иордан по суху, как он очистил воду в Иерихоне, как Бог дал пророку силу вернуть к жизни умершего мальчика. Конечно же, через Елисея Бог может исцелить и Неймана. Маленькая служанка сразу отправилась к своей госпоже. Она подошла к госпоже и смело сказала: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Маленькая служанка засвидетельствовала жене Неймана о Боге, о живом Боге. Она рассказала то, что знала о пророке, была уверена, что пророк сможет помочь ее господину. Разве не прекрасно, что Бог позволил девочке стать служанкой в доме Неймана, чтобы там рассказать,

сказать о Божьем пророке и о Боге самом, действительно любил и Неемана. Ребята, а вы рассказываете о Боге, рассказывайте об Иисусе Христе. Что, какие чудеса Он творил, как Он любил детей и всех людей на земле. Как Он пришел, как Он родился в Вифлееме. Рассказываете ли вы с вашим одноклассником, как Он умер на кресте за наши грехи и воскрес на третий день? Быть может, и кто-то из ваших друзей, из ваших одноклассников или соседей нуждается в этом Спасителе. При каждой возможности рассказывайте об Иисусе дальше.

Рассказав жене Неймана о том, как ее муж может очиститься от проказы, девочка принесла поистине добрую весть. Я уверена, что жена Неймана очень обрадовалась и поспешила рассказать это и своему мужу. Военачальник с радостью поделился этой вестью со своим царем. «Немедленно поезжай в Израиль», – велел царь, – «а я напишу царю Израиля письмо». Нейман взял письмо царя, нескольких слуг, много богатых подарков и в своей колеснице отправился в Самарию к царю Израиля. Дорога заняла несколько дней. Прибыв во дворец, Нейман предстал перед царем и отдал ему письмо. Пока царь Израиля читал письмо сирийского царя, его глаза от удивления открывались все шире и шире. Вот что говорилось в письме. «Вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Израильский царь был потрясен. «Разве я Бог, чтобы исцелять?» – спросил он. Царь прищурил глаза и начал размышлять. «Наверное, сирийский царь снова хочет вступить с нами в войну. Вот зачем он написал такое письмо». В отчаянии царь разорвал свои одежды, что служило выражением горя и отчаяния. Почему так произошло? Нейман неправильно услышал слова этой девочки. Разве она рассказывала о царе? Она же рассказывала ему о пророке Елисее, чтобы он пошел к пророку, а он пошел к царю. Пошел по неправильному адресу. Дорогие ребята, и с нами может случиться так, что если мы делаем не те дела, которые Бог велит нам делать, то мы попадаем в проблемы. Нам надо слушаться внимательно Бога, что Он нам действительно говорит, и исполнять это все в точности. Пока все это происходило, Елисей каким-то образом узнал о Неймане и прислал царю письмо. «Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Царь, наверное, вздохнул с большим облегчением, когда получил письмо от Елисея. Он сразу же отослал Неймана к пророку.

Прекрасная колесница Неймана быстро мчалась по дороге и вскоре остановилась у дома пророка. Наверное, Нейман надел свой лучший наряд, сошел с колесницы и направился к дому Елисея. Слуги шли за ним и несли золотые и серебряные подарки, красивые одежды, посланные царем Сирии. Нейман ожидал, что ему навстречу выйдет сам пророк Елисей и достойно примет такого важного гостя. Но Елисей не вышел. Вместо него появился слуга. Он передал Нейману слова Елисея. «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Нейман оскорбился. Возможно, он даже отошел немного от дома пророка и в гневе крикнул. «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руки свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» Нейман разгневался не на шутку. Он даже прислушаться не хотел к такому совету пророка. «Ребята, возможно, ваши друзья или родственники тоже не хотят слушать, когда вы рассказываете им о Боге или приглашаете на занятия в воскресной школы или в церковь. Что же вам делать? Во-первых, можете молиться за них, а во-вторых, вы можете попросить Господа Иисуса помочь вам стать хорошим примерным христианином. Многие дети и взрослые уже на опыте убедились, как молитва и хороший пример вызывают интерес и желание услышать о Боге. Вы можете стать настоящим свидетелем Господа Иисуса, если будете жить так, как желает Он». Нейман не хотел слушать слугу Елисея. В гневе он пошел прочь. Почему Нейман так рассердился? Помимо того, что Елисей не вышел навстречу гостю, что само по себе уже оскорбительно, он еще и через слугу указывал Нейману, что делать. Нейман хотел получить исцеление, но по-своему. Но он мог очиститься только так, как сказал Бог. И вы, ребята, можете очиститься от проказа греха только через Господа Иисуса Христа. Он совершенный Божий Сын. Иногда люди думают, что посещение церкви или добрые дела помогут им очиститься, но это не так. Существует только один способ очиститься от греха через Господа Иисуса Христа. Божий Сын умер на кресте за ваш грех. Он понес наказание вместо вас. Когда Иисус умирал на кресте, из его ран текла кровь. Когда Иисус висел на кресте, Бог возложил на него грехи, то есть плохие поступки, слова и мысли всех людей, включая вас и меня. Господь Иисус добровольно понес наказание за наш грех, чтобы нам не нужно было нести его. Он пролил свою кровь, чтобы мы могли получить прощение грехов, чтобы вы и я могли очиститься от греха. Он понес наказание за нас, вместо нас, за наш грех.

И Нейман мог очиститься от проказа только так, как велел Бог. Но хотел исцелиться по-своему. Слуги попытались убедить своего господина изменить мнение. «Господин», — говорили они, — «если бы пророк сказал тебе что-нибудь важное, то не сделал бы ты это? А он сказал тебе только «омойся, и будешь чист». Нейман очень хотел очиститься от проказа, и, казалось, другого пути нет. Возможно, глядя на язвы на руках, сирийский военачальник решил поверить Богу Елисея и сделать так, как хочет он. Вместо со слугами он возвратился к колеснице и правился к Иордану. Колесница остановилась у реки. Нейман вышел, снял верхнюю одежду и вошел в воду. Слуги остались на берегу. Сирийский военачальник погрузился в воду, возможно, чувствуя, что это немного глупо, но не оставляя надежды. Он окунулся первый раз. Ничего не произошло. Второй раз. Третий раз. Затем, может быть, посмотрел на свою кожу снова. Нет ли изменений? Ничего не произошло. Затем окунулся четвертый раз. Пятый. Шестой. Кажется, пока ничего не изменилось. Ребята, вы еще помните, сколько раз нужно было окунуться Нейману? Сколько раз сказал пророк? Может, пророк ошибся, но он велел окунуться 7 раз, подумал Нейман. Слуги Неймана, должно быть, затаив дыхание, смотрели, как их господин в 7-й раз окунается в Иордан. Нейман вышел из реки, внимательно посмотрел на свою кожу. Что произошло? В Библии написано, что обновилось тело его, как тело маленького ребенка. Да-да, на коже больше не было ужасных язв. Кожа была чистой и гладкой. Наверное, слуги Неймана очень обрадовались и начали поздравлять господина. Бог очистил Неймана от проказы. Сирийский военачальник был потрясен. Он знал, что его исцелили не воды реки, а Бог Елисея, потому что Нейман выполнил то, что ему велели. Обрадованный сирийский военачальник быстро сел в колесницу и снова отправился к Елисею. На этот раз Елисей вышел навстречу гостю. Нейман радостно воскликнул: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Нейман увидел силу истинного и живого Бога. Он узнал, что Бог верен своему слову и исполняет обещания. Теперь, возвратившись в Сирию, он больше не будет поклоняться ложным богам, но будет служить одному, истинному, живому Богу. Сирийский военачальник хотел одарить Елисея подарками, но пророк отказался. Он хотел, чтобы всю славу и благодарность за исцеление Неймана воздали Богу, а не ему, пророку. Нейман очистился, потому что сделал так, как велел ему Бог. Дорогие ребята, каждый раз, если Бог говорит вам что-то, и вы в точности это исполняете, Он будет благословлять вас, слышать ваши молитвы и делать вас лучшими, так что и другие люди увидят в вас, что с вами действительно Бог. Бог даст вам благословение и сделает вас благословением для других. Да благословит вас Бог послушание Его слова.

Стих «Цветы прощения» Михаил Козубовский. В белоснежном платье, как снежинка, то ли в гости, то ли в отчий дом, шла девчонка вьющейся тропинкой и несла букет живых цветов. Стройная, как тополь серебристый, весела, как звонкий ручеек, что-то нежно ей шептали листья, улыбался каждый лепесток, гладили кудрявую головку солнышко влюбленные лучи, а она, счастливая девчонка, целовала розы лепестки. И в глазах, лучащихся росинках, полыхало цветью небо синь. И вот-вот казалось, что пушинкой вдруг взлетит над шелестом осин. Шла и пела голосом счастливым, вторила ей музыка весны. И кругом светлее становилось от сверкавшей платья белизны. Что-то замаячило в сторонке, и жестокой брошенной рукой к платью белоснежному девчонке вдруг прилип зловонный грязный ком. Словно ничего не понимая, девочка рассматривала грязь, а мальчишка, руки потирая, нагло улыбался, щуря глаз. Не всплакнула, не назвала хамом гордого виновника в ответ, а с улыбкой светлой хулигану бросила душистый свой букет. И, мотнув короткой рыжей стрижкой, сердце есть и у озорника, побежал пристыженный мальчишка с пересохшей грязью на руках. Если злые люди в вашей жизни вдруг оставят грязные следы, вы, подобно девочке-снежинке, бросьте в них прощение цветы. Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение 4 главы первого послания апостола Павла к Тимофею. В первой части этого произведения Павел говорил о правильной организации церкви, а также о ее вероучении. В этой главе апостол начинает разговор об отступничестве в церкви. Прочтем 1 и 2 стихи. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Здесь апостол приступает к новой теме, которая явно контрастирует с тем раннехристианским символом веры, которым заканчивалась предыдущая глава. Здесь, в этой главе, Павел начинает обсуждение вопроса о вероотступничестве в церкви. Я неоднократно говорил, что выражение «в последние времена», как правило, относится к последним дням церкви на этой земле. Но здесь мы встречаем исключение из этого правила. В данном случае эта фраза относится к периоду времени вскоре после смерти Павла. Отступничество в церкви начало происходить уже в те времена. Вы наверняка помните, что Павел предупреждал эфесских верующих о том, что среди них появятся волки в овечьей шкуре, которые соблазнят и введут их в обольщение. Апостол Иоанн также говорил о появлении многих антихристов, то есть уже в те дни заблуждения и лжеучения начали проникать в церковь. Первой по-настоящему сильной и эффективной церковью была коптская церковь в Африке. Она намного опередила другие церкви и дала миру нескольких великих святых раннего христианства, включая Августина, Тертуллиана и Афанасия. Однако позднее даже эта церковь впала в ересь и отступила от веры. В начале 3 главы 2 послания к Тимофею, где апостол пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие», он использует специальный термин «последние времена» по отношению к последним дням церкви на этой земле перед тем, как Господь Иисус заберет ее отсюда. Однако здесь, говоря о последних временах, Павел имеет в виду вовсе не второе пришествие Христа. Упомянутые здесь последние времена относятся к нашему времени, к тому времени, в котором живем мы с вами. То есть Павел говорит о том, что должно было вскоре произойти с современной ему церковью. Павел предостерегает, что появятся еретические учения, которые введут в заблуждение огромное число людей, и в результате будет наблюдаться массовое отступление от веры. О грядущем отступничестве Павел также писал во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам. Иными словами, такое явление, как уход людей от истинного учения, наблюдалось в церкви в течение всей ее истории. Поэтому в конце времен в подобных явлениях не будет ничего нового. Однако на протяжении всей истории христианства масштабы этого отступничества непрестанно увеличивались и продолжают увеличиваться по сей день. Когда Церковь Христа будет восхищена, на земле останется лишь впавшая в полное отступничество церковная организация. Греческое слово «афистеим», переведенное здесь как «отступление», подразумевает удаление от чего-то. Но удаление подразумевает, что есть не только конечный пункт пути, к которому человек движется, но также и место, из которого он вышел. Те люди, о которых мы сегодня говорим, что они отступили от веры, в свое время принадлежали к этой вере. Вот почему среди неверующих не может быть отступничества, ибо неверующие язычники никогда не исповедовали никакой веры,
Они никогда не приходили ко Христу, как к своему Спасителю. Они никогда не слышали о Нем. А потому среди них отступничество попросту невозможно. Отступничество происходит в организованной церкви, среди тех, кто прежде исповедовал веру, а затем отошел от нее. Но почему эти люди отошли от веры? Что была причиной этого? Что побудило их уйти? Неужели это произошло потому, что они были лучше образованы или обладали более высоким интеллектом? Или же это произошло из-за того, что достижения современной науки и возросший объем знаний показали, что придерживаться веры более невозможно? «Нет», — говорит на это Павел, — «ибо эти люди отступят от веры, внимая духом обольстителем». Обольщение — это типичная стратегия сатаны, заставляющего людей слушать подчиненных ему духов и их бесовские учения. В конце времен люди действительно будут внимать бесовским учениям, но даже в наши дни, когда все пронизано материалистическим мировоззрением, эта перспектива выглядит весьма реальной. Большое число людей сегодня проявляют повышенный интерес ко всему тому, что как-то связано с миром духов. Однако нам, христианам, заповедано испытывать духов, от Бога ли они? Потому что в мире есть множество духов обольщения. Об этом пишет апостол Иоанн в начале 4 главы своего первого послания. А испытывать этих духов мы можем посредством того самого символа веры, с которым мы познакомились в конце 3 главы. «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе». Единственный путь спасения — это путь через смерть Иисуса Христа. И именно посредством этой истины мы можем распознать сегодня учение бесов. Среди людей, называющих себя верующими, есть небольшая часть тех, кто уделяет очень много внимания всему тому, что как-то связано с миром бесов. Они искренне заинтересованы этим вопросом и читают о нем все, что только могут найти. Я думаю, что сегодня мы действительно наблюдаем реальное проявление действия мира темных сил. Однако самое мудрое, что мы с вами только можем сделать в отношении сатаны и его помощников, это убежать от них, не раздумывая и не искушая себя. Павел предостерегает нас против обольщения бесовскими учениями. Мы должны обходить их стороной, испытывая каждого духа по тому, признает ли он божественность Иисуса Христа, признает ли он, что сам Бог явился в этот мир во плоти, дав нам оправдание через искупление, которое совершил для нас на кресте. Вероотступники или лицемерные лжесловесники, как их называет здесь Павел, будут притворяться благочестивыми и религиозными людьми. Кстати, я лично всегда с очень большим подозрением отношусь ко всяким, особенно нарочитым проявлениям ханжеского благочестия, которое очень навязчиво демонстрируют нам некоторые так называемые «святые», претендующие на обладание какими-то особыми дарами или умениями. Друзья мои, если вы действительно обладаете истиной, она сделает вас смиренным человеком, потому что первое, что вы поймете, это насколько мало вы на самом деле знаете. Я лично сознаю, что я должен узнать о Библии еще очень многое. Однако сегодня встречаются люди, которые абсолютно невежественны в Божьем Слове и при этом говорят так, словно обладают непререкаемым авторитетом в этом вопросе. Лицемерие лжесловесников состоит в том, что они притворяются теми, кем на самом деле не являются. Их слова — это лицемерие, потому что они сожжены
в совести своей. То есть их совесть огрубела настолько, что стала невосприимчивой. В 5 стихе 1 главы этого послания мы читаем о том, что должно характеризовать видимую церковь, а именно вера, любовь и добрая совесть. Именно для этого наши сердца должны быть чувствительными и способными к восприятию. Я слышал о некоторых церквях, где происходят такие вещи, от которых у меня волосы начинают шевелиться на голове. В церкви произносятся и совершаются такие вещи, которые человек не смог бы сказать или сделать, если бы не отошел от Божьего Слова, а его совесть не огрубела, словно ее специально прижигали каленым железом. Но в планах и замыслах Бога важное место отведено тому, чтобы у людей церкви была восприимчивая и чуткая совесть, не допускающая, чтобы человек опускался на столь низкий уровень. Отличительной чертой всех этих лицемерных лжесловесников является то, что они навязывают верующим всевозможные правила и запреты. Вот что пишет Павел в 3 стихе. «Запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Даже во времена Христа были люди, которые оставляли иудаизм, уходя во всевозможные культы и секты. Так что в этом для нас нет ничего нового, ибо подобное происходило на протяжении всей истории. И отличительной чертой подобных сект являются всевозможные запреты. Например, во времена Христа на побережье Мертвого моря жила группа иудеев, которых называли ессеями. Именно при раскопках их поселений были найдены знаменитые свитки Мертвого моря. Когда появилось христианство, ессеи радостно приняли это учение, добавив к нему, однако, свои собственные правила о запрете брачных отношений. Есть такие люди, которые выдумывают определенные правила и постановления касательно употребления различных видов пищи. Причем в Божьем Слове мы не находим подобных ограничений. Однако эти люди уделяют данному вопросу такое большое внимание, словно пища может возвысить их в глазах Бога. На самом же деле, если человек будет употреблять определенную пищу, он лишь заработает себе расстройство желудка, потому что пища не имеет никакого отношения к его духовной жизни. Прочтем 4 и 5 стихи. «Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». Слово Божье не осуждает никакую пищу. Поэтому, если вы можете возблагодарить Бога за какую-то пищу, это освящает ее для вашего тела. Есть некоторые виды продуктов, за которые я не могу быть благодарен Богу. Есть определенные продукты, которые повредят моему здоровью, если я буду употреблять их. И я, конечно же, не могу быть благодарен за них. Я слышал, что у некоторых народов деликатесами считаются весьма экстравагантные продукты, например, мясо змеи. Эти кушания считаются у них весьма изысканными яствами. Но если бы вы угостили меня на ужин мясом змеи, попросив меня поблагодарить за него Бога, я не уверен, что смог бы это сделать. Тем не менее, если вы сами способны употреблять подобные продукты с искренней благодарностью, смело ешьте все это, друзья мои, и для вас это будет совершенно нормально и допустимо. Далее Павел дает Тимофею наставление о том, как вести себя в отношении отступничества. Прочтем 6 стих. «Внушая сие братьям,
будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Павел предостерег Тимофея о возможности отступничества и лжеучениях, которые должны были прийти в церковь. А Тимофей, в свою очередь, должен был предостеречь об этих вещах эфесских верующих как добрый служитель Иисуса Христа. Каждый верующий является служителем, но здесь Павел имеет в виду Тимофея как служителя Божьего Слова. Служение Слова — это особый дар, которым наделены лишь некоторые люди, тогда как другие его лишены. Однако все верующие, так или иначе, являются служителями. И как добрые служители Иисуса Христа, мы должны питаться словами веры и добрым учением. Именно так верующие могут возрастать в Слове Бога. Мы не должны углубляться в рассуждения об употреблении какой-то пищи или в какие-то иные эстетические вопросы, словно это может возвысить нас в глазах Бога. Вместо этого наше питание должно быть словами веры и добрым учением. Далее в этой главе Павел перечисляет многое другое, чего Тимофею надлежало опасаться, кроме отступничества и лжеучений. Прочтем 7 стих. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Когда у меня обнаружились серьезные проблемы со здоровьем, мои знакомые начали снабжать меня всевозможными книгами, где рассказывалось о правильном и здоровом питании, а также приводились всевозможные лечебные диеты. В моем распоряжении оказалось около сотни таких книг. И знаете, что я обнаружил? Невозможно следовать рекомендациям одной книги, не нарушив то, что навязывает вам другая. В одной книге, к примеру, говорилось, что нужно употреблять большое количество винограда, а в другой утверждалось, что в моем случае виноград вообще вреден. В одной рекомендовалось есть мед, а согласно другой, мед был строго противопоказан. Это я и называю негодными баснями. Поэтому я решил не слушать все эти советы, а верить свою жизнь в руки великого лекаря. А вместо того, чтобы уделять внимание всяческим басням, следует упражнять себя в благочестии. Тимофей должен был практиковать благочестие в своей жизни. К сожалению, многие люди акцентируют всевозможные запреты и ограничения в гораздо большей степени, нежели обращают внимание на преуспевание в благочестии. Прочтем 8 стих. «Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Есть люди, которые считают, что в этом стихе Павел принижает важность физических упражнений и занятий спортом. Однако я не склонен разделять подобные толкования. Я думаю, что Павел хорошо знал о пользе и необходимости физических упражнений. 3 года Павел провел в Эфесе, где был построен громадный Колизей, в котором иногда даже проводились Олимпийские игры. В этом Колизее могло разместиться до 100 000 зрителей. И нередко там проводились состязания бегунов. Не зря в первом послании к Коринфянам Павел использует образ бегуна, проводя параллель между христианской жизнью и спортивным состязанием. И вообще, я полагаю, что Павел не был дилетантом в вопросах хорошей физической подготовки. Путешествуя по Турции, я посетил археологические раскопки на месте той дороги, по которой в свое время путешествовал апостол Павел. Около 2000 лет тому назад Павел ходил по этой дороге, проповедуя Евангелие Христа. Причем он путешествовал не на автобусе или автомобиле, он совершал свои путешествия пешком. И чтобы проделать столь долгий и трудный путь по всей Римской империи, требовалась недюжинная физическая подготовка и выносливость.
А причина, почему Павел акцентирует благочестие в противовес физическим упражнениям, состоит в том, что эфесяне очень любили всевозможные спортивные состязания. В этом мы с вами сегодня весьма похожи на них. Во многих наших городах есть большие спортивные арены, где проводятся большие и зрелищные спортивные мероприятия. И в результате многие верующие уделяют очень большое внимание спорту и физической подготовке, не уделяя оного духовным и иным вещам, связанным с Богом. Я даже знаю служителей церкви, которые в летнее время проводят больше времени на спортивных площадках, нежели на молитвенных собраниях. Павел вовсе не говорит здесь, что упражнения для тела являются чем-то плохим или ненужным. Он лишь призывает рассматривать все это в правильной перспективе. Ибо благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Физические упражнения помогут нам только в этой жизни, потому что, когда мы получим новое тело, уже не будет иметь никакого значения, занимались мы в старом теле физкультурой или же нет. Однако благочестие полезно на все. Те, кто утверждает, что христианин может впасть в грех и всегда без особого труда возвратиться к Богу, правы. Но, друзья мои, благочестивая жизнь вполне окупается не только в вечности, но и здесь. Блудный сын потерял очень многое, отправившись в чужую страну. А любой христианин, который ведет беззаботную жизнь, рано или поздно обнаружит, что ему приходится платить за все это. Заботитесь ли вы о своем благочестии столь же усердно, как вы заботитесь о своей физической форме и спортивных результатах? Все физические результаты теряют смысл с завершением этой жизни, но благочестие продолжает приносить плоды даже в жизни грядущей. И всему этому Тимофей должен был научить верующих. Прочтем стихи с 10 по 11. «Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи». Павел еще раз подчеркивает верность произнесенных ранее слов о важности благочестия, дабы христиане первого столетия могли положиться на эту истину. Однако и сегодня мы можем быть уверены в справедливости всего этого. Данной мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год.
2: «Сто лет миссии». Вальдемар Цорн. «Как вода в вино превращается».
3: С началом Первой мировой войны вся Европа пришла в движение. Миллионы людей оказались на чужбине. Друзья по разные стороны фронта, политические убеждения обратились в кровопролитные гражданские войны. Казавшееся незыблемым устройство общества развалилось, как карточный домик. На юге Украины, в большом селе, по приглашению местных малаканских общин, нес служение миссионер Вальтер Людвигович Жак. Его, как германского гражданина, после начала войны отправили в лагерь в Кострому. Вот что он писал. «Когда я был в лагере для военнопленных в России, мне не давал покоя вопрос, к которому я постоянно возвращался в моих мыслях и молитвах. Что происходит с миллионами русских военнопленных в Германии? Это же такая широко открытая дверь, как никогда прежде в истории миссионерского служения. 2 миллиона мужчин, граждан одной из самых великих империй мира, находятся в заключении в лагерях для военнопленных. Слава Богу, кое-что для них делалось. Эту возможность использовали для евангелизации. Но этого было так мало. Нашлись, конечно, небольшие группы и кружки верующих в Германии за ее пределами, увидевшие эту открытую дверь и делавших то, что им было по силам. Но это были немногие, действительно немощные, вошедшие в эту открытую дверь. Однако, возможно, именно поэтому Бог так обильно благословил то небольшое начинание, так как нашими великими ресурсами он, как правило, пользоваться не может». Когда я вернулся в Германию, то пригласил моих шведских друзей, с которыми был знаком еще по служению в России, Йоханнеса Свенсона и Ларса Эрика Хёгберга, помочь Якову Крекеру и мне в служении военнопленным и в организации Миссионерского союза «Свет на Востоке». Так было положено начало нашей миссии. Девизом миссии и основным принципом нашего служения были избраны слова Писания – «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши ради Иисуса». Второе послание Коринфянам, 4 глава, стих 5. Несколько принципов, сформулированных нашими отцами-основателями, являются и сегодня, через 100 лет, основополагающими для служения Миссионерского союза «Свет на Востоке». Первый. Служение Миссионерского союза, объединяющее верующих различных конфессий и деноминаций, межконфессиональное. Второе. Все входящие в Миссионерский союз группы и объединения верующих имеют одну цель – распространять во всей его полноте и неповрежденности Евангелие спасения во Христе, необходимость веры и покаяния, обращения и рождения свыше. Третье. Понимая свое служение как служение вспоможения, Миссионерский союз, как правило, не посылает своих миссионеров в Восточную Европу. Четвертое. Миссионерский союз не оказывает никакого влияния на конфессиональное формирование церквей и не основывает своих собственных, принадлежащих к Свету на Востоке, церквей. Пятое. Служение Миссионерского союза осуществляется только благодаря пожертвованиям,

35 языках Восточной Европы и Центральной Азии. Бывший сотрудник миссии Йохан Матис в журнале «Вера и жизнь», второй номер 2002 года, пишет: «Миссионерский союз «Свет на Востоке» с давних пор имеет друзей и в далекой Канаде. Во время одной из поездок по этой стране директор нашей миссии в США Андрей Бондаренко и я встретили в кругу наших друзей совершенно особенную женщину, проживающую в Аббатсфордском церковном доме престарелых, провинция Британская Колумбия. Мы навестили Шарлотту Энц в день ее рождения. Ей исполнилось 92 года. Проводившая нас в ее комнату работница дома рассказала, что Шарлотта Энц отказалась от большей комнаты, чтобы иметь возможность больше жертвовать на миссионерское дело. Сестра Энц была приятно удивлена нашим неожиданным посещением. Поздравив ее с днем рождения и вручив цветы и подарки, я спросил, давно ли она знакома с миссией «Свет на Востоке», и был поражен, услышав ответ: «С 1924 года. В том году я и две мои сестры получили наши первые в жизни Библии. Они были присланы из Германии миссией «Свет на Востоке». В то время ей, дочери пресвитера в Украине, было около 14 лет. Во время нашей беседы я полюбопытствовал: «А как давно вы поддерживаете миссионерский союз «Свет на Востоке»?» Шарлотта, улыбнувшись, рассказала: «После войны мы оказались беженцами, жили в Германии. В 1949 году я присутствовала на первой послевоенной конференции Миссионерского союза. В том же году я переехала в Канаду, устроилась на работу и с первой же зарплаты пожертвовала миссии $5. Так в течение 100 лет формировался круг друзей нашей миссии. К ним мы обращаемся с нашими проектами, рассказывая о том, что Господь поручает нам делать, как мы намерены это дело претворить в жизнь и в чем мы для этого нуждаемся. Один из наших последних больших проектов – это издание детского христианского журнала на армянском языке. Очень уж просили наши сотрудники в Армении, убеждая нас, что для народа, первым в истории принявшим христианство как государственную религию, без детского журнала никак нельзя в доступной форме принести Евангелие даже и самым восприимчивым. Эльвире Цорн, главному редактору «Тропинки» в то время, пришла мысль: давайте спросим наших друзей. Если найдутся 25 семей, которые согласятся жертвовать 50 евро в месяц, по крайней мере в течение 2 лет, то мы можем это дело смело начинать. Господь его благословит. Обратились мы к нашим друзьям с этой просьбой. Первым отозвался один безработный молодой человек, отец семьи, живущий за счет социальной помощи. Потом пошли новые и новые отклики. Собрали обещаний больше, чем нужно было. На армянском языке «тропинка» называется «Арахет». Выходит уже 3-й год. После 1-го года пришлось тираж почти вдвое увеличить. Говорю безработному брату, зная о его материальном положении: «У нас уже достаточно поддержки на «Арахет», вы можете перестать жертвовать». Он отвечает, что дал обет перед Господом, ему он жертвует. Когда наша миссия начала служение среди военнопленных, а нужно понимать, что наши основатели, немцы, служили русским военнопленным, между этими народами только что закончилась кровопролитная война, обращались за поддержкой для этого служения к людям, пережившим страшный политический и финансовый кризис. Инфляция достигала в те годы 5000%. Наша миссия содержала столовую для помощи голодающим согражданам. И в это самое время издавалась литература на русском языке, готовилась к изданию первая библейская симфония, переводился Новый Завет на осетинский язык, и все это стоило немалых денег. Почему побежденные немцы жертвовали последним для помощи военнопленным? Потому что жили Царством Небесным. Почему безработный продолжает поддерживать служение в далекой Армении, весьма значительной для его семейного бюджета суммой? Потому что знает. Он принимает участие в главном новозаветном священнодействии – благовествовании Христовом. Для него это святыня, приношение Богу. Все наши миссионеры связаны со своими друзьями-молитвенниками обещанием о духовной и материальной поддержке. Обет молиться,
и помогать,

0: Особенно, когда это касается нашего главного призвания – распространения Евангелия, благовествования Христова – дело святое. Поддержка миссионеров – не вопрос бюджета Миссионерского союза, а дело верности Богу друзей миссии. То же самое можно сказать обо всех наших проектах, обо всем нашем служении. Так как наше призвание, которое услышали отцы-основатели и передали нам, самое, что ни на есть святое. Оно имеет дело с самым святым в этом мире – искуплением Христовым. Поэтому и для нас сегодня по-прежнему действенны некогда сформулированные ими принципы. А Бог заботится о том, чтобы Его дело продвигалось, Евангелие распространялось, Царство расширялось. Не так давно звонит по телефону одна женщина и говорит: «Я слышала, что вы хотите начать такое-то дело. Бог положил мне на сердце продать мой участок земли и пожертвовать всю сумму на его дело, на этот проект. Мне это чем-то книгу «Деяния апостолов» напоминает. А по большому счету я так и считаю, что мы живем во времена деяния апостолов, доколе выполняем данное Господом поручение: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Закончу словами Якова Крекера, одного из наших основателей: «Мы черпали воду, но когда она к радости и благословению других передавалась дальше, то вода превращалась в вино, слабость обращалась в силу, простое дело становилось служением любви для многих».
1: О Слове Вечном. Яков Крекер. Рождение от Бога. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Иоанна 3:3. Еще и сегодня некоторые люди, услышав о рождении от Бога, вместе с Никодимом спрашивают: как это может быть? Что это, собственно, такое возрождение? Возрождение – это фундамент всех божественных действий в человеке, основа сыновства, для которого мы были избраны в Иисусе Христе прежде создания мира. Это честные врата в Царство Божье, великое и решающее переживание души, которое отделяет человека от греховного прошлого и открывает ему небесное будущее. С возрождением тесно связаны прощение грехов, освобождение от пороков и страстей, установление мира с Богом, запечатление Святым Духом и доверительное общение с Небесным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Таким образом, возрождение является чудесным духовным опытом, в результате которого душа вступает в подлинное общение с Господом, что становится для нее началом пути спасения. Поэтому возрождение означает много больше, чем просто согласие с Божьими истинами. Не столько осмысление возрождения, сколько обновление всей жизни человека вследствие рождения свыше имеет настоящую ценность. Это весьма важное и непостижимое для человеческого ума событие. В этом смысле возрождение можно сравнить с физическим рождением. Можно признавать все, что Бог сделал для спасения человечества, высоко ценить свидетельство Священного Писания о новой жизни, соглашаться с необходимостью нового рождения и при всем этом не иметь вечной жизни. Начало жизни всякого биологического организма, созданного Богом, окутано тайной. Подобно этому и зарождение духовной жизни в человеке скрыто от него. Очень редко удается установить, когда именно и каким образом благодать начала действовать, чтобы привлечь нас к Сыну Божьему и чтобы мы через Него пришли к Богу, как к своему Отцу. Однако те, кто пережил возрождение, знают, что они обрели вечную жизнь. Такие люди расстались с прошлым, с грехами и тяжестью вины и приобрели взамен радость общения с Богом и с теми душами, которые принадлежат Ему. Такие люди свидетельствуют вместе со слепорожденным: «Я знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Пусть даже мы не можем объяснить то Божье действие, посредством которого стали новым творением, но все же мы знаем, что древнее прошлое и теперь все новое. Как-то раз на большом праздничном собрании на юге России верный Божий слуга доктор Бедекер спросил одного служителя, сидевшего рядом с ним: «Брат, скажи, откуда ты знаешь, что родился духовно?» Тот растерялся и не знал, как ответить. Доктор Бедекер обратился к другому верующему с тем же вопросом, и тот тоже промолчал. Спросил третьего. Не получив ответа, и от него доктор Бедекер воскликнул: «Но скажи же, брат, потому что я живу». Да, там, где есть жизнь, обязательно было рождение. Тот, кто имеет общение с Богом, прежде должен был найти путь к Богу. Кто дышит чистым воздухом небес, должен был прежде через рождение свыше получить такую способность. В общении с Иисусом только тот чувствует себя хорошо, кто обрел в нем Спасителя. Хотя мы не всегда ясно видим, как Бог указывает на Своего Сына для нашего спасения. Однако знаем, что благодать, данная нам, не была тщетной. Людей, некогда прозябавших без Христа, она наделила жизнью в нем. Возрождение никогда не было человеческим действием, оно всегда Божье. Породить жизнь может только живое. Земля будет способствовать развитию новой органической жизни лишь в том случае, если в нее положат живое семя. Виноградная лоза вырастет только из живого саженца. Даже самая плодородная почва сама по себе не в состоянии произвести на свет пшеничный колос. В нее необходимо положить зерно пшеницы. Точно так же обстоит дело и с нашей духовной жизнью. Обычный человек не в состоянии быть ее источником. Поэтому неверно культивировать духовность там, где ее нет, требовать от человека того, чего он не в силах сделать. Жизнь от Бога может иметь лишь тот, кто ее получил. Обычный человек при своем физическом рождении приобретает способность жить только земной, плотской жизнью. Кто хочет служить Богу и иметь общение с Ним, тот должен родиться свыше. Если же плотский человек решит жить святой жизнью, то он постоянно будет испытывать то тягостное состояние, которое так хорошо описывает апостол Павел в 7 главе послания к римлянам. «Доброе, что человек хочет, он не делает, а плохое, чего не хочет, делает». Савл стал новым творением лишь тогда, когда Бог открыл ему своего сына. До обращения ко Христу он с точки зрения закона был безупречным человеком. Своим усердием в служении Богу Савл превзошел многих своих современников. Однако все это не дало ему новой жизни. Подлинная духовная жизнь не возникает в результате ревностного исполнения закона и религиозных предписаний. Лишь благодаря Божьему вмешательству в жизнь Савла ему была дарована новая жизнь, о которой позднее он с радостью говорил: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Рождение свыше – это не плод наших усилий, молитв или исповедания грехов. Это результат того, что Господь вошел в нашу жизнь. Бог ищет человека и по своему величайшему милосердию посредством своего живого слова творит в нем сердце новое. Поэтому Савл, пережив крушение своей прежней жизни, мог свидетельствовать о том, что он помилован. Рождение свыше – это суд над ветхим человеком, но никак не его помилование или исправление. Посредством этого суда открывается новая жизнь, которая стала доступна человеку в воскресшем Христе. Апостол Павел так пишет о жизни тех, кто пребывает в Господе: «Древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. Жизнь вне Христа осуждена крестом, и в результате этого суда человеку подарена жизнь в Господе, воскресшем из мертвых. Как в своем физическом рождении мы неразрывно объединились с ветхим Адамом, так посредством рождения свыше стали одним целым со Христом, вторым Адамом. На основании суда над первым мы получили дар благодати, жизнь в Иисусе, воскресшем из мертвых. Поэтому теперь мы едины с Ним, и, будучи членами Его тела, стали причастниками Его естества. Это единство со Христом открывается как в образе мыслей, так и в практической жизни, в нашем хождении в Его истине и в Его свете. Поэтому апостол Павел мог написать христианам в Эфесе: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света». Ефесянам 5:8. Некоторые души, желая жить посвященной Богу жизнью, иметь свободу от пороков, силу Духа Святого и плод в служении, надеются обрести эти добродетели на пути самодисциплины и самовоспитания. Однако слова Иисуса, сказанные Никодиму, со всей очевидностью доказывают, что без нового рождения никто Царства Божьего не увидит. То есть праведность, мир и радость во Святом Духе недоступны плотским людям. Никто не может без возрождения пребывать во Христе и иметь живое общение с Богом. Духовный образ мыслей и христианский характер не являются результатом самостоятельного развития человеческой личности. Это нечто более величественное. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный же от Духа Божьего обладает духовной жизнью. Лишь получивший такую жизнь имеет духовный строй мыслей, способен жить в общении с Богом и приносить благословенный плод. Возрожденный человек отличается от невозрожденного не степенью своего развития, а самим фактом своего рождения и той новой жизнью, которой он живет. Лишь рожденный от Бога имеет новую сущность, может общаться с Господом и носить в себе Его образ. Рожденный от Бога перестал надеяться на ветхого человека. Он не ждет от своей плоти каких-то подвижек в сторону лучшего, но соглашается с ее полной несостоятельностью в духовной жизни и ведет ее на крест. «Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха» Римлянам 6:6. И все же в этом вопросе мы нередко бываем похожи на Авраама. Принимая собственное решение, Авраам думал, что Измаил, которого он получил от Агари, в конечном итоге послужит для достижения Божьих целей и станет носителем его обетований. Но однажды Бог сказал Аврааму: «Не Измаил, а Исаак будет наследником». В отношении же Измаила патриарх получил указание «изгони сына рабыни». Такое же отношение у нас должно быть и к ветхому человеку. В духовной жизни он не имеет никаких полномочий. Исходя из этой позиции, апостол Павел свидетельствовал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» Галатам 2.20. Великий апостол распял себя для мира, и мир был распят для него. Право на жизнь для Павла имел лишь второй Адам, Иисус Христос. Также и наши источники и гарантии новой жизни, которые мы милосердием Божьим обрели через возрождение, находятся лишь во Христе. Следовательно, возрождение сопровождается добровольным отказом от старой жизни и полной отдачей себя Господу. Новая жизнь никому не навязывается, никого не порабощает, а дарует спасение. Жизнь с Богом созидает новое счастливое человечество, для которого общение с Господом является истинной потребностью, но никак не основанием для очередного земного культа. Человек, которому жизнь по плоти еще не стала отвратительной, который легко подменяет общение с Богом религиозными обрядами, которого не тяготит вина за прежние грехи и собственная несостоятельность в духовных вопросах, еще духовно мертв. У него нет жизни во Христе. В таком состоянии он и не будет ее искать. Но кто понял, что у него не получается служить Богу с чистым сердцем, кого не удовлетворяют никакие обряды, кто алчит и жаждет правды, тому откроется новая жизнь во всей полноте и силе. Иисус Христос сказал: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие» Матфея 18:11. Нездоровым, неправедным открыто Царство Божье, а нищим духом, труждающимся и обремененным, мытарям и грешникам, несчастные люди, избитые разбойниками и полуживые, могли в свой последний час услышать голос небесного самарянина: «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание, в крови твоей, и сказал тебе: в крови твоей живи. Так я сказал тебе: в крови твоей живи». Иезекия 16:6. Возрождение невозможно без глубокого осознания вины, без смирения, без добровольного отречения от греха и без сознательной отдачи себя Богу. Каждый возрожденный человек является у Бога настоящим оригинальным созданием. Господь не производит копий, но рождает новую неповторимую жизнь по своему образу. Как бы сильно с течением времени не отражался в христианах Господь, никогда ни один из них не будет носить себе образ другого христианина. Некоторые черты их характеров могут совпадать, но каждый христианин в отдельности является оригинальным творением Божьим, носителем новой духовной жизни. как мало апостол Павел был похож на апостола Петра. Совершенно по-разному встали на путь, ведущий к вечной жизни, тюремный страж и Лидия, торговавшая багряницей, Деяние 16. Как разнились Мартин Лютер и блаженный Августин в своих поисках спасения и общения с Богом. И если перед нашим мысленным взором пройдет весь сон святых, известных нам из Писания и из истории, то мы увидим, что каждый из них был по-своему уникален. Чем лучше мы осознаем это, тем с большим успехом будем указывать путь к вечной жизни робким душам. Тогда мы не будем просто говорить им о Боге, а поведем их непосредственно к Иисусу Христу, через которого они только и могут спастись. Никто не приходит к Небесному Отцу, как только через Христа. Его действия являются решающими в спасении всякого грешника. И как бы мы ни пытались взращивать, направлять и укреплять новую жизнь, которую Господь создал в других, нам это не удастся. Если мы будем делать это не по тому примеру, который открывает нам Дух Святой. Лишь выполняя данное условие, мы будем далеки от всякого насилия над новой жизнью, которую Христос подарил нашему ближнему. Однако и сегодня еще находятся люди, которые, вместо того, чтобы взять слепого за руку и повести к великому пророку из Назарета, пытаются заставить несчастного замолчать, когда тот взывает к Спасителю. «Что ты кричишь?» — говорили некогда слепому Вартимею, искавшему помощи у проходившего мимо Иисуса. Возможно, кричать так громко, как это делал слепец в своем горе, и в самом деле было незачем. Однако, будучи слепым, он не мог точно определить, на каком расстоянии от него находится Иисус. У бедного слепого было сильное желание встретиться с великим Спасителем, и он делал то, что мог. Он кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» И взывал он не напрасно. Иисус вошел в его несчастную жизнь и подарил ему зрение. «Взывай и ты, мой друг, обращайся к Спасителю, Он откроет тебе духовные глаза, твоя душа найдет удовлетворение и покой в Боге. Получив рождение свыше, ты узнаешь, как многоразлична спасительная благодать нашего Бога. И пусть другие, критикуя тебя, стоят в стороне от того пути, которым идешь ты в своих духовных поисках. Твоя жизнь будет свидетельствовать о великом деле Божьем, которое вызвало тебя из смерти в жизнь».
2: Из нашей истории. Анатолий Панасенко. Вспоминая пережитое. Не знаю, кто предложил назвать миссию именно так – «Свет на Востоке», но сегодня, вне всякого сомнения, можно утверждать, что название оказалось не только удачным, но и пророчески верным. В апреле 1990 года, когда миссия отметила свой 70-летний юбилей, на праздник в числе других был приглашен мужской хор Криворожской церкви. Снимки наших хористов помещены во втором номере журнала «Вера и жизнь» за 1990 год. Я очень сожалел о том, что мне не удалось тогда быть вместе с ними. И вот я в Москве. С 22 по 26 октября 1990 года здесь проходил Лозаннский конгресс под девизом «Евангелие всем народам». Среди делегаций из-за рубежа на этот конгресс прибыли сотрудники миссии «Свет на Востоке» в лице братьев Андрея Цорна и Вальдемара Цорна. Подхожу к столу, на котором размещена христианская литература, издаваемая миссией «Свет на Востоке». И в памяти пробудились далекие детские и юношеские годы, когда я впервые встретился с сотрудниками этой миссии. В то время она находилась в городе Вернигороде, в восточной части Германии. Шла Вторая мировая война. Украину оккупировали немцы. В конце апреля 1943 года меня, 15-летнего подростка, вместе со многими другими земляками отправили в Германию из села Хаминцы Роменского района Сумской области. Первый город, куда нас привезли, был Ноймюнстер в северо-западной части Германии. Затем нас распределили к немецким фермерам на работы. Меня отправили в село Гезельдорф, 25 километров к северу от Гамбурга, которое располагается на берегу Эльбы. Горечь тоски по родине здесь, на чужбине, в первые дни была неописуемой. Чужая страна, другие люди, чужой язык. Утешало одно — надежда на Господа. Родился и вырос я в многодетной семье верующих. Я чувствовал постоянную молитву матери о моем благополучии и охране. Вскоре я встретился с одним братом, вывезенным из Донбасса чуть раньше меня и тоже попавшим на работу со мной в Газельдорф. Это был Кравченко Терентий Викторович, энергичный, красноречивый, замечательный проповедник. У него был адрес миссии «Свет на Востоке», откуда он получал христианскую литературу. По этому адресу отправил свое письмо и я. Получить ответ, откровенно говоря, не очень надеялся, так как считал себя весьма незначительной персоной. Думал, что знаменитой миссией, такими как я, заниматься некогда. Однако прошло совсем немного времени, и я получил ответ на свое письмо. Меня переполняла неописуемая радость. Небольшое христианское послание из миссии было проникнуто глубоким утешением, сочувствием к юной душе, оказавшейся вдалеке от родных. Это было письмо от тех людей, которые, как и я, познали Господа и имели духовную силу утешать других в вере и надежде на Спасителя Иисуса Христа. В течение 2 лет я поддерживал регулярную переписку с миссией «Свет на Востоке». Ни одно мое письмо не осталось без внимания. Я неизменно получал ответы, в которых находил слова христианского утешения. В ответ на мою просьбу мне прислали много духовной литературы, которой я утолял духовную жажду. Вместе с дорогим братом Терентием Викторовичем мы наладили тесную связь с другими верующими, которые находились в близлежащих городах Гамбурге, Веделе, Ицех, Итерзене и других. Время было военное и нелегкое во всех отношениях, но и в таких условиях мы могли проводить собрания и христианские общения. Делили между собой и радость, и горе. И всегда нам оказывала помощь миссия «Свет на Востоке» своими утешительными письмами, Божьим словом, духовной христианской литературой. И в этом немецкие братья проявляли свою врожденную аккуратность, точность, пунктуальность, честность и справедливость. Я и сегодня вспоминаю добрым словом сотрудников миссии того тяжелого военного времени. Да воздаст им Бог от своих милостей и щедрот. Вот еще случаи жизни, имеющие отношение к миссии «Свет на Востоке». После окончания войны, осенью 1945 года, я возвратился в родное село, а в конце 1947 года уехал жить на Урал, в город Магнитогорск. Летом 1952 года меня вызвали в МГБ, будущий КГБ. Задавали вопросы о моей вере в Бога и пребывании в Германии. Один из вопросов звучал так: «Что ты знаешь о миссии «Свет на Востоке»?» И если бы я сказал, что получал от нее письма и духовную литературу, этого было бы достаточно, чтобы отправить меня в лагеря на долгие годы. В то время всех, кто был угнан в Германию или находился в плену, считали предателями и изменниками Родины, и отношение к ним было соответствующим. Многих из тех, кому пришлось испытать горечь плена, после окончания войны отправляли в сталинские лагеря. Для того, чтобы больше ценить сегодняшнее время свободы, Нельзя забывать эпоху атеистической тьмы, массовые репрессии 37-38 годов. Моего отца арестовали 7 марта 1938 года только потому, что он был настоящим христианином. А 25 апреля 1938 года тройкой НКВД он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 18 мая в Чернигове. Место захоронения отца мы так и не узнали. Ему в то время было всего 35 лет. У матери осталось 6 малолетних детей. Ей одной пришлось нас содержать и воспитывать. Это было неописуемо тяжело для нее. Надежда была только на Господа. Он слышал слезные молитвы матери, и, слава Богу, мы все выросли и определились в жизни. Теперь вспоминаем те кошмары греховной тьмы, которые так долго терзали нашу страну. Пришло долгожданное время, и свет Божий осиял Восток. То, о чем несколько лет назад даже нельзя было и мечтать, теперь стало реальностью. Поистине, сердце царя в руках Господа. Наконец пришло время свободы, и я уверен, что миссия «Свет на Востоке» сумеет с Божьей помощью еще больше вложить сил, энергии, любви в великое дело распространения света Евангелия по всему миру, всем людям нашей страны. Озарить светом и прогнать тьму неверия – такова великая и благородная цель миссии «Свет на Востоке». Да поможет и благословит в этом деле сам Бог.

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года, твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Новая тварь. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Один хозяин спросил своего работника, почему он так часто вздыхает и со слезами молится? Ведь если ты спасен, то должен радоваться. Да, господин, ответил работник, но когда мы бываем на охоте, за какой птицей, мы больше всего набегаемся за живой, но раненой, или за убитой? Конечно, за живой, ответил господин. Вот так и со мной, сказал работник. Я, милостью Бога, ожил для Иисуса Христа, но сатане никогда не удается ранить меня, а затем он преследует меня, чтобы поймать свою сеть. Поэтому я вздыхаю и молюсь, чтобы Господь избавил меня от его преследований. Кто же мертв во грехах, того сатана не преследует, ибо он и так ему принадлежит. Удивился господин такому выводу и увидел себя мертвым для Бога и вне Христа. Дорогие друзья, а что вы можете сказать о себе? Живы ли вы или мертвы для Бога? Во Христе или вне Христа вы? Для мирского общества освобождение преступника всегда опасно. Но преступник, прощенный и освобожденный Христом, ни для кого не представляет угрозы или опасности. Ибо кто во Христе, тот новая тварь. Как сила Самсона заключалась в волосах, так сила христианина во Христе. Во Христе Иисусе христианин имеет любовь, которая никогда не исчерпывается. Жизнь, которая никогда не прекращается, праведность, которая не оскверняется, мир, который превыше разума, покой, который не нарушается, радость, которая не уменьшается, надежду, которая не смущает, славу, сияние которой никогда не затемняется, свет, который никогда не угасает, счастье, которое не прекращается, силу, которая никогда не слабеет, чистоту, которая ничем не загрязняется, красоту, которая никогда не меркнет, мудрость, которая никогда не подводит, источники, которые не осекают. Будем же всегда пребывать во Христе Иисусе, Господе нашим.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Учимся терпению. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Послание евреям, 10 глава, 36 стих. Дима с мамой отправились к бабушке в село. Ехать нужно было долго. Дима сидел возле мамы и смотрел в окошко. И хоть автобус ехал быстро и в салоне было не жарко, детям надоело спокойно сидеть. Некоторые хныкали, им уже хотелось побегать. Кто-то баловался и шумел, мешая другим. Только Дима терпеливо ждал окончания путешествия. А чтобы время шло незаметней, он не только смотрел в окошко, но и менял свои занятия. То играл маленькой машинкой, то ел яблоко, то рассматривал книжку с картинками. Пожилая женщина, сидевшая позади Димы, заметила, что этот мальчик необычайно терпелив. «Какой же ты молодец!» – сказала она Диме, когда автобус подъехал к конечной остановке. «И где это ты так научился терпению?»
2: «В собрании»,
1: — вполне серьезно ответил мальчик.
2: «Я что-то не совсем поняла»,
1: — удивленно проговорила женщина. Дима смутился, и тогда на помощь пришла мама. «Каждое воскресенье мы посещаем собрание христиан, где славим Бога и слушаем проповедь. Там Господь учит и взрослых, и маленьких, всему доброму, что только необходимо в этой жизни человеку, в том числе и терпению. А какие успехи у вас, ребята? Легко ли даются вам уроки терпения? Как видите, это очень важное качество, и оно так необходимо нам, чтобы получить обещанное Богом спасение. Кроме того, все настоящие блага, которые существуют на нашей земле, тоже обретаются в результате терпения. Пусть поможет нам всем Господь всегда быть терпеливыми.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

Мозаика Авигеи. Авигея сделалась его женою. Первая книга Царств, 25 глава, 42 стих. Тяжело прощаться с Авигеей. Ее жизнь стала образцом истинной женской добродетели, и это для нас раскрылось в ее мозаике. Где бы ни говорилось об Авигее в библейских комментариях, в заметках, в справочниках, на богослужениях или на занятиях в воскресной школе, среди иудеев или среди христиан, ее всегда описывают в ярких красках. Авигея изображается как умная, красивая, сердечная, приятная, расчетливая хозяйка. Она – прекрасный голос рассудка и веры, наделенной мудростью и покровительством Божьим. Такие хвалебные слова Авигея заработала за то, что справилась с испытаниями, сравнимыми по тяжести с испытаниями канатоходца, когда была хозяйкой в доме своего глупого пьяницы мужа. Перед тем, как мы перейдем к другим женщинам, любившим Бога, давайте в последний раз взглянем на очаровательную мозаику Авигеи. Как вы, должно быть, знаете, мозаика – это такой вид отделки поверхностей. Маленькие кусочки цветного стекла или камня выкладывают в определенном порядке, чтобы получить рисунок или узор. Красота жизни Авигеи в сочетании таких черт – ее характера. Мудрость. Авигея не только поступала мудро, она еще и говорила мудро, приступая к миротворчеству по Божьим законам. Рассудительность. Нежный и чистый голос благоразумия Авигеи поднялся над бушующими волнами горячности, глубоких чувств, безрассудства и ярости Давида и успокоила их. Как никогда осторожно и смиренно Авигея напомнила Давиду о несомненной Божьей справедливости, его способности выступить на стороне за Давида и о великом будущем, уготованном им для Давида. Ее приятная речь укротила льва, точнее, она укротила даже двух львов, разгневанного Давида и глупого Навала. Еще Бог дал Авигее верные слова и чувство своевременности в обращении с ее ничтожным мужем. Третье. Верность. Во всем Авигея была верна. Как жена для Навала, как хозяйка для своих слуг, как переговорщица, а позже и как жена для Давида, и как женщина, любившая Бога. Что находят люди, когда видят качества, составляющие вашу мозаику? Надеюсь, они, как и в Авигее, видят в вас качество добродетельного смирения, мудрости, рассудительности, верности и благочестия, и у них захватывает дух от вашей красоты.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь. В нашей передаче сегодня в стихах и песнях прозвучит тема о взаимоотношении друг к другу. Однажды один из законников задал Иисусу вопрос, искушая его и говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 и с 36 по 40 стихи.

как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рождение заветных тайн, желаний?

0: освобождение песни.
1: Сейчас прозвучит песня «Храни свое сердце, храни» в исполнении Рувима и Дженнифер Стуковых.

Слепой проходил по дороге, отверженный жизнью, жалкий, один из числа убогих, ненужных, как сор на свалке. Кому он такой послужит? У многих дома и дети. Ему ли предложат ужин, лохмотья его заметив? Но плоть диктовала строго. Проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К ограде он шел и с болью, колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыней тянулись. И вдруг прозвучало имя, залившее душу светом. Мессия проходит мимо, но как он меня заметит? Спешила толпа безучастно. Момент уходящий видя, он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье

лучи. Его осветило. Мир выглядел чудно и стройно, и песнь зазвучала в силе. Достоин ты славы, достоин. Ты тоже во мраке неверья не видишь дороги спасения. Зовет тебя ныне Сын Божий. Приди, есть возможность спасения. Аминь.

0: Следующий стих прочитает Григорий Манукян. Ты просто забудь о том, что было.
1: Ты им прости, забудь о том, что было. Своей обидой в сердце не греши. Нас милосердие Господа покрыло, нам ли считать чужих долгов гроши? Прости, когда обиды наносили свекровь, невестка, теща или зять, ту боль, что бессердечно причинили, ее не нужно снова возвращать. Ты им прости, прости сестре и брату, и дочери, и сыну, и жене. Пусть будет сердцем во Христе распята обида, что пригрелась в нем на дне. Ты им прости за то, что было в детстве. Ты мать свою прости, прости отца. Не береги обиду, как наследство. Она тебя сломает до конца. Ты обруби воспоминания корни. От горечи в душе освободись. Ты вспомни проповедь Христа о горнем. И от обиды в сердце отрекись. Ты им прости, прости грехи супруга, прости за то, что предали тебя, и ту обиду горькую подруге забудь, прости им всем, Христа любя. Прости одетых в строгие мундиры, что, может, наломали много дров. Ты их прости, ты пожелай им мира, и мир Христов по твой вернется кров. Прости. Когда клевещут и поносят, не посчитавшись тем, что ты был прав. Прости, когда прощения и не просят. Прости, на помощь Господа призвав. Прости себя, раскаявшись однажды, и груз прощенных не носи грехов. Бог хочет, чтобы был свободен каждый, чтоб не носил каких-либо оков. Ты им прости. Обида, как завеса, блокирует все светлое в тебе. Она лазейка, скрытая для беса. Все от нее не ладится в судьбе. Ты им прости. Молитвенной преградой ты от обиды душу заслони, покоя в сердце, жизни вечной ради. Не помни зла, но всем и все прости.

Почему в жизни так бывает? Почему устаем мы порой? Почему веры крылья слабеют? И теряем мы, может, покой? Почему сомневаемся в Боге, что Он может все совершить? Сомневаемся в Его силе, ведь наш Иисус, Он так велик. Почему не хватает сил нам идти дальше, путь наш земной? Почему не спим по ночам мы, вытирая одну слезу за другой? Почему исчезает радость, и душа не хочет петь? Ведь Иисус — наш мир и сладость. Почему так, друг, мне ответь? Почему мы проходим мимо, если кого-то постигла нужда? Сердце человека очень ранимо. Протяни руку помощи, друг, ты любя. Почему мы гордимся чем-то, считаем себя лучше других, осуждаем поступок чей-то, а ошибок не видим своих? Почему нам любви не хватает? Почему обижаемся мы? Почему уныние в нас проникает? Почему часто льют дожди? Потому что живем на земле мы, во плоти еще живем, и грешим перед Богом, людьми мы, не идем порой Божьим путем. Проси, друг, сил ты у Бога, иди свой путь лишь со Христом. Как бы ни шла твоя жизнь и дорога, ищи радость, утешенье лишь в нем.

0: «В семье трагедия». Автор этого стиха Анна Вельк.
1: В семье трагедия, в семье больной. Лежит парализованный, страдает. С ним тяжко стало матери родной, в семье, что за него переживает. А медицины нужной в мире нет. До смерти, недвижимости, страдания. В окне то солнечный, то лунный свет, а у больного прошлое сознание. Как из тумана образы встают и горечью надсадно душу гложут. Вот в синагогу всей семьей идут, а вот раввин читает Слово Божье. Не все тогда он в свитках понимал, закон, пророки, Моисей, Исаия. А может, он не очень-то вникал, чему учила заповедь святая. Сорвался, перед Господом грешил, грешил, пока не парализовало. Он знал, что наказанье заслужил, раскаянье жгло сердце, словно жало. Вот так бы и лежать ему больным, и понимать с тоской, что он обуза. Но кто-то рассказал его родным про силы чудотворные Иисуса, что он пришел к ним на короткий срок, что будет в час вечерний в том-то доме. Волнение трепет у родных глубок, а в душах голос веры незнакомый. Не стали медлить, взяли вчетвером и понесли больного шагом мерным. А люд стекался, шел со всех сторон, с нуждой физической, с бедой душевной. Поставили носилки в стороне, понятно сразу, к дому не пробраться. Немой вопрос, слезинка на щеке, больной считает, нужно возвращаться. Опять пришла расплата за грехи, они его все снова догоняют, ну а родные на подъем легки, уже на крыше кровлю разбирают. Быть может, там на головы гостей крупинки падали соломы, глины, Господь же видел веру тех людей. И дрогнули от слов Христа раввины: прощаются тебе твои грехи. Как счастлив был больной услышать это, душевных мук, страдания лихи, а тут волна из неземного света. Ну что с того, что фарисеи в ряд божественность Христа понять не может? Вставай, уста Иисуса говорят, он встанет и свою подстилку сложит. Как можно много взять из этих слов, что все о нас Спасителю известно, что движет им великая любовь, что можно каждому помочь чудесно. Возможно, и у нас в семье беда, грехом кого-то парализовала. Так важно понести больных туда, где вырвет Иисус у смерти жало. Как те родные мы их понесем, молитвенно пред Господом положим, мы кровлю осуждений разберем, от Бога помощь получить поможем. И пусть крупинки с крыши упадут, при свете Божьем все земное мусор, а он не в счет, когда с души падут греха оковы, по словам Иисуса. Поклонимся ему за благодать, за слово, что дает нам наставление, и власть имеет нам сегодня дать ответ молитве, вере и смирению.

Жили люди под небом, там, где солнце светило. Было всем им тепло, солнце радость дарило. Свет прекрасный, и мир, и любя согревало. Если кто-то морался, оно очищало. Все прощенные были, так как сами прощали. По камням люди шли, но с собою не брали. Не хотели они об камни мараться и с прощением своим не желали расстаться. Но бывало, что камни обид попадались. Кто-то сразу выбрасывал, чтоб не мешались, а другие украдкой себе забирали и в карман положив, в кусты убегали. Ну а там до пещеры рукою подать. Не хотелось обиды им отдавать. До того им казались обиды прекрасны, стало солнце не в радость, свет казался опасным. И в пещеру поглубже тогда забирались, и от света подальше они отдалялись. Им удобнее стало жить в темноте, и обиды они собирали везде. Непрощенные люди по пещере ходили, непрощенные люди обиды носили. Им мешочек из гордости сшили руками, и его набивали обидами сами. А с обидами горечь обид положили, и немножечко злости ее не забыли. Тот мешок словно камень бесценный носили и к себе прижимая по жизни тащили. Когда грустно бывало, его открывали и обиды под лампочкой в нем разбирали. А они, как алмазы, под лампой блестели. С непрощением люди расстаться не смели. Все бы было неплохо, только тяжесть давила им на плечи и души, всем тягостно было. Вдруг один самый смелый сказал осторожно: «Понял я, что в пещере нам жить невозможно. Надо нам всем вернуться, где солнце сияет, и оно нас любовью, теплом обласкает». Только люди сидели, на свет не спешили. Здесь привычнее будет, они так решили. А смельчак побежал, где с небес свет струится. Он решился, и света уже не боится. И его осветило от носок до макушки. И мешок с непрощением стал виден лучше. Оказалось все грязным, и одежда, и ноша, а мешок полный дряни, с богатством не схоже. Там обиды ржавея трухой становились, вперемешку со злобою в грязь обратились. Человек удивился, как он мог ошибиться и в обиды зловонные, как мог влюбиться. Столько лет их таскал везде за собой, непрощением покрылся почти с головой.
в изумлении истину вспомнил простую, что пытался забыть он, обиды смакуя. Что прощенными быть, надо ближних прощать, и обиды не нужно за собою таскать. Он отбросил обиды, одежды омылись, снова стали чисты, солнцем все озарились. Стал он снова при свете счастливым ходить, а прощение другим стал любя говорить. Так и мы, христиане, должны не забыть, что Господь нам велел наших ближних любить. Кто обидел, прощать, как Спаситель простил, чтобы в Царство свое он, любя, пригласил.

Европе. Не забуду случай на вокзале, пишет наш современник Александр Мотыльков. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале, за окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина, спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, будто пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. «Не на чай ты просишь, а на пиво, думаю, меня не проведешь». На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дав понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом, по походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял? Да и речь его была нормальна, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела его, я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету ковыляя. Не иду к буфету, а лечу, и теперь не только чашку чая. Все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери жду немного и вхожу в буфет, оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, говорю: «Здесь такой-то был, инвалид, хромой на обе ноги». Говорит: «Такой не заходил». Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, дверь в буфете была лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума, если так Христос к своей невесте подойдет голодный. А она говорит о Церкви Божьей слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, а ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме. Исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты. Аминь».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

Мы продолжаем с вами исследовать Слово Божие, вникая в жизнь царя Давида, и ищем важные, полезные уроки из жизни этого великого царя. И сегодня мы будем рассматривать 26 главу первой книги Царств, и эту главу можно назвать словами «Доверься Господу». Один из сложнейших вопросов, которые рассматривают философы и богословы, это вопрос, почему Бог допускает зло в мире. Наверное, сегодня среди всех событий, которые происходят в мире, этот вопрос также звучит, он также важен. Почему Бог допускает присутствие зла в мире? Библия открывает этот вопрос. Библия показывает, что цель Божьего творения – это церковь. Церковь, которая создана из людей, которые свободно выбирают Божий путь, веруют в Него. Из таких людей Господь создает церковь, и они должны быть свободны, любя Бога. И для нас сегодня в этой главе не столько открывается этот вопрос, почему Бог допускает зло, сколько показано, что мы должны делать, когда мы видим, что зло присутствует, что зло есть в этом мире. И как раз вот это название этой главы или этой темы, оно и показывает важность довериться Господу, важность знать, что нам нужно делать, когда мы чувствуем, осознаем или видим присутствие зла в этом мире. 26 глава, она, в ней есть некоторые вопросы, над которыми думают богословы, потому что то, что написано в 26 главе, очень сильно похоже на то, что написано в 24 главе. Вы помните 24 глава, когда Давид вошел в пещеру, там, где находился Саул, и вот так незаметно он отрезал край одежды. И 26 глава, которую мы будем рассматривать сегодня, также описывает, что Давид пришел в стан, и в шатре Саула, когда тот спал, он забрал копье, он забрал сосуд с водой. И как бы похожие истории, и даже некоторые богословы начинают говорить, ну, наверное, это одна история, наверное, как-то просто ошибка какая-то, и как-то по-разному записали одну и ту же историю. Но мы знаем, что Библия – это безошибочное Слово Божие. Библия – это богодухновенное Писание, и, значит, есть причина, по которой в Библии записаны два очень похожих события, и причем записаны очень близко. 24 глава описывает первое событие, потом 25 глава, которую мы рассматривали в прошлый раз, события с Навалом и с Авигеей, и 26 глава, в которой похожие события, они находятся очень близко, будучи разделены только одной главой. Значит, есть какая-то причина, что Дух Святой поставил вот эти два похожих события рядом, и причина в том, чтобы мы увидели сходство, и в то же время, чтобы мы увидели различия. Если в 24 главе ударение делается на победу над злом, и Давид именно одержал эту победу добром, он одерживал победу над тем злом, которое замышлял сделать Саул, то вот в этой 26 главе, которую мы будем сегодня рассматривать, сделано особое ударение на упование на Господа, на доверие Господу в жизни человека, которого окружает зло, окружает преследование, окружает опасность неминуемой гибели. В этом важность и ударение этой главы. Эта ситуация очень похожа на другую ветхозаветную историю. Вы помните, что Иосиф сделал однажды со своими братьями. Братья продали Иосифа в Египет. И потом, когда, вы помните, братья приходят туда, в Египет, за хлебом, и Иосиф создал им подобную ситуацию, которую когда-то братья сделали с ним. Иосиф заставляет их, чтобы они привели младшего брата Вениамина, и потом говорит, чтобы ему в мешок положили эту чашу. И в конечном итоге, когда все это открывается, он говорит о том, что теперь Вениамин должен быть рабом. И братья оказались в повторной ситуации, когда им нужно принять решение. Они вновь оказались перед выбором, предать своего брата или нет. Если они предадут брата, то следующий брат, Вениамин, должен тоже стать рабом. И мы помним эту историю, что они отреагировали по-разному. Это были две похожих ситуации,
И как я сказал, Иосиф сознательно создал повторную ситуацию. Но вот в этих двух ситуациях мы видим разный результат. То, что было 20 лет назад, теперь братья отреагировали по-другому. Особенно Иуда. Если 20 лет до этого они не переживали, как их отец отреагирует, как это сокрушит сердце отца, то теперь мы видим, братья совершенно по-другому реагируют.

В подобной же ситуации, для того, чтобы проверить, поступит ли Давид по-другому. Я думаю, что Бог и Саула поставил в такую же ситуацию, чтобы проверить, поступит ли Саул по-другому. Какова реакция Саула будет в подобной истории, которая уже происходила с ним. И вот это решение каждого из нас. Потому что и нам Бог дает такие возможности. Бог и нам иногда повторяет какую-то подобную ситуацию, отношения с людьми. Бог и нас ставит в повторный экзамен для того, чтобы проверить, а как мы теперь отреагируем? А каков теперь будет наш ответ или наша реакция? Будет ли у нас теперь желание мести, желание воздаяния? Или мы будем готовы довериться Господу и отдать все в руки Господни? И поступить так, как поступил Давид вот в этой ситуации и в этой истории. И мы смотрим с вами вот на 26 главу. И мы видим здесь три важных урока, которые нам нужно взять в понимании, что значит довериться Господу. Нам нужно довериться Господу в вопросе наших решений. Нам нужно довериться Господу в вопросе защиты. И нам нужно довериться Господу в вопросе награды. И давайте посмотрим на каждый из этих моментов. Итак, первое, что мы видим, нам важно довериться Господу в вопросе решений. Мы прочитаем с вами первые 5 стихов 26 главы, чтобы увидеть эту истину здесь. «Пришли Зевифеи к Саулу в Гиву и сказали, вот Давид скрывается от нас на холме Гахила, что направо от Есимона. И встал Саул и спустился в пустыню Зив, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зив. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Есимона, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыне. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом, и увидел Давид место, что спал Саул, и Авенир, сын Нира, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него». Давайте посмотрим вот на эту первую часть, чтобы нам увидеть, как нам довериться Господу в подобных ситуациях, как нам увидеть, что решение за Господом должно быть. Ему нужно отдать решение, чтобы он принимал. И когда мы смотрим с вами вот на эту часть, мы можем увидеть первое, что в этом тексте открывается нам. Для того, чтобы нам довериться Господу, нам важно наблюдать за искушениями, которые могут прийти в нашей жизни. Искушения приходят для того, чтобы помешать нам довериться Господу. Искушения посылаются сатаной. Искушения посылаются в этой жизни для того, чтобы мы неверное решение приняли. Для того, чтобы мы могли, будучи побежденными этими искушениями, не пойти за Господом. Посмотрите, мы прочитали этот текст Писания. Каково было искушение Давида в этой истории? Мы видим, Зевифеи вновь приходят к Саулу и сообщают о том, где Давид. И мы говорили, в 24 главе было что-то подобное. Зевифеи, жители пустыни Зив, они приходят, чтобы еще раз доложить Саулу, где Давид. Возможно, у них не получилось это с первого раза. И теперь они повторяют это. Они говорят, приходят к Саулу в Гиву и говорят, где находится Давид. И Саул вновь начинает преследование. Он вновь собирает 3000 отборных воинов, и он идет, чтобы преследовать и поймать Саула, Давида. И он уверен, что на этот раз он достигнет своей цели, и Давид будет пойман им. Мы видим, что теперь Давид видит Саула. У него хорошо работают разведчики. Сказано, что он послал соглядатаев, которые все выяснили, которые увидели, где находится армия Саула, где расположился сам Саул. И вот теперь Давид вновь идет в лагерь Саула. Он вновь принимает это решение, и мы видим, что он определяет, где находится шатер Саула. Это было легко определить, потому что шатер Саула, наверное, был самый большой. Он располагался прямо в центре лагеря. Вся армия, все 3000 воинов, отборных спецназовцев, если можно так назвать. Это отборные воины, то есть самые лучшие силы армии Саула. Они располагались вокруг шатра Саула. И поэтому мы видим, что Давид видит это. Рядом с Саулом находится его военачальник Авенир, который, как писание,

0: Говорит нам в первой книге Царств, 14 главе, что Авинир был двоюродным братом Саула. И вот его двоюродный брат – это начальник его войска, это генерал, который управляет вот этим войском. И мы видим, что Авинир рядом, 3000 солдат по кругу, они все расположились. И так нам важно увидеть, что значит наблюдать за искушениями. В этом отрывке, который мы прочитали, есть много искушений. Посмотрите, Саул обещал Давиду с прошлого раза, что он не будет его преследовать. Он понимал, он каялся, он просил прощения. Он говорил о том, что «Давид, ты прав». Он осознавал это. И вот теперь, когда Зевифеи сообщили Саулу, где находится Давид, Саул оказался еще раз под искушением вновь поймать Давида. И он не победил это искушение. Это искушение преодолело его. Он собирает эту армию, и он вновь идет преследовать Давида. Мы смотрим с вами, какое было искушение у Давида в этой ситуации. Мы видим, что Давид понял, что Саул не изменился. И то, что Саул говорил ему в прошлый раз, раскаяние, обещание, благословение, Давид понял, что это не имеет никакого смысла, никакого значения, и Саул все равно желает его убить. И вот теперь, когда Давид видит, когда он приходит туда, в этот шатер, он понимает, что сейчас он может решить все свои проблемы. И он оказывается перед искушением убить Саула и этим самым снять все проблемы, которые в его жизни были до этого дня. Это искушение, перед которым оказался Давид. Мы не знаем точно, почему Давид пошел в лагерь. У меня есть предположение, я несколько позже коснусь и скажу о нем. Но мы видим, что вот в этом тексте доверять Богу, это означает видеть искушения, замечать искушения, которые приходят в нашей жизни, противиться им. Христос сказал слова, вы помните, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушения. Дух бодр, плоть же немощна. Господь предупреждал нас об опасности искушений, которые уведут нас от доверия Господу, которые поведут нас неверным, неправильным путем. Но вот в этой ситуации, в этой истории, вот это искушение, в котором оказался Давид, оно имеет еще одну очень важную аналогию. Как Давид был искушаем прекратить свои страдания одним ударом копья, одним ударом меча, он мог прекратить те страдания, в которых он находился уже несколько лет. Так Иисус Христос оказался перед искушением одним своим словом прекратить свои страдания, когда он был прибит ко кресту Голгофы, когда он претерпевал все эти страдания. И написано, и стоял народ, и смотрел, насмехались же вместе с ним и начальники, говорили, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, Сын Божий. И люди говорили, если ты Божий Сын, сойди теперь с креста. И Христос распятый на Голгофе, он оказался перед этим искушением прекратить страдания, которые он претерпевал. Своей силою, одним словом, одним решением, как Божий Сын, который обладал этой силой, обладал этой властью, он мог прекратить страдания, но он это не сделал. И мы понимаем, что если мы зададим вопрос, была ли у Бога сила остановить это зло в то время, да, сила была. Мы можем спросить, мог ли сойти Иисус Христос с креста? Да, Он мог. Он Бог, всемогущий Бог. Но если бы Он сошел с креста, если бы в тот момент Он прекратил свои страдания, Он бы не исполнил волю Божию в спасении всего человечества, в спасении каждого из нас. И мы видим, что в той ситуации Бог позволил, чтобы зло продолжалось. И в конечном итоге мы оказались спасены. И мы думаем над этим вопросом, над которым ломают голову философы, почему Бог допускает зло в этой жизни. Нам трудно найти ответ. Нам трудно понять, почему Бог всемогущий, который имеет силу прекратить или остановить зло, тем не менее Он позволяет, чтобы зло продолжалось. Нам трудно это понять, но мы видим в этом примере Господа нашего, у Бога есть воля, и нам важно довериться Богу, потому что в конечном итоге все равно будет победа. И победа была в Господе нашем. И поэтому Бог позволил, чтобы зло продолжалось когда Христос наш страдал. И мы видим, Давид позволил, чтобы Саул продолжал жить. И ударом копья Давид не прекратил свои страдания, он позволил, чтобы это страдание его жизни, оно продолжалось. Второй момент, который нам важно понять в этой истории, и это с 6 стиха, нам важно понять, поймите, какие вопросы решает Бог, а какие вопросы решаем мы. Мы часто готовы перепутать это. Мы часто готовы взяться за решение тех вопросов, которые Бог должен решить. И мы часто те вопросы, которые мы сами должны решить, мы ожидаем, что Бог за нас решит. И нам важно увидеть, что есть вопросы, которые Бог должен решать. Не мы должны решать, Бог должен решать. И мы должны доверить это Господу. И мы читаем с вами с 6 стиха по 11, сказано: «И обратился Давид и сказал Ахимелеху хитиянину и Овесе сыну Саруину, брату Иава, говоря: кто пойдет со мною к Саулу в стан? И отвечал Овеса: я пойду с тобою. И пришел Давид с Овесою к людям Сауловым ночью, и вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю, у изголовья его, а Авенир же и народ лежат вокруг него». Овеса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои, и так позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Овесе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». И сказал Давид: «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня, а возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». Посмотрите, эта история продолжается, и описано, как Давид идет в этот шатер Саула вместе с Овесой, и сказано, это один из сыновей Саруи. И мы думаем, кто такая Саруя? И в первой книге Паралипоменон, во второй главе сказано, что Саруя – это была сестра Давида. И у сестры Давида было три сына – Овеса, Иав и Азаил. То есть Давид берет одного из своих племянников. И мы знаем, что Иав, он становится его военачальником, генералом его армии. И вот здесь он берет одного из своих племянников, Овесу, и вместе с ним они входят в шатер. И они видят Саула, который спит в шатре, они видят копье у изголовья его, и мы видим, что желание Овесы очевидно, он говорит: вот сейчас мы сделаем это, и все вопросы будут решены. И мы понимаем логику Овесы. Давид не убил Саула первый раз, и вот теперь Бог вновь создает эту ситуацию. Давид ошибся тогда, когда была возможность, теперь вот Господь предает, вот теперь ты должен принять решение и умертвить Саула. И мы видим, что сама Овеса говорит, что если ты не сделаешь, я это сделаю и не повторю удара. Но Давид произносит эти важные слова. Он говорит: не убивай его. И он говорит: жив Господь, пусть поразит его Господь. Или Господь поразит, или придет день, когда он сам умрет, или он пойдет на войну, и он погибнет. И посмотрите, что делает Давид. Он доверяет это в руки Господа. Он понимает, что это не его решение, это не его действие, это действие Божие. Бог сделает это, если Господу это угодно. И мы видим, что у Давида та же самая причина, которая была когда-то в пещере. Он говорит: я не подниму руку на помазанника Божия, потому что поднявший руку на помазанника Господня, он не окажется ненаказанным. И поэтому теперь, вот после истории с Навалом, Давид точно знает, если Богу угодно, Бог уберет его врага. Бог сделал это в отношении Навала, и теперь Давид принимает верное решение. Если Богу угодно, Бог решит вопрос и с Саулом, если это в его плане. И мы видим, что Давид с Овесой, они взяли только копье, они взяли сосуд с водой Саула. Наверняка Овеса был недоволен в этой ситуации. Они сделали такую опасную вылазку. Столько опасностей было вокруг, только для того, чтобы прийти, посмотреть, взять это копье. Но на самом деле мы видим, что это не было так опасно. На самом деле мы видим, что сказано, позже мы прочитаем, сон от Господа напал на всех этих солдат. И когда мы читаем эти слова «сон от Господа», мы понимаем, Господь что-то здесь делает особое. Это не просто смелость Давида и Авесы. Бог совершает что-то в этой ситуации. Именно поэтому происходят эти моменты, которые мы читаем. И поэтому Бог решает. Давид в своих словах открывает. Бог решает, когда убрать Саула, а не Давид. И мы этот урок берем для себя. Третий момент, который для нас важен в этой истории. Нам важно довериться Богу в вопросе защиты. Мы увидели, что важно довериться Богу в вопросе решения вопросов, как это делал Давид. Второй момент, когда мы доверяем Богу свою жизнь, нам важно довериться в вопросе защиты. И мы читаем с вами с 12 стиха до 16. И первый момент, как это происходит, как мы доверяем Богу в вопросе нашей защиты. Нам важно понять, что нам нужно довериться Богу, а не людям. Бог защищает нас, а не люди. Посмотрите, я читаю с 12 стиха. «И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе, и никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону, и стал на вершине горы вдали, большое расстояние было между ними, и воззвал Давид к народу и Авиниру, сыну Нирову, говоря, «Отвечай, Авинир!» И отвечал Авинир и сказал, «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авиниру, «Не муж ли ты? И кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь, жив Господь. Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его». Вот мы читаем эту историю, мы представляем, как это происходило. Мы представляем, как Давид и Авеса вот так тихо проходят через весь этот лагерь к этому центральному шатру, где спит Саул, рядом с ним Авинир, его военачальник. И я говорю, мы задаем вопрос, а где были часовые, где были сторожа, почему не было так все как-то особым образом устроено, как это обычно в военном лагере. Но я говорю, мы прочитали 12 стих, где сказано, сон от Господа напал на них. И мы понимаем, Бог создал эту ситуацию. И я думаю, что Давид с Авесой, когда они шли в этот лагерь, им можно было не шептать друг другу, им можно было кричать. И даже если бы Авеса споткнулся об одного из солдатов, он бы не проснулся. Бог сделал такую ситуацию, сон от Господа напал на всех этих воинов. Это была особая защита от Господа. Бог совершил особое действие, когда вся эта армия спала, когда Давид и Авеса вошли в этот шатер. Это говорит нам о том, что нам нужно довериться в нашей защите Господу. Нам нужно понимать, что Господь защищает нас, и когда мы представляем вот этот образ Давида и Авеса в самом центре лагеря врага, они находятся, потому что Господь защищает их там. И потом мы читаем, как происходят события, когда Давид на другой стороне горы, и он начинает кричать, и он начинает обвинять Авинира, что он плохо защищает царя. Он начинает говорить о том, что произошло, и он говорит, и мы понимаем, что это ситуация, когда Авинир об этом услышал, когда все 3000 солдат об этом узнали, они поняли, для них это смертельное преступление, это преступление, которое должно быть наказано смертью. Если произошло так, что кто-то приходил, и царь мог быть умерщвлен, Авинир должен быть наказан смертью, он достоин смерти. И вот здесь, в этих словах, нам и открывается причина, почему Давид пошел в этот лагерь? С какой целью он пошел в шатер Саула? У него был план, и получилось именно так, как планировал Давид в этой ситуации. Вы помните, мы прочитали немножко раньше, он спросил, кто пойдет со мною? И когда вызвался Авеса, Давид и предполагал, что именно Авеса пойдет с ним. И мы читаем, что Авеса это был один из сильных воинов Давида впоследствии. Вторая книга Царств, 23 главе сказано, «И Авеса, брат Иава, сын Саруин, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником». Это был сильный воин, храбрый, мужественный. И когда он вызвался пойти с Давидом, Давид знал, что Авеса захочет убить Саула. Он точно знал, что когда они пройдут в лагерь, у Авесы будет это стремление, эта цель и это желание поразить смертью Саула. И вот теперь, когда Давид кричит Авениру, когда он кричит всему этому войску Саула, когда все эти солдаты, возможно, считали, что Давид опасен, что Давида нужно умертвить, что они должны его поймать и предать его смерти, то вот в этой ситуации мы видим, что Давид произносит эти слова: «Приходил некто, и он хотел поразить царя». И это действительно было так. Потому что там в шатре рядом с Давидом стоял Авеса, который пришел туда, чтобы умертвить Саула. И мы видим, что в этой ситуации, когда Давид кричит с этой горы, этим людям, этим солдатам, которые, скорее всего, поверили пропаганде Саула о том, какой негодный Давид, что он достоин смерти. И вот теперь открывается истина. Теперь истина открывается в том, что эти солдаты, они не сохранили своего царя. Приходил некто, в шатре было веса, он хотел убить Саула. И мы видим, что то, что Давид спас жизнь Саулу, это действительно была правда. И Авенир это понял. Это понял он, это поняла эта армия. И теперь главный вопрос, наверное, для Авенира и для всех этих 3000 солдат. Что с ними сделает Саул? Как Саул теперь поступит со своей армией, которая не выполнила то, что они должны были выполнить? И здесь для нас тоже открывается один образ. Нам открывается одна истина, и мы знаем, что Христос одержал победу, когда Он умер и когда Он воскрес. И это было свидетельство Его победы всем Его врагам, тем, кто на небе, на земле, тем, кто в преисподней. Воскресший Христос, Он провозгласил свою победу, Он является победителем. И сегодня это провозглашение Христа как победителя, оно продолжается через проповедь Евангелия. Мы говорим о том, кто есть победитель. Мы говорим о том, что Христос – это праведник. И те, кто веруют в это, становятся Его учениками и следуют за Ним. Но сегодня есть те, которые отказываются от этого. Те, кто не принимает эту истину. Вот в той ситуации, когда Давид стоял на этой горе, когда он кричал этой армии Саула, он в этот момент уже одержал победу. И Авенир, и солдаты Саула, они понимали, Давид прав. На его стороне истина. Он является победителем. И с другой стороны, мы можем сказать, что солдаты Саула, как и люди сегодня, когда слышат весть Евангелия, люди сегодня принимают решение. Люди сегодня, слыша Евангелие, принимают решение пойти за Христом или остаться по-прежнему служить армии дьявола. И эти солдаты, особые солдаты армии Саула, слыша о том, кто является победителем, слыша слова Давида, они стояли перед выбором остаться в армии Саула и по-прежнему быть в его пропаганде или принять решение и провозгласить, что Давид является царем. Он праведник, истина на его стороне. И поэтому в этой ситуации мы видим, что нам очень важно понять, важно довериться Богу, а не людям. Саул доверился солдатам, и они не сделали ничего для его защиты. Давид доверился Господу, и Бог защитил его в этой ситуации. Насколько важно нам это понять сегодня, когда мы доверяем Господу свою жизнь, когда мы думаем о защите нашей, мы должны довериться Господу. Это самая лучшая защита. Несмотря на то, что Бог допускает, чтобы зло продолжало действовать в нашей жизни. Второй момент, который мы видим в вопросе защиты. Важно доверить свой путь Господу. Мы давайте прочитаем дальше, начиная с 17 стиха этой главы. «И узнал Саул голос Давида, и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонною жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом. Ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам». Мы видим, что Саул узнал голос Давида. Он понял, кто это обращается. И вопрос, который задает ему Давид: «Почему ты преследуешь меня вновь? Почему ты еще раз гонишься за мной? Что является причиной этой ненависти, этой цели, которая есть у тебя?» Но мы видим вот в этих словах Давида, он доверил свой путь Господу. И в этом вопросе, который он задает, мы видим, что он доверяет Господу. Он показывает некоторые важные истины, духовные истины. Он показывает, что у Саула может быть только два источника или две причины, по которой Саул гоняется за Давидом. Первое, если Господь тебе сказал, если Господь тебе открыл это, что я грешник, что я виновен, что я достоин, тогда пусть это будет так. Но если люди негодные тебе это сказали, тогда здесь должна быть открыта истина, что это люди негодные, и они должны быть прокляты. И поэтому мы видим, что когда Давид произносит эти слова, что «я нахожусь в изгнании», и по сути изгнание из страны, земля Израиля, это была та земля, которая дарована была народу, начиная с Авраама. На этой земле народ должен служить Богу, они должны поклоняться Богу. И когда Давид чувствовал, что его изгоняют из этой земли, это было все равно, что его побуждали служить другим богам. И он понимал, что это неверно и неправильно. Он честен перед Богом, он желает служить Господу, он не желает быть в этом изгнании, он желает верным остаться Господу. И мы видим, что он доверил свой путь Господу. И мы прочитали с вами вот этот момент, который важен нам понять, что мы доверяем путь Господу. Слова Давида, которые он сказал: «Если Господь, если этот путь Божий, он тогда готов на все». Готовы ли мы сказать эти слова, доверяя свою жизнь Господу? Если это ты, Господь, я готов следовать за тобою. Давайте прочитаем окончание этой истории. Третий момент, третий урок, который мы берем. Нам важно довериться Господу в вопросе награды. Мы сказали, что важно довериться Господу в вопросе решения. Важно довериться Господу в вопросе защиты. И вот теперь третий момент. Важно довериться Господу в вопросе награды. Мы читаем с вами окончание этой главы. И мы видим, что здесь открывается с 21 стиха, что Бог наградит тех, кто поступает верно. Я прочитаю с 21 стиха. «И сказал Саул: согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступил я и очень много погрешил». И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя. Пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды». Мы видим, что Давид не использовал копье Саула против него. И мы видим, что Саул понял, что хотел сказать Давид. Давид возвращает это копье, потому что в то древнее время копье – это был символ авторитета. И Давид не желает иметь этот авторитет до того момента, пока Господь ему не даст. И поэтому он произносит эти слова: «Пусть придет один из отроков, я отдаю это копье, ты царь, ты помазанник, пусть этот авторитет остается у тебя». И мы видим, Саул возвратился в свое место, он понял этот грех, который он совершил. И Давид произносит эти слова: «Как драгоценно в глазах моих была твоя жизнь, так пусть и моя жизнь будет драгоценна в твоих глазах». И посмотрите, в этом тексте Давид провозглашает эту важную истину: «Господь воздаст каждому по правде его». Давид понимает, что если он верен Господу, Господь наградит его. Может быть, не сейчас, может быть, не сразу, может быть, даже не в этой жизни. Но Господь вознаградит каждого, кто поступает верно. И когда мы смотрим, что зло вокруг присутствует, зло царствует, мы по-прежнему должны доверяться Господу. Мы должны быть верными Ему, зная, что Господь по правде воздаст каждому. И вот эта правда Давида была в том, что он не поднял руки на помазанника. И мы читаем в 6 главе послания евреям сказано: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Бог воздаст, Бог всегда обещает награду. И Давид это понимал. И второй момент, который важно нам понять: Бог приведет к миру даже наших врагов. В 25 стихе мы читаем: «И сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место». Это была последняя встреча Давида и Саула. Это был последний разговор между Саулом и Давидом. Мы помним этот текст 16 главы книги Притчи, когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. И мы смотрим с вами вот на эту историю, и мы понимаем, что Бог защищает своих, Бог вознаграждает своих, Бог желает, чтобы мы доверились Ему. И Божьи помазанники, они могут надеяться на Господа. Бог делает свое дело, даже убирая помазанников, когда Он считает нужным. Так было с Саулом, так будет с Давидом. Но с другой стороны, те, кто идут против пути Божьего, они будут наказаны. Давид знал, что Бог будет с ним, Бог защитит их, его. И вот когда мы смотрим с вами на 24-ю, на 26-ю главы и пытаемся увидеть, похожая история, но в чем эта разница? Мы видим, что Бог дает нам часто уроки. И если мы первый раз, возможно, неверно отреагировали, Бог иногда повторяет этот урок. Может быть, и в вашей жизни были эти моменты, повторные испытания, которые Бог посылал вам. Или того человека, с которым Господь вновь сводил вас вместе. Когда у вас были искушения, когда у вас было неверное какое-то желание, Бог вновь создавал вам ту же самую ситуацию, ожидая верного решения, ожидая правильной реакции, чтобы остаться верными Господу. И поэтому да поможет нам Господь, смотря на эту историю, видеть это верное решение, довериться Господу. И сегодня, когда в мире так много зла, мы не до конца понимаем, почему оно царствует, почему оно действует, но мы точно знаем Божий путь – довериться Господу и следовать за Ним. Помоги нам в этом, Господь. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Саул и его возвышение. Имя Саул означает «выпрошенный». Возможно, он был единственным сыном у своего отца и выпрошенным у Бога, так как о братьях его в Библии ничего не сказано. Его отец назывался Кис и принадлежал к колену Вениаминову, самому младшему в Израиле. О Сауле написано, что он был молодой и красивый. Он от плеч своих был выше всего народа. 1 Царств, 9 глава, с 1 по 2 стих. Наше знакомство с ним так начинается. «И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему, «Возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц». Саул был послушным сыном. Отправился искать. Прошел он со слугою гору Ефремову, прошел землю Шалишу, а когда пришли в землю Цуф, то хотел возвращаться домой, чтобы отец не стал беспокоиться об ушедших на поиски. Слуга предложил зайти к пророку Самуилу, который, как прозорливец, может указать им истинный путь. Саул тогда не был гордым и принял совет слуги. Когда они пришли в город Раму, где жил пророк, то встретили пророка Самуила, который велел им идти на высоту, где будет жертвоприношение. А для освобождения от беспокойства объявил Саулу, что ослицы нашлись, и что завтра он откроет ему нечто особенное. Оказалось, что перед приходом Саула Бог возвестил Самуилу, что пришлет к нему человека, которого он должен помазать в царя над Израилем. Саул в тот день обедал Самуилом на первом месте среди званых. На другой день утром, отправивший слугу идти вперед, Самуил возлил на голову Саула священный елей, объявил о Господнем помазании Саула в правителя наследия Божье и, как доказательство верности этих слов, предсказал Саулу, что близ гроба Рахили его встретят два человека, которые скажут ему о нахождении пропавших ослиц. Близ Дубравы Фаворской его встретят три человека. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Они дадут ему два хлеба. При входе в город его встретит сон пророков, играющих и поющих. Там и тогда сойдет на него Дух Божий, и он сделается иным человеком. Когда эти знамения сбудутся, тогда он может быть уверенным, что с ним пребывает Бог. Все же он должен пойти в Галгал для жертвоприношения и там 7 дней ожидать прихода Самуила, который скажет, что ему нужно делать. Все эти знамения сбылись в тот же день. Дух Божий сошел на Саула, и он пророчествовал, но придя домой, Саул никому не сказал, что пророк Самуил помазал его в царя над Израилем. После этого пророк Самуил созвал народ израильский в Массифу, еще раз напомнил, что их требование иметь над собою царя, как у прочих народов, противно воле Божьей. Но Бог допускает это, и теперь жребий укажет достойного быть царем. Было указано колено Вениаминово, а в этом колене семейство Матриево, а в этом семействе Саул, сын Кисов, который скрывался в обозе. Его нашли, и Самуил представил его народу, изложил права царства, вписал их в книгу, которую положил в Скинии. Одни в народе были рады, что имеет царя, а другие с презрением говорили, ему ли спасать нас. Вскоре после этого аммонитский царь Наас осадил и Авис Галаадский. Жители города готовы были капитулировать. «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». Но гордый Наас или Нахаш, что значит «змей», поставил условие. «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие для всего Израиля». Старейшины и ависские попросили отсрочки на неделю, соглашаясь отдаться в его распоряжение, если другие израильтяне не придут им на помощь. Нахаш пропустил иависских послов, которые пришли в Гиву Саулову и рассказали о своем бедствии. В городе поднялся плач сочувствия. Вечером Саул со своими валами возвращался с поля. Новоизбранный царь оставался земледельцем. Когда же он услышал причину народного плача, на него сошел Дух Божий. Он рассек на части своих пару валов и послал во все пределы Израиля, говоря, что так будет сделано с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. Кто из желания помочь осажденным, а кто из опасения за своих валов, к Саулу собралось 330 тысяч человек. И авиские послы возвратились в свой город с одобрением, а Нахашу сказали, «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». Но перед рассветом израильтяне, руководимые Саулом, разделились на три отряда, проникли в стан аммонитян и начали поражать их. Поднялась страшная суматоха. К полудню аммонитяне были так разбиты, что не осталось из них двоих вместе. Эта победа доказала, что Саул достоин быть царем. Некоторые из усердствующих хотели уничтожить из своих среды тех, которые презирали Саула. Но великодушный победитель вступился за них, говоря, «В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». 1 Царств, 11 глава, с 1 по 15 стих. С торжеством отправились в Галгал, чтобы вторично воцарить Саула. В Галгале пророк Самуил напомнил собравшимся о своем служении и дал народу возможность высказать перед новоизбранным царем, имеет ли кто из них какую-либо жалобу на служение Самуила, как судьи и пророка. Все ответили, «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». Имея такое свидетельство, пророк напомнил народу, что до сего времени ими управлял Бог, который по своему усмотрению избирал и поставлял им судей, как Гедеона, Варака, Ефая и Самуила. Теперь же вы избрали себе царя. Только знайте, что вместо Бога, который был вашим царем, вы избрали себе человека, и это не угодно Богу. В подтверждение верности своих слов Самуил сказал, «Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете, как вели грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. В Палестине дождь бывает только осенью, ранний дождь зимою и весною поздний дождь». Второзаконие 11 глава, 14 стих, Еремии 5 глава, 24 стих, Иаиля 2 глава, 23 стих. «Летом же дождя не бывает». Пророк помолился. И Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в страх от Господа и Самуила. Пророк сказал народу, что сделанного отменить нельзя, но увещевал их держаться Господа всем сердцем, не уклоняться в идолопоклонство, и обещал, что будет молиться о них и наставлять их на путь добрый и прямой. 1 Царств, 12 глава, с 1 по 25 стих. Год спустя у Саула было уже войско, состоящее из 3000 человек, а из оружия было только два меча. Один у Саула, а другой у его сына Ионафана. Потому что предусмотрительные филистимляне позаботились о том, чтобы кузнецов не было во всей земле израильской, чтобы евреи не сделали меча или копья. 2000 человек было с Саулом в Михмасе, а 1000 человек с его сыном Ионафаном в Гиве Сауловой. Ионафан разбил филистимский гарнизон, находившийся в Гиве. Началась война с филистимлянами, которые выставили 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конницы и бесчисленное множество пехотинцев. Израильтяне впали в ужас. Пророк Самуил велел Саулу ничего не делать, пока он не придет, не принесет жертвы Богу и не даст ему Божье указание. Но народ начал уходить от Саула, который, не дождавшись пророка Самуила, решил принести жертву Богу, на что не имел никакого права. Едва Саул кончил жертвоприношение, как пришел пророк Самуил и объявил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое было дано тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствование твоему». 1 Царств, 13 глава, с 1 по 23 стих. Все же Бог не оставил Израиля, хотя при Сауле из 2000 оставалось 600 человек. Янафан со своим слугою пробрался в стан филистимский и начал бить филистимлян. Началась суматоха. Меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было великое. Филистимляне начали разбегаться. Евреи начали их преследовать. Поражение было полное. И утвердил Саул царствование свое над Израилем. 1 Царств, 14 глава, с 1 по 47 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год.
2: «Сто лет миссии». Вальдемар Цорн. «Как вода в вино превращается».
3: С началом Первой мировой войны вся Европа пришла в движение. Миллионы людей оказались на чужбине. Друзья по разные стороны фронта, политические убеждения обратились в кровопролитные гражданские войны. Казавшееся незыблемым устройство общества развалилось, как карточный домик. На юге Украины, в большом селе, по приглашению местных малаканских общин, нес служение миссионер Вальтер Людвигович Жак. Его, как германского гражданина, после начала войны отправили в лагерь в Кострому. Вот что он писал. «Когда я был в лагере для военнопленных в России, мне не давал покоя вопрос, к которому я постоянно возвращался в моих мыслях и молитвах. Что происходит с миллионами русских военнопленных в Германии? Это же такая широко открытая дверь, как никогда прежде в истории миссионерского служения. 2 миллиона мужчин, граждан одной из самых великих империй мира, находятся в заключении в лагерях для военнопленных. Слава Богу, кое-что для них делалось. Эту возможность использовали для евангелизации. Но этого было так мало. Нашлись, конечно, небольшие группы и кружки верующих в Германии за ее пределами, увидевшие эту открытую дверь и делавших то, что им было по силам. Но это были немногие, действительно немощные, вошедшие в эту открытую дверь. Однако, возможно, именно поэтому Бог так обильно благословил то небольшое начинание, так как нашими великими ресурсами он, как правило, пользоваться не может. Когда я вернулся в Германию, то пригласил моих шведских друзей, с которыми был знаком еще по служению в России, Йоханнеса Свенсона и Ларса Эрика Хёгберга, помочь Якову Крекеру и мне в служении военнопленным и в организации Миссионерского союза «Свет на Востоке». Так было положено начало нашей миссии. Девизом миссии и основным принципом нашего служения были избраны слова Писания – «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы – рабы ваши ради Иисуса». Второе послание Коринфянам, 4 глава, стих 5. Несколько принципов, сформулированных нашими отцами-основателями, являются и сегодня, через 100 лет, основополагающими для служения Миссионерского союза «Свет на Востоке». Первый. Служение Миссионерского союза – объединяющее верующих различных конфессий и деноминаций, межконфессиональное. Второе. Все входящие в Миссионерский союз группы и объединения верующих имеют одну цель – распространять во всей его полноте и неповрежденности Евангелие спасения во Христе, необходимость веры и покаяния, обращения и рождения свыше. Третье. Понимая свое служение как служение вспоможения, Миссионерский союз, как правило, не посылает своих миссионеров в Восточную Европу. Четвертое. Миссионерский союз не оказывает никакого влияния на конфессиональное формирование церквей и не основывает своих собственных, принадлежащих к Свету на Востоке церквей. Пятое. Служение Миссионерского союза осуществляется только благодаря пожертвованиям церквей и друзей миссии. Шестое. Сотрудники Миссионерского союза образуют с собой живое братство веры, молитвы и служения. И седьмое. Все миссионерское служение Церкви, включая и работу Миссионерского союза «Свет на Востоке», осуществляется в ожидании скорого пришествия Господа, откровения славы которого мы ожидаем. Приведу несколько примеров, как в течение века Миссионерскому союзу удавалось издавать литературу, транслировать радиопередачи, переводить и издавать Священное Писание, поддерживать миссионеров и распространять Евангелие на более чем 35 языках Восточной Европы и Центральной Азии. Бывший сотрудник миссии Йохан Матис в журнале «Вера и жизнь», второй номер 2002 года, пишет: «Миссионерский союз «Свет на Востоке» с давних пор имеет друзей и в далекой Канаде. Во время одной из поездок по этой стране директор нашей миссии в США Андрей Бондаренко и я встретили в кругу наших друзей совершенно особенную женщину, проживающую в Аббатсфордском церковном доме престарелых, провинция Британская Колумбия. Мы навестили Шарлотту Энц в день ее рождения. Ей исполнилось 92 года. Проводившая нас в ее комнату работница дома рассказала, что Шарлотта Энц отказалась от большей комнаты, чтобы иметь возможность больше жертвовать на миссионерское дело. Сестра Энц была приятно удивлена нашим неожиданным посещением. Поздравив ее с днем рождения и вручив цветы и подарки, я спросил, давно ли она знакома с миссией «Свет на Востоке», и был поражен, услышав ответ: «С 1924 года. В том году я и две мои сестры получили наши первые в жизни Библии. Они были присланы из Германии миссией «Свет на Востоке». В то время ей, дочери пресвитера в Украине, было около 14 лет. Во время нашей беседы я полюбопытствовал: а как давно вы поддерживаете Миссионерский союз «Свет на Востоке»?» Шарлотта, улыбнувшись, рассказала: «После войны мы оказались беженцами, жили в Германии. В 1949 году я присутствовала на первой послевоенной конференции Миссионерского союза. В том же году я переехала в Канаду, устроилась на работу и с первой же зарплаты пожертвовала миссии $5. Так в течение 100 лет формировался круг друзей нашей миссии. К ним мы обращаемся с нашими проектами, рассказывая о том, что Господь поручает нам делать, как мы намерены это дело претворить в жизнь и в чем мы для этого нуждаемся. Один из наших последних больших проектов – это издание детского христианского журнала на армянском языке. Очень уж просили наши сотрудники в Армении, убеждая нас, что для народа, первым в истории принявшим христианство как государственную религию, без детского журнала никак нельзя в доступной форме принести Евангелие даже и самым восприимчивым». Эльвире Цорн, главному редактору «Тропинки» в то время, пришла мысль: «Давайте спросим наших друзей. Если найдутся 25 семей, которые согласятся жертвовать 50 евро в месяц, по крайней мере в течение 2 лет, то мы можем это дело смело начинать. Господь его благословит». Обратились мы к нашим друзьям с этой просьбой. Первым отозвался один безработный молодой человек, отец семьи, живущий за счет социальной помощи. Потом пошли новые и новые отклики. Собрали обещаний больше, чем нужно было. На армянском языке «тропинка» называется «арахет».

0: издавалась литература на русском языке, готовилась к изданию первая библейская симфония, переводился Новый Завет на осетинский язык, и все это стоило немалых денег. Почему побежденные немцы жертвовали последним для помощи военнопленным? Потому что жили Царством Небесным. Почему безработный продолжает поддерживать служение в далекой Армении, весьма значительной для его семейного бюджета суммой? Потому что знает, он принимает участие в главном новозаветном священнодействии – благовествовании Христовом. Для него это святыня, приношение Богу. Все наши миссионеры связаны со своими друзьями-молитвенниками обещанием о духовной и материальной поддержке. Обет молиться и помогать, особенно когда это касается нашего главного призвания – распространения Евангелия, благовествования Христова – дело святое. Поддержка миссионеров – не вопрос бюджета Миссионерского союза, а дело верности Богу друзей миссии. То же самое можно сказать обо всех наших проектах, обо всем нашем служении. Так как наше призвание, которое услышали отцы-основатели и передали нам, самое, что ни на есть святое, оно имеет дело с самым святым в этом мире – искуплением Христовым. Поэтому и для нас сегодня по-прежнему действенны некогда сформулированные ими принципы. А Бог заботится о том, чтобы Его дело продвигалось, Евангелие распространялось, Царство расширялось. Не так давно звонит по телефону одна женщина и говорит: «Я слышала, что вы хотите начать такое-то дело. Бог положил мне на сердце продать мой участок земли и пожертвовать всю сумму на Его дело». На этот проект. Мне это чем-то книгу «Деяния апостолов» напоминает. А по большому счету я так и считаю, что мы живем во времена «Деяния апостолов», доколе выполняем данное Господом поручение. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Закончу словами Якова Крекера, одного из наших основателей. «Мы черпали воду, но когда она к радости и благословению других передавалась дальше, то вода превращалась в вино, слабость обращалась в силу, простое дело становилось служением любви для многих».
1: О Слове Вечном. Яков Крекер. Рождение от Бога. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Иоанна 3:3. Еще и сегодня некоторые люди, услышав о рождении от Бога, вместе с Никодимом спрашивают: «Как это может быть? Что это, собственно, такое возрождение?» Возрождение – это фундамент всех божественных действий в человеке, основа сыновства, для которого мы были избраны в Иисусе Христе прежде создания мира. Это честные врата в Царство Божье, великое и решающее переживание души, которое отделяет человека от греховного прошлого и открывает ему небесное будущее. С возрождением тесно связаны прощение грехов, освобождение от пороков и страстей, установление мира с Богом, запечатление Святым Духом и доверительное общение с Небесным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Таким образом, возрождение является чудесным духовным опытом, в результате которого душа вступает в подлинное общение с Господом, что становится для нее началом пути спасения. Поэтому возрождение означает много больше, чем просто согласие с Божьими истинами. Не столько осмысление возрождения, сколько обновление всей жизни человека вследствие рождения свыше имеет настоящую ценность. Это весьма важное и непостижимое для человеческого ума событие. В этом смысле возрождение можно сравнить с физическим рождением. Можно признавать все, что Бог сделал для спасения человечества, высоко ценить свидетельство Священного Писания о новой жизни, соглашаться с необходимостью нового рождения и при всем этом не иметь вечной жизни. Начало жизни.

0: жизни всякого биологического организма, созданного Богом, окутана тайной. Подобно этому и зарождение духовной жизни в человеке скрыто от него. Очень редко удается установить, когда именно и каким образом благодать начала действовать, чтобы привлечь нас к Сыну Божьему и чтобы мы через Него пришли к Богу, как к своему Отцу. Однако те, кто пережил возрождение, знают, что они обрели вечную жизнь. Такие люди расстались с прошлым, с грехами и тяжестью вины и приобрели взамен радость общения с Богом и с теми душами, которые принадлежат Ему. Такие люди свидетельствуют вместе со слепорожденным. «Я знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Пусть даже мы не можем объяснить то Божье действие, посредством которого стали новым творением, но все же мы знаем, что древнее, прошлое и теперь – все новое. Как-то раз на большом праздничном собрании на юге России верный Божий слуга доктор Бедекер спросил одного служителя, сидевшего рядом с ним: «Брат, скажи, откуда ты знаешь, что родился духовно?» Тот растерялся и не знал, как ответить. Доктор Бедекер обратился к другому верующему с тем же вопросом, и тот тоже промолчал. Спросил третьего. Не получив ответа, и от него доктор Бедекер воскликнул: «Но скажи же, брат, потому что я живу». Да, там, где есть жизнь, обязательно было рождение. Тот, кто имеет общение с Богом, прежде должен был найти путь к Богу. Кто дышит чистым воздухом небес, должен был прежде через рождение свыше получить такую способность. В общении с Иисусом только тот чувствует себя хорошо, кто обрел в нем Спасителя. Хотя мы не всегда ясно видим, как Бог указывает на Своего Сына для нашего спасения. Однако знаем, что благодать, данная нам, не была тщетной. Людей, некогда прозябавших без Христа, она наделила жизнью в нем. Возрождение никогда не было человеческим действием, оно всегда Божье. Породить жизнь может только живое. Земля будет способствовать развитию новой органической жизни лишь в том случае, если в нее положат живое семя. Виноградная лоза вырастет только из живого саженца. Даже самая плодородная почва сама по себе не в состоянии произвести на свет пшеничный колос. В нее необходимо положить зерно пшеницы. Точно так же обстоит дело и с нашей духовной жизнью. Обычный человек не в состоянии быть ее источником, поэтому неверно культивировать духовность там, где ее нет, требовать от человека того, чего он не в силах сделать. Жизнь от Бога может иметь лишь тот, кто ее получил. Обычный человек при своем физическом рождении приобретает способность жить только земной, плотской жизнью. Кто хочет служить Богу и иметь общение с Ним, тот должен родиться свыше. Если же плотский человек решит жить святой жизнью, то он постоянно будет испытывать то тягостное состояние, которое так хорошо описывает апостол Павел в 7 главе послания к римлянам. «Доброе, что человек хочет, он не делает, а плохое, чего не хочет, делает». Савл стал новым творением лишь тогда, когда Бог открыл ему своего сына. До обращения ко Христу он с точки зрения закона был безупречным человеком. Своим усердием в служении Богу Савл превзошел многих своих современников. Однако все это не дало ему новой жизни. Подлинная духовная жизнь не возникает в результате ревностного исполнения закона и религиозных предписаний. Лишь благодаря Божьему вмешательству в жизнь Савла ему была дарована новая жизнь, о которой позднее он с радостью говорил: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Рождение свыше – это не плод наших усилий, молитв или исповедания грехов. Это результат того, что Господь вошел в нашу жизнь. Бог ищет человека и по своему величайшему милосердию посредством своего живого слова творит в нем сердце новое. Поэтому Савл, пережив крушение своей прежней жизни, мог свидетельствовать о том, что он помилован. Рождение свыше – это суд над ветхим человеком, но никак не его помилование или исправление. Посредством этого суда открывается новая жизнь, которая стала доступна человеку в воскресшем Христе. Апостол Павел так пишет о жизни тех, кто пребывает в Господе: «Древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. Жизнь вне Христа осуждена крестом, и в результате этого суда человеку подарена жизнь в Господе, воскресшем из мертвых. Как в своем физическом рождении мы неразрывно объединились с ветхим Адамом, так посредством рождения свыше стали одним целым со Христом, вторым Адамом. На основании суда над первым мы получили дар благодати, жизнь в Иисусе, воскресшем из мертвых. Поэтому теперь мы едины с Ним, и, будучи членами Его тела, стали причастниками Его естества. Это единство со Христом открывается как в образе мыслей, так и в практической жизни, в нашем хождении в Его истине и в Его свете. Поэтому апостол Павел мог написать христианам в Эфесе: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света». Ефесянам 5:8. Некоторые души, желая жить посвященной Богу жизнью, иметь свободу от пороков, силу Духа Святого и плод в служении, надеются обрести эти добродетели на пути самодисциплины и самовоспитания. Однако слова Иисуса, сказанные Никодиму, со всей очевидностью доказывают, что без нового рождения никто Царства Божьего не увидит. То есть праведность, мир и радость во Святом Духе недоступны плотским людям. Никто не может без возрождения пребывать во Христе и иметь живое общение с Богом. Духовный образ мыслей и христианский характер не являются результатом самостоятельного развития человеческой личности. Это нечто более величественное. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный же от Духа Божьего обладает духовной жизнью. Лишь получивший такую жизнь имеет духовный строй мыслей, способен жить в общении с Богом и приносить благословенный плод. Возрожденный человек отличается от невозрожденного не степенью своего развития, а самим фактом своего рождения и той новой жизнью, которой он живет. Лишь рожденный от Бога имеет новую сущность, может общаться с Господом и носить в себе Его образ. Рожденный от Бога перестал надеяться на ветхого человека. Он не ждет от своей плоти каких-то подвижек в сторону лучшего, но соглашается с ее полной несостоятельностью в духовной жизни и ведет ее на крест. «Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха» Римлянам 6:6. И все же в этом вопросе мы нередко бываем похожи на Авраама. Принимая собственное решение, Авраам думал, что Измаил, которого он получил от Агари, в конечном итоге послужит для достижения Божьих целей и станет носителем его обетований. Но однажды Бог сказал Аврааму: «Не Измаил, а Исаак будет наследником». В отношении же Измаила патриарх получил указание: «Изгони сына рабыни». Такое же отношение у нас должно быть и к ветхому человеку. В духовной жизни он не имеет никаких полномочий. Исходя из этой позиции, апостол Павел свидетельствовал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» Галатам 2:20. Великий апостол распял себя для мира, и мир был распят для него. Право на жизнь для Павла имел лишь второй Адам, Иисус Христос. Также и наши источники и гарантии новой жизни, которые мы милосердием Божьим обрели через возрождение, находятся лишь во Христе. Следовательно, возрождение сопровождается добровольным отказом от старой жизни и полной отдачей себя Господу. Новая жизнь никому не навязывается, никого не порабощает, а дарует спасение. Жизнь с Богом созидает новое счастливое человечество, для которого общение с Господом является истинной потребностью, но никак не основанием для очередного земного культа. Человек, которому жизнь по плоти еще не стала отвратительной, который легко подменяет общение с Богом религиозными обрядами, которого не тяготит вина за прежние грехи и собственная несостоятельность в духовных вопросах, еще духовно мертв. У него нет жизни во Христе. В таком состоянии он и не будет ее искать. Но кто понял, что у него не получается служить Богу с чистым сердцем, кого не удовлетворяют никакие обряды, кто алчит и жаждет правды, тому откроется новая жизнь во всей полноте и силе. Иисус Христос сказал: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие» Матфея 18:11. Нездоровым, неправедным открыто Царство Божье, а нищим духом, труждающимся и обремененным, мытарям и грешникам, несчастные люди, избитые разбойниками и полуживые, могли в свой последний час услышать голос небесного самарянина: «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание, в крови твоей, и сказал тебе: в крови твоей живи. Так я сказал тебе: в крови твоей живи». Иезекия 16:6. Возрождение невозможно без глубокого осознания вины, без смирения, без добровольного отречения от греха и без сознательной отдачи себя Богу. Каждый возрожденный человек является у Бога настоящим оригинальным созданием. Господь не производит копий, но рождает новую неповторимую жизнь по своему образу. Как бы сильно с течением времени ни отражался в христианах Господь, никогда ни один из них не будет носить себе образ другого христианина. Некоторые черты их характеров могут совпадать, но каждый христианин в отдельности является оригинальным творением Божьим, носителем новой духовной жизни. Как мало апостол Павел был похож на апостола Петра, совершенно по-разному встали на путь, ведущий к вечной жизни, тюремный страж и Лидия, торговавшая багряницей, Деяния 16. Как разнились Мартин Лютер и блаженный Августин в своих поисках спасения и общения с Богом. И если перед нашим мысленным взором пройдет весь сон святых, известных нам из Писания и из истории, то мы увидим, что каждый из них был по-своему уникален. Чем лучше мы осознаем это, тем с большим успехом будем указывать путь к вечной жизни робким душам. Тогда мы не будем просто говорить им о Боге, а поведем их непосредственно к Иисусу Христу, через которого они только и могут спастись. Никто не приходит к Небесному Отцу, как только через Христа. Его действия являются решающими в спасении всякого грешника. И как бы мы ни пытались взращивать, направлять и укреплять новую жизнь, которую Господь создал в других, нам это не удастся. Если мы будем делать это не по тому примеру, который открывает нам Дух Святой. Лишь выполняя данное условие, мы будем далеки от всякого насилия над новой жизнью, которую Христос подарил нашему ближнему. Однако и сегодня еще находятся люди, которые, вместо того, чтобы взять слепого за руку и повести к великому пророку из Назарета, пытаются заставить несчастного замолчать, когда тот взывает к Спасителю. «Что ты кричишь?» — говорили некогда слепому Вартимею, искавшему помощи у проходившего мимо Иисуса. Возможно, кричать так громко, как это делал слепец в своем горе, и в самом деле было незачем. Однако, будучи слепым, он не мог точно определить, на каком расстоянии от него находится Иисус. У бедного слепого было сильное желание встретиться с великим Спасителем, и он делал то, что мог. Он кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» И взывал он не напрасно. Иисус вошел в его несчастную жизнь и подарил ему зрение. «Взывай и ты, мой друг, обращайся к Спасителю, Он откроет тебе духовные глаза, твоя душа найдет удовлетворение и покой в Боге. Получив рождение свыше, ты узнаешь, как многоразлична спасительная благодать нашего Бога. И пусть другие, критикуя тебя, стоят в стороне от того пути, которым идешь ты в своих духовных поисках. Твоя жизнь будет свидетельствовать о великом деле Божьем, которое вызвало тебя из смерти в жизнь».
1: Из нашей истории. Анатолий Панасенко. Вспоминая пережитое. Не знаю, кто предложил назвать миссию именно так «Свет на Востоке», но сегодня, вне всякого сомнения, можно утверждать, что название оказалось не только удачным, но и пророчески верным. В апреле 1990 года, когда миссия отметила свой 70-летний юбилей, на праздник, в числе других, был приглашен мужской хор Криворожской церкви. Снимки наших хористов помещены во втором номере журнала «Вера и жизнь» за 1990 год. Я очень сожалел о том, что мне не удалось тогда быть вместе с ними. И вот я в Москве. С 22 по 26 октября 1990 года здесь проходил Лозаннский конгресс под девизом «Евангелие всем народам». Среди делегаций из-за рубежа на этот конгресс прибыли сотрудники миссии «Свет на Востоке» в лице братьев Андрея Цорна и Вальдемара Цорна. Подхожу к столу, на котором размещена христианская литература, издаваемая миссией «Свет на Востоке». И в памяти пробудились далекие детские и юношеские годы, когда я впервые встретился с сотрудниками этой миссии. В то время она находилась в городе Вернигороде, в восточной части Германии. Шла Вторая мировая война. Украину оккупировали немцы. В конце апреля 1943 года меня, 15-летнего подростка, вместе со многими другими земляками отправили в Германию из села Хаминцы Роменского района Сумской области. Первый город, куда нас привезли, был Неумюнстер в северо-западной части Германии. Затем нас распределили к немецким фермерам на работы. Меня отправили в село Гезельдорф, 25 километров к северу от Гамбурга, которое располагается на берегу Эльбы. Горечь тоски по родине здесь, на чужбине, в первые дни была неописуемой. Чужая страна, другие люди, чужой язык. Утешало одно — надежда на Господа. Родился и вырос я в многодетной семье верующих. Я чувствовал постоянную молитву матери о моем благополучии и охране. Вскоре я встретился с одним братом, вывезенным из Донбасса чуть раньше меня и тоже попавшим на работу со мной в Газельдорф. Это был Кравченко Терентий Викторович, энергичный, красноречивый, замечательный проповедник. У него был адрес миссии «Свет на Востоке», откуда он получал христианскую литературу. По этому адресу отправил свое письмо и я. Получить ответ, откровенно говоря, не очень надеялся, так как считал себя весьма незначительной персоной. Думал, что знаменитой миссией, такими как я, заниматься некогда. Однако прошло совсем немного времени, и я получил ответ на свое письмо. Меня переполняла неописуемая радость. Небольшое христианское послание из миссии было проникнуто глубоким утешением, сочувствием к юной душе, оказавшейся вдалеке от родных. Это было письмо от тех людей, которые, как и я, познали Господа и имели духовную силу утешать других в вере и надежде на Спасителя Иисуса Христа. В течение 2 лет я поддерживал регулярную переписку с миссией «Свет на Востоке». Ни одно мое письмо не осталось без внимания. Я неизменно получал ответы, в которых находил слова христианского утешения. В ответ на мою просьбу мне прислали много духовной литературы, которой я утолял духовную жажду. Вместе с дорогим братом Терентием Викторовичем мы наладили тесную связь с другими верующими, которые находились в близлежащих городах Гамбурге, Веделе, Ицех, Итерзене и других. Время было военное и нелегкое во всех отношениях, но и в таких условиях мы могли проводить собрания и христианские общения. Делили между собой и радость, и горе. И всегда нам оказывала помощь миссия «Свет на Востоке» своими утешительными письмами, Божьим словом, духовной христианской литературой. И в этом немецкие братья проявляли свою врожденную аккуратность, точность, пунктуальность, честность и справедливость. Я и сегодня вспоминаю добрым словом сотрудников миссии того тяжелого военного времени. Да воздаст им Бог от своих милостей и щедрот. Вот еще случаи жизни, имеющие отношение к миссии «Свет на Востоке». После окончания войны, осенью 1945 года, я возвратился в родное село, а в конце 1947 года уехал жить на Урал, в город Магнитогорск. Летом 1952 года меня вызвали в МГБ, будущий КГБ. Задавали вопросы о моей вере в Бога и пребывании в Германии. Один из вопросов звучал так: «Что ты знаешь о миссии «Свет на Востоке»?» И если бы я сказал, что получал от нее письма и духовную литературу, этого было бы достаточно, чтобы отправить меня в лагеря на долгие годы. В то время всех, кто был угнан в Германию или находился в плену, считали предателями и изменниками Родины, и отношение к ним было соответствующим. Многих из тех, кому пришлось испытать горечь плена, после окончания войны отправляли в сталинские лагеря. Для того, чтобы больше ценить сегодняшнее время свободы, нельзя забывать эпоху атеистической тьмы, массовые репрессии 37-38 годов. Моего отца арестовали 7 марта 1938 года только потому, что он был настоящим христианином. А 25 апреля 1938 года тройкой НКВД он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 18 мая в Чернигове. Место захоронения отца мы так и не узнали. Ему в то время было всего 35 лет. У матери осталось 6 малолетних детей. Ей одной пришлось нас содержать и воспитывать. Это было неописуемо тяжело для нее. Надежда была только на Господа. Он слышал слезные молитвы матери, и, слава Богу, мы все выросли и определились в жизни. Теперь вспоминаем те кошмары греховной тьмы, которые так долго терзали нашу страну. Пришло долгожданное время, и свет Божий осиял Восток. То, о чем несколько лет назад даже нельзя было и мечтать, теперь стало реальностью. Поистине, сердце царя в руках Господа. Наконец пришло время свободы. И я уверен, что миссия «Свет на Востоке» сумеет с Божьей помощью еще больше вложить сил, энергии, любви в великое дело распространения света Евангелия по всему миру, всем людям нашей страны. Озарить светом и прогнать тьму неверия – такова великая и благородная цель миссии «Свет на Востоке». Да поможет и благословит в этом деле сам Бог.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе в вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте“». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали.

говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его».

Евангелие от Луки. Глава 23. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! А отпусти нам Варавву!» Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы неродившие и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим
что будет. Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истина, человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди Евангелия от Иоанна. Глава первая. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяло его. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн.
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за Мною, но который стал впереди Меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за Мною идет муж, который стал впереди Меня, потому что он был прежде Меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?»
Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь. В нашей передаче сегодня в стихах и песнях прозвучит тема о взаимоотношении друг к другу. Однажды один из законников задал Иисусу вопрос, искушая его и говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 и с 36 по 40 стихи.

0: как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рождение заветных тайн, желаний и мечты, к прекрасному высокое стремление и жажду совершенной красоты? И наряду с коварством, злом и местью вдруг тянется любви живой росток. Как отличить любовь от хитрой лести? Кто знает тайны сердца? Только Бог. Он знает все, все до конца раскрыто ему. И зная нас, таких, как есть, прощает все, и все грехи омыты, душа поет освобожденье песню.
1: Сейчас прозвучит песня «Храни свое сердце, храни» в исполнении Рувима и Дженнифер Стуковых.

убогих, ненужных, как сор на свалке. Кому он такой послужит? У многих дома и дети. Ему ли предложат ужин, лохмотья его заметив? Но плоть диктовала строго. Проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К ограде он шел, и с болью колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыней тянулись. И вдруг прозвучало имя, залившее душу светом. Мессия проходит мимо, но как он меня заметит? Спешила толпа безучастно. Момент уходящий видя, он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье его осветило. Мир выглядел чудно и стройно, и песнь зазвучала в силе. «Достоин ты славы, достоин! Ты тоже во мраке неверья не видишь дороги спасенья. Зовет тебя ныне Сын Божий, приди, есть возможность спасения. Аминь».

0: Следующий стих прочитает Григорий Манукян. Ты просто забудь о том, что было.
1: Ты им прости, забудь о том, что было. Своей обидой в сердце не греши.

Нас милосердие Господа покрыло, нам ли считать чужих долгов гроши? Прости, когда обиды наносили свекровь, невестка, теща или зять. Ту боль, что бессердечно причинили, ее не нужно снова возвращать. Ты им прости. Прости сестре и брату, и дочери, и сыну, и жене. Пусть будет сердцем во Христе распята обида, что пригрелась в нем на дне. Ты им прости за то, что было в детстве. Ты мать свою прости, прости отца. Не береги обиду, как наследство, она тебя сломает до конца. Ты обруби воспоминания корни, от горечи в душе освободись. Ты вспомни проповедь Христа горнем и от обиды в сердце отрекись. Ты им прости, прости грехи супруга, прости за то, что предали тебя, и ту обиду горькую подруге забудь, прости им всем, Христа любя. Прости одетых в строгие мундиры, что, может, наломали много дров. Ты их прости, ты пожелай им мира, и мир Христов по твой вернется кров. Прости, когда клевещут и поносят, не посчитавшись тем, что ты был прав. Прости, когда прощение и не просят. Прости, на помощь Господа призвав. Прости себя, раскаявшись однажды, и груз прощенных не носи грехов. Бог хочет, чтобы был свободен каждый, чтоб не носил каких-либо оков. Ты им прости, обида, как завеса, блокирует все светлое в тебе. Она лазейка, скрытая для беса, все от нее не ладится в судьбе. Ты им прости, молитвенной преградой ты от обиды душу заслони, покоя в сердце, жизни вечной ради. Не помни зла, но всем и все прости.

Почему в жизни так бывает? Почему устаем мы порой? Почему веры крылья слабеют? И теряем мы, может, покой? Почему сомневаемся в Боге, что Он может все совершить? Сомневаемся в Его силе, ведь наш Иисус, Он так велик. Почему не хватает сил нам идти дальше, путь наш земной? Почему не спим по ночам мы, вытирая одну слезу за другой? Почему исчезает радость, и душа не хочет петь? Ведь Иисус — наш мир и сладость. Почему так, друг, мне ответь? Почему мы проходим мимо, если кого-то постигла нужда? Сердце человека очень ранимо. Протяни руку помощь, друг, ты любя. Почему мы гордимся чем-то, считаем себя лучше других, осуждаем поступок чей-то, а ошибок не видим своих? Почему нам любви не хватает? Почему обижаемся мы? Почему уныние в нас проникает? Почему часто льют дожди? Потому что живем на земле мы, во плоти еще живем, и грешим перед Богом, людьми мы. Не идем порой Божьим путем. Проси, друг, сил ты у Бога. Иди свой путь лишь со Христом. Как бы ни шла твоя жизнь и дорога, ищи радость, утешенье лишь в Нем.

0: «В семье трагедия». Автор этого стиха Анна Вельк.
1: В семье трагедия, в семье больной. Лежит парализованный, страдает. С ним тяжко стало матери родной, в семье, что за него переживает. А медицины нужной в мире нет. До смерти недвижимости страдания. В окне то солнечный, то лунный свет, а у больного прошлое сознание. Как из тумана образы встают и горечью надсадно душу гложут. Вот в синагогу всей семьей идут, а вот раввин читает Слово Божье. Не все тогда он в свитках понимал, закон, пророки, Моисей, Исаия. А может, он не очень-то вникал, чему учила заповедь святая. Сорвался, перед Господом грешил, грешил, пока не парализовало. Он знал, что наказанье заслужил, раскаянье жгло сердце, словно жало. Вот так бы и лежать ему больным, и понимать с тоской, что он обуза. Но кто-то рассказал его родным про силы чудотворные Иисуса, что он пришел к ним на короткий срок, что будет в час вечерний в том-то доме. Волненье трепет у родных глубок, а в душах голос веры незнакомый. Не стали медлить, взяли вчетвером и понесли больного шагом мерным. А люд стекался, шел со всех сторон, с нуждой физической, с бедой душевной. Поставили носилки в стороне, понятно сразу, к дому не пробраться. Немой вопрос, слезинка на щеке, больной считает, нужно возвращаться. Опять пришла расплата за грехи, они его все снова догоняют, ну а родные на подъем легки, уже на крыше кровлю распирают. Быть может, там, на головы гостей, крупинки падали соломы, глины. Господь же видел веру тех людей. И дрогнули от слов Христа раввины. Прощаются тебе твои грехи. Как счастлив был больной услышать это, душевных мук, страдания лихи. А тут волна из земного света. Ну что с того, что фарисеи в ряд божественность Христа понять не может? Вставай, уста Иисуса говорят, он встанет и свою подстилку сложит. Как можно много взять из этих слов, что все о нас Спасителю известно, что движет им великая любовь, что можно каждому помочь чудесно. Возможно, и у нас в семье беда, грехом кого-то парализовала. Так важно понести больных туда, где вырвет Иисус у смерти жало. Как те родные мы их понесем, молитвенно пред Господом положим. Мы кровлю осуждения разберем, от Бога помощь получить поможем. И пусть крупинки с крыши упадут, при свете Божьем все земное мусор, а он не в счет, когда с души падут греха оковы, по словам Иисуса. Поклонимся ему за благодать, за слово, что дает нам наставление, и власть имеет нам сегодня дать ответ молитве, вере и смирению.

жили люди под небом, там, где солнце светило. Было всем им тепло, солнце радость дарило. Свет прекрасный, и мир, и любя согревало. Если кто-то морался, оно очищало. Все прощенные были, так как сами прощали. По камням люди шли, но с собою не брали. Не хотели они об камни мараться и с прощением своим не желали расстаться. Но бывало, что камни обид попадались. Кто-то сразу выбрасывал, чтоб не мешались, а другие украдкой себе забирали и в карман положив, в кусты убегали. Ну а там до пещеры рукою подать. Не хотелось обиды им отдавать. До того им казались обиды прекрасны, стало солнце не в радость, свет казался опасным. И в пещеру поглубже тогда забирались, и от света подальше они отдалялись. Им удобнее стало жить в темноте, и обиды они собирали везде. Непрощенные люди по пещере ходили, непрощенные люди обиды носили. Им мешочек из гордости сшили руками, и его набивали обидами сами. А с обидами горечь обид положили, и немножечко злости ее не забыли. Тот мешок словно камень без цены носили и к себе прижимая по жизни тащили. Когда грустно бывало, его открывали и обиды под лампочкой в нем разбирали. А они, как алмазы, под лампой блестели. С непрощением люди расстаться не смели. Все бы было неплохо, только тяжесть давила им на плечи и души, всем тягостно было. Вдруг один самый смелый сказал осторожно: «Понял я, что в пещере нам жить невозможно. Надо нам всем вернуться, где солнце сияет, и оно нас любовью, теплом обласкает». Только люди сидели, на свет не спешили. Здесь привычнее будет, они так решили. А смельчак побежал, где с небес свет струится. Он решился, и света уже не боится. И его осветило от носок до макушки, и мешок с непрощением стал виден лучше. Оказалось все грязным, и одежда, и ноша, а мешок полный дряни, с богатством не схоже. Там обиды ржавея трухой становились, вперемешку со злобою в грязь обратились. Человек удивился, как он мог ошибиться и в обиды зловонные как мог влюбиться. Столько лет их таскал везде за собой, непрощением покрылся почти с головой.
в изумлении истину вспомнил простую, что пытался забыть он, обиды смакуя, что прощенными быть надо ближних прощать, и обиды не нужно за собою таскать. Он отбросил обиды, одежды омылись, снова стали чисты, солнцем все озарились. Стал он снова при свете счастливым ходить, а прощение другим стал любя говорить. Так и мы, христиане, должны не забыть, что Господь нам велел наших ближних любить. Кто обидел, прощать, как Спаситель простил, чтобы в царство свое он, любя, пригласил.

Я не забуду случай на вокзале, пишет наш современник Александр Мотыльков. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале, за окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина, спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, будто пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить. Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво, думаю, меня не проведешь. На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дав понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: я знал, что ты не дашь. И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом, по походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял? Да и речь его была нормальна, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Толпа немного поредела его, я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу, и теперь не только чашку чая. Все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери, жду немного и вхожу в буфет, оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, говорю: здесь такой-то был, инвалид, хромой на обе ноги. Говорит: такой не заходил. Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, дверь в буфете была лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума, если так Христос к своей невесте подойдет, голодный. А она говорит о Церкви Божьей слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: я всего на чашку чая у тебя просил, а ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме. Исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Его душу наполняла радостью маленькая золотистая головка, выглядывавшая из ворот в ожидании его возвращения домой, с милым детским вопросом. «Ну, дядя Том, что ты мне принес сегодня?» Ева относилась к нему не с меньшей нежностью и лаской. Несмотря на свой детский возраст, она превосходно читала вслух. Ее музыкальное ухо, живое и поэтическое воображение и инстинктивное влечение ко всему благородному и возвышенному придавали выразительность ее чтению Библии, какой Том никогда не слышал. Сначала она читала для удовольствия своего скромного друга, но вскоре она привязалась к священной книге со всем пылом своей натуры. Ева полюбила ее за то, что она пробуждала в ней особые порывы и ощущения, неясные и сильные в одно и то же время, какие любят впечатлительные детские натуры с сильным воображением. Всем книгам Библии она предпочитала Откровение и книги пророков, чудесные образы и пламенный язык которых тем более производили на нее впечатление, чем больше она, хоть и тщетно, пыталась проникнуть в их смысл. Она и ее простодушный друг, старый и малый, чувствовали это одинаково. Она знала только одно, что тут говорится о славе, которая должна явиться, о чем-то чудесном, что еще придет. И радовались всей душой этому будущему, сами не зная почему. Пробужденная душа трепещет, как заблудившийся странник между двумя таинственными безднами — вечностью прошлого и вечностью будущего. Свет вокруг нее озаряет лишь малое пространство, и потому она принуждена стремиться к неизвестному. И голоса, и движущиеся призраки, исходящие, по ее мнению, из облачного столба, находят созвучие и ответы в душе, полной напряженного ожидания. Для таких душ неизвестные образы все равно, что драгоценные камни, на которых начертаны непонятные иероглифы. Они благоговейно хранят их в надежде разгадать, когда перед ними раздвинется завеса грядущего. В то время, которое мы описываем, вся семья Сен-Клера жила на его вилле у озера Поншартрер. Летняя жара заставила всех, кто имел возможность, покинуть удушливый и вредный воздух города и переселиться на берега озера с его оживляющим ветерком. Вилла Сен-Клера, выстроенная в стиле загородных домов Ост-Индии, была обнесена легкими бамбуковыми верандами и окружена садами и парками. Гостиная выходила прямо в большой сад с живописными растениями и благоухающими тропическими цветами. Извилистые дорожки спускались до самых берегов озера, серебристая поверхность которого, колеблясь под солнечными лучами, постоянно меняла свой вид и час от часу становилась прекраснее. Наступал один из тех ослепительных закатов, которые охватывают весь горизонт сияющим венцом и обращают воду в золото. Озеро дремало, перерезанное розовато-золотистыми полосами. Суда с белыми парусами скользили, как призраки, то здесь, то там. И золотистые звездочки, мерцая сквозь зарево неба, отражались в дрожащей воде. Том и Ева сидели в тени зеленой беседки на маленькой зеленой скамье. Вечер был воскресный, и на коленях девочки лежала открытая Библия. Она читала: «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем». «Том!» — сказала она вдруг, остановившись и указывая ему на озеро. «Вот оно!»
3: «Что, мисс Ева?»
2: «Ну разве ты не видишь? Вон там!» Девочка указала пальцем на зеркальную воду, в переливах которой отражался блеск солнца. «Вот море стекла, смешанного с огнем!»
3: «Это правда, мисс Ева!»
2: И Том запел: «О, если б мне дали крылья зари, я полетел бы к берегам Ханаана! Светлые ангелы меня отвели бы на мою родину, в Новый Иерусалим!» «А как ты думаешь, дядя Том, где находится Новый Иерусалим?» — спросила Ева.
3: «О, там, на облаках, мисс Ева!»
2: «Тогда мне кажется, что я вижу его. Посмотри на эти облака. Они похожи на большие жемчужные ворота. А там за ними, далеко-далеко, все из золота. Том, спой теперь про светлых духов!»
4: Том запел известный гимн. «Я вижу хор светлых духов, вкушающих небесную славу. Все они одеты в светлые одежды и держат в руке победные пальмы».
2: «Дядя Том, я видела их», — сказала Ева.
4: Том нисколько не сомневался в этом и ничуть не был удивлен. Если бы Ева сказала ему, что она была на небе, он счел бы это вполне естественным.
2: «Эти ангелы иногда приходят ко мне во сне», — молвила Ева, глаза которой приняли мечтательное выражение.
4: Она запела вполголоса: «Все они одеты в светлые одежды и держат в руке победные пальмы».
2: «Дядя Том, я тоже уйду туда».
3: «Куда, мисс Ева?»
4: Девочка встала и протянула свою маленькую ручку к небу. Блеск солнечного заката сверкал на ее золотистых волосах и окрашивал ее щеки неземным сиянием, а глаза задумчиво восторженно смотрели ввысь.
2: «Я уйду туда», — повторила она, — «к светлым ангелам. Я скоро уйду туда, Том».
4: Сердце старого и верного друга болезненно сжалось. Том вспомнил, что уже полгода он замечал, как худели ее маленькие ручки, как лицо становилось прозрачнее, дыхание было прерывистым, как быстро она утомлялась и ослабевала, поиграв немного в саду, в котором раньше могла бегать целые часы. Он часто слышал, как мисс Офелия говорила о кашле, который не поддавался никаким лекарствам. И в эту минуту ее щечки и ручки были лихорадочно горячи. Тем не менее, мысль, только что высказанная Евой, не приходила до сих пор ему в голову. Бывают ли на свете дети, подобные Еве? Да, бывают. Но имена их вырезаны на могильных камнях, а их кроткие улыбки, небесные взгляды, своеобразные поступки и слова, как сокровища, погребены в глубине сердец близких людей. В скольких семьях случалось вам слышать, что доброту и изящество живых нельзя и сравнивать с прелестью тех, кого уже нет на свете? На небе как будто есть особый легион ангелов, которые спускаются на время в этот мир и овладевают чьим-нибудь непокорным человеческим сердцем, чтобы взять его с собою обратно на небо. Когда вы увидите глубокий и одухотворенный свет в глазах ребенка, когда маленькая душа проявляется в более нежных и умных словах, чем обычные детские речи, не надейтесь удержать это дитя. Печать неба лежит на нем, и свет бессмертия сияет из его глаз. Не то ли и с тобою, любимая Ева, ясная звездочка своего дома? Ты угасаешь, но те, кто любят тебя, всего менее знают об этом. Разговор между Томом и Евой был прерван внезапным призывом мисс Офелии.
5: «Ева! Ева!
4: «Иди же, дитя мое! Выпадает роса, ты не должна оставаться на воздухе!»
2: Ева и Том поспешили вернуться домой. Мисс Офелия была опытна и искусна в деле воспитания детей. Как уроженка Новой Англии, она хорошо умела отличать первые признаки этой медленной и обманчивой болезни, отмечающей свои жертвы среди самых

0: Гюстен, но она кашляет.
1: Что за вздор? Этот кашель решительно ничего не значит. У нее легкая простуда. Это возможно.
0: Но вот именно так начиналось у Элизы Джейн, у Эллен и у Мари Сэндерс.
1: Ах, сестра, вы пугаете меня, как старая нянюшка. Ребенку нельзя кашлянуть или чихнуть, чтобы вы сейчас не вообразили, будто он в безнадежном состоянии. Берегите только девочку. Предохраняйте ее от вечерней сырости. Не позволяйте ей слишком утомляться, и она будет совершенно здорова.
0: Так говорил Сен-Клер, но в душе его росла тревога. Каждый день он с лихорадочным напряжением присматривался к Еве и то и дело повторял, что ребенок совершенно здоров, что этот кашель не имеет никакого значения, что он происходит от расстройства желудка и что это часто бывает у детей. Но он проводил с нею больше времени, чем прежде. Чаще брал ее гулять вместе с собою и почти каждый день приносил ей какое-нибудь лекарство или укрепляющую микстуру. Не потому, говорил он, что ребенку это нужно, но потому, что это не может повредить ему. Особенно болезненно его тревожила с каждым днем возраставшая преждевременная зрелость ее ума и чувства, тогда как во всем другом она вполне сохраняла детскую наивность. Часто, бессознательно, она произносила слова, показавшие такой высокий подъем мысли и такую необычайную неземную мудрость, что они были похожи на вдохновение. В эти минуты Сен-Клер жутко вздрагивал и сжимал ее в своих руках, как будто эти горячие объятия могли спасти его. Казалось, сердцем его овладевала безумная решимость никогда не отпустить ее от себя. Душа ребенка вся изливалась в делах любви и самоотвержения. У нее всегда были великодушные порывы, но теперь в ней сказывалась задумчивость и сосредоточенность взрослого человека. Она по-прежнему любила играть с Топси и другими черными детьми, но как будто была скорее зрителем, чем заинтересованным действующим лицом в этих играх. Иногда она по получасу смеялась над забавными выходками Топси, но затем точно тень проходила по ее лицу, взор ее туманился, и мысли уносились далеко.
2: «Мама!» как-то сказала она. «Почему мы не учим читать наших слух?» «Что за вопрос, дитя мое? Никто этого не делает!» «Ну почему же, мамочка?»
0: «Потому что этим людям совершенно незачем уметь читать. От этого не стала бы лучше их работа, для которой они исключительно созданы».
2: «Но они должны читать Библию, мама, чтобы узнавать волю Божию».
0: «О, они всегда могут попросить кого-нибудь прочесть все, что им нужно».
2: «Мне кажется, мамочка, что каждый должен читать Библию сам. Им часто хочется слушать, а прочесть некому».
0: «Ты странная девочка, Ева».
2: «Тетя Офелия выучила читать Топси».
0: «Да, и ты видишь, какую это ей приносит пользу? Несноснее и противнее Топси я никого не знаю».
2: «А бедная мами, — сказала Ева, — она так любит Библию. Как бы она хотела читать ее сама. Что она будет делать, когда я не смогу больше читать ей?»
0: Мари, разбирая вещи в комоде, рассеянно ответила:
2: «Да, конечно, Ева, скоро тебе придется думать о другом, чем о чтении Библии невольникам. Я не говорю, что это плохо. Я сама так делала, когда была здорова. Но когда ты будешь наряжаться и выезжать в общество, у тебя не будет больше времени. Посмотри», — прибавила она, —
0: «вот эти бриллианты я подарю тебе, когда ты в первый раз выйдешь в свет».

0: Я надевала их на мой первый бал. Могу сказать тебе, Ева, я произвела впечатление».
1: Ева взяла футляр и вынула оттуда бриллиантовое ожерелье. Ее большие, мечтательные глаза были устремлены на блестящие камни, но мысли были далеко.
0: «Какой у тебя серьезный вид, дитя!» — сказала Мари.
1: «Мама, а это дорого стоит?»
0: «Ну, конечно! Мой отец выписал эти бриллианты из Франции. Это целое маленькое состояние».
1: «Я бы хотела, мама, чтобы они были моими. Только с тем, чтобы делать с ними все, что я захочу».
0: «А зачем тебе это?»
1: «Я бы их продала и купила бы землю в свободных штатах. И перевела бы туда всех наших людей. И платила бы учителям, чтобы они учили их читать и писать».
0: Громкий смех матери прервал Еву. «Открыть пансион для негров! Не хочешь ли ты учить их играть на фортепиано и рисовать по бархату?»
1: «Мама, я научила бы их читать Библию, писать письма и читать те, которые они получают. Им очень тяжело, что они не умеют этого делать. Том это чувствует, маме тоже, и многие другие. Я думаю, что это плохо».
0: «Полно, полно, Ева! Какой ты еще ребенок! Ты ничего не понимаешь в этих вещах! И кроме того, от твоей болтовни у меня начинает болеть голова».
1: У Мари всегда была наготове головная боль, когда разговор ей не нравился. Ева исчезла. Но с того дня она усердно начала давать уроки чтения маме. Около этого времени к Сен-Клеру приехал погостить на несколько дней его брат Адольф со своим старшим сыном, мальчиком лет 12. Странное и красивое зрелище представляли эти два брата-близнеца. Вместо того, чтобы сохранить между ними сходство, природа сделала их противоположными во всех отношениях. Тем не менее, казалось, они были связаны таинственными и более тесными узами, чем обычная дружба. Они любили гулять под руку по аллеям сада и парка. У Агюстина были голубые глаза, золотистые волосы, тонкие гибкие формы и подвижное лицо. У Альфреда черные глаза, надменный римский профиль, крепкая фигура и уверенная походка. Каждый из них постоянно подсмеивался над мнениями и поступками другого. Но, тем не менее, их обоих тянуло друг к другу. Энрик, старший сын Адольфа, был красивый мальчик с благородным выражением лица и черными глазами, полными живости и ума. С первой же минуты он совершенно был очарован миловидностью своей сестры Евы. У Евы был любимый маленький пони, белый, как снег, и такой же кроткий, как его маленькая госпожа. Этот пони был подведен Томом к веранде. Его уже ожидал мальчик-мулат, лет 13, держа в поводу чудную вороную арабскую лошадку, выписанную за большие деньги для Энрика. Энрик по-детски гордился своим новым приобретением. Он подошел, взял поводья, заботливо осмотрел лошадь, и брови его нахмурились.
2: «Это что такое, Дода, ленивая собачонка? Ты не чистил сегодня мои лошади?»
1: «Чистил, хозяин», — покорно ответил Дода. «Но она сейчас запылилась».
2: «Молчать, бездельник!» — воскликнул Энрик, гневно поднимая хлыст. «Как ты смеешь так отвечать?»
1: Дода был красивый мальчик с блестящими глазами одинакового роста с Энриком. Его вьющиеся волосы падали на высокий и смелый лоб. В жилах его текла кровь белого, что можно было заметить по внезапно вспыхнувшим щекам и загоревшемуся взгляду, когда он пытался заговорить.
2: «Энрик!»
1: — начал он. Энрик ударил его бичом по лицу, затем схватил за руку и заставил опуститься на колени, хлестая до тех пор, пока не выбился из сил.
2: «Бесстыжий пес! Будешь ли ты еще разговаривать, когда я делаю тебе замечание? Отведи лошадь и вычисти ее как следует. Я выучу тебя знать свое место».
3: «Молодой хозяин», — сказал Том, — «я думаю, он хотел объяснить вам, что лошадь каталась по земле, когда ее вывели из конюшни. Она так горяча, и поэтому она выпачкалась. Я сам видел, как он чистил ее утром».
2: «Придержи язык, пока тебя не спрашивают»,
1: — ответил Энрик. И, повернувшись, он пошел по лестнице на веранду, навстречу Еве, стоящей там.
2: «Ева, я очень сожалею, что этот глупый мальчишка заставил вас ждать»,
1: — сказал он.
2: «Сядем на эту скамью, пока он вернется». «Ну что с вами? У вас такой мрачный вид».
0: «Как вы могли так зло и жестоко обойтись с этим бедным Додо?»
1: — сказала Ева.
2: «Жестоко! Зло!»
1: — удивленно воскликнул мальчишка.
2: «Что вы хотите этим сказать, дорогая Ева?»
0: «Я не хотела бы, чтобы вы называли меня дорогой Евой, если вы такой злой».
2: «Милая Ева, вы не знаете Додо. Это единственное средство заставить его что-нибудь делать. Он вечно вывертывается и лжет. Единственное средство заставить его молчать — это закрыть ему рот. Папа всегда так делает».
0: «Но дядя Том сказал вам, что это была случайность, и он всегда говорит правду».
2: «Значит, это необыкновенный негр», — сказал Энрик. «А вот Додо лжет столько, сколько может сказать слов».
0: «Обращаясь с ним таким вот образом, вы заставляете его обманывать из страха».
2: «Знаете, Ева, вы так заботитесь об этом маленьком мулате, что я стану ревновать вас».
0: «Но вы его побили, а он этого не заслуживал».
2: «Ну, это ему зачтется другой раз, когда он заслужит. Несколько ударов никогда не повредят ему, могу вас уверить. Но я не буду больше бить его при вас, если это вам неприятно».
1: Ева далеко не была удовлетворена, но она считала бесполезным пытаться объяснить красивому мальчику свои чувства. Додо вскоре появился с лошадью.
2: «Наконец-то она достаточно чиста», — сказал молодой господин с более благосклонным видом. «Теперь, Додо, подержи лошадь Евы, пока я помогу ей сесть в седло».
1: Додо повиновался и стал возле пони. Лицо его было взволновано, глаза красны от слез. Энрик, гордившийся своей ловкостью и галантностью, быстро усадил в седло свою хорошенькую сестру и, собрав поводья, подал ей. Но Ева наклонилась в сторону, где стоял Додо, и в ту минуту, когда он выпустил повод, сказала ему:
0: «Отлично! Ты добрый мальчик! Благодарю тебя, Додо!»
1: Додо с изумлением взглянул на это кроткое личико. Кровь прилила к его щекам, а глаза наполнились слезами.
2: «Сюда, Додо!»
1: — повелительно крикнул Энрик. Додо бросился к лошади, на которую садился его господин.
2: «Вот тебе на леденцы, Додо, сходи за ними»,
1: — сказал Энрик, бросая на землю мелкую монету. И, догнав его, Энрик поехал рядом с нею. Додо глазами следил за обоими детьми. Один дал ему денег, другая — то, что было всего дороже, доброе, ласковое слово. Только несколько месяцев прошло с тех пор, как Додо расстался со своей матерью. Альфред купил его на невольничьем рынке за красивое лицо, которое должно было соответствовать красоте арабской лошади. И теперь бедный мальчик был отдан в ученье своему молодому господину. Сцену, которую мы только что описали, видели оба брата Сен-Клэры из другой части сада. Огюстен был возмущен, но заметил только со своей обычной саркастической беспечностью.
3: «Вот это, Альфред, ты называешь республиканским воспитанием?» «О, Энрик ужасно груб, когда выходит из себя», —
1: равнодушно сказал Альфред.
3: «Ну, ты, конечно, считаешь это полезной практикой для него»,
1: — сухо прибавил Огюстен.
3: «Одобряю я это или нет, я не могу помешать ему. Энрик — настоящий ураган. Мы с женой уже давно отчаялись подчинить его себе. Но и это Дода не весть что. Никакой кнут на него не действует».
1: Оба брата поднялись на веранду и уселись за маленьким бамбуковым столиком с шахматной доской. В это время под верандой послышался лошадиный топот.
3: «Вот и дети»,
1: — сказал Огюстен, вставая.
3: «Посмотри, видел ли ты что-нибудь прекраснее?»
1: Действительно, это была очаровательная картина. Энрик со своим гордым видом, черными как агат кудрями и оживленным лицом, весело смеялся, наклоняясь к своей сестре. На Еве было голубое платье и такого же цвета шляпа. Верховая езда придала яркий оттенок ее лицу и усиливала блеск ее прозрачной кожи и золотистых волос.
3: «Боже мой, какая ослепительная красота!»
1: — воскликнул Альфред.
3: «Сколько сердец заставит она страдать рано или поздно!» «Да, заставит. Бог знает, как я боюсь этого!»
1: С внезапной горечью произнес Огюстен, торопясь сойти вниз, чтобы снять ее с лошади.
3: «Ева, радость моя, не слишком ли ты устала?»
1: — спросил он, прижимая ее к себе.
0: «Нет, папа», — отвечала девочка, но ее короткое и затрудненное дыхание встревожило отца.
3: «Зачем ты ездила так быстро, моя дорогая крошка? Ты знаешь, что тебе это вредно».
0: «Я забыла, папа. Мне так было весело. Я люблю быструю езду».
1: Огюстен на руках перенес дочь в гостиную и положил на софу.
3: «Ты должен заботиться о Еве, Энрик», — сказал он. «Ей нельзя ездить так быстро». «Я возьму ее на свое попечение, дядя», —
1: сказал Энрик, садясь на софу и взяв Еву за руку. Вскоре Еве стало лучше. Ее отец и дядя ушли продолжать шахматную игру, а дети были предоставлены сами себе.
3: «Знаете, Ева, мне очень жаль, что папа может пробыть здесь только 2 дня, а потом мы не увидимся. Если бы я остался с вами, я постарался бы сделаться добрым и не стал бы бить Додо. Я не хотел плохо с ним обращаться, но я очень вспыльчив. Впрочем, я вовсе не злой. Время от времени я даю ему денег. Вы видите, как он хорошо одет. Вообще, я думаю, Дода довольно счастлив».
0: «А считали бы вы себя счастливым, если бы около вас не было никого, кто бы вас любит?»
3: «Я? Конечно, нет».
0: «Ну вот, вы разлучили Дода со всеми его друзьями, и теперь у него никого нет, кто бы его любил. Как может он быть счастлив?»
3: «Ну что же я могу сделать? Я не могу возвратить ему мать и любить его сам».
0: «Но почему вы не могли бы его любить?»
3: «Любить Додо? Разве вы хотели бы, чтобы я любил его, Ева? Он может мне нравиться, и этого довольно. Ведь вы же не любите своих слуг?»
0: «Нет, я люблю их, уверяю вас».
3: «Как это странно».
0: «Разве в Библии не говорится, что мы должны любить всех?»
3: «О, Библия, конечно, в ней говорится много в этом роде, но никто не думает исполнять этого. Вы это хорошо знаете, Ева».
1: Ева не отвечала. Глаза ее с минуту оставались неподвижными и задумчивыми.
0: «Как бы там ни было, мой дорогой брат, я прошу вас, любите бедного Дода и будьте добры к нему из-за любви ко мне».
3: «Я все сделаю из любви к вам, дорогая сестра, потому что мне кажется, что вы самое милое создание, которое я когда-нибудь видел».
1: Энрик говорил это так горячо, что его красивое лицо вспыхнуло. Ева выслушала его вполне спокойно и только сказала: «Я очень рада этому, милый Энрик. Надеюсь, что вы не забудете своего обещания». В эту минуту обеденный колокол прервал их разговор. 2 дня спустя Альфред и Огюстен расстались. Чрезмерно утомленная верховой ездой и продолжительными прогулками со своим братом, Ева стала быстро слабеть. Огюстен, наконец, согласился посоветоваться с врачом. До этих пор он отказывался от этого, боясь узнать ужасную истину. Но Еве было так плохо, что в течение нескольких дней она не могла выходить из дома. Тогда был приглашен доктор. Мари Сен-Клер не обращала никакого внимания на упадок здоровья и сил дочери. Она была поглощена изучением 2 или 3 новых своих болезней. Она была убеждена, что никто никогда не страдал и не может страдать так, как она. Поэтому с негодованием отвергала намеки на болезни других. В подобных случаях она всегда уверяла, что это просто лень или недостаток энергии. Если бы кто на опыте убедился в том, что переносит она, то увидел бы разницу между подлинной болезнью и притворством. Мисс Офелия не раз пробовала пробудить ее материнское чувство, но без успеха. «Что же особенного с ребенком?» – возражала она. «Ева играет и прыгает по целым дням, но у нее кашель». «Кашель? Не говорите мне о кашле. Я кашляю всю жизнь. В возрасте Евы думали, что у меня чахотка. Мама целые ночи следила за мной. О, кашель Евы решительно ничего не значит. Но девочка слабеет, у нее одышка». «Ах, у меня все это было целыми годами! Это просто нервное возбуждение!» «Но по ночам у нее сильная испарина!» «Со мной это происходит целые десятки лет! Часто ночью я просыпаюсь вся мокрая, белье и простыни сыры до того, что маме принуждена их развешивать и сушить. У Евы нет ничего подобного тому, что бывает со мной». Мисс Офелия решила замолчать. Но когда болезненное состояние Евы сделалось очевидным и был приглашен доктор, Мари вдруг переменилась. Она отлично знала и всегда предчувствовала, что обречена быть несчастнейшей из матерей. Ей с ее слабым здоровьем предстояло видеть своего единственного ребенка, сходящим в могилу. И по случаю этого нового несчастья Мари заставляла маме проводить около себя целые ночи, бранила ее и сердилась по целым дням с большей энергией, чем когда-либо.
4: «Перестаньте, дорогая Мари!» — утешал ее Сен-Клер. «Не надо смотреть на вещи так мрачно!»
0: «Вы не знаете сердца матери, Сен-Клер! Вы меня не поймете никогда, никогда, никогда!»
4: «Вы говорите так, как будто все уже потеряно!»
0: «Я не могу относиться к этому так же равнодушно, как вы! Если вы ничего не чувствуете, видя своего единственного ребенка в таком тревожном состоянии, то я это чувствую. Это слишком большой удар для меня после всего, что я перенесла».
4: «Правда», — возражал Сен-Клер. «Ева очень хрупкий ребенок, и я всегда это знал. Она быстро выросла, и это ее истощило. Несомненно, ее состояние вызывает тревогу, но теперь она только ослаблена жаркой погодой и утомлена прогулками с братом. Доктор говорит, что надежда еще есть».
0: «Да, конечно. Вы можете видеть во всем только хорошую сторону. Не иметь слишком большой чувствительности – великое счастье. Я сама хотела бы чувствовать менее глубоко. Это делает меня только совершенно несчастной. Я желала бы быть такой же равнодушной, как все вы».
1: Эти все имели основание желать того же, потому что новое несчастье сделалось для Мари предлогом и оправданием всевозможных нападок на окружающих. Все, что говорилось и делалось, служило новым доказательством бессердечия и чувствительности людей, которым не было никакого дела до ее необычайных горестей. Бедная Ева, слыша некоторые из этих разговоров, горько плакала от сострадания к матери и от огорчения, что она служит причиной ее мучений. Недели через две в здоровье девочки произошло значительное улучшение. Одна из тех обманчивых надежд, которыми неумолимая болезнь утешает даже на краю могилы тоскующие сердца близких. Вновь шаги Евы слышались в саду и на веранде. Она снова играла и смеялась, а отец в порыве радости объявил, что скоро она будет совершенно здорова. Мисс Офелия и доктор одни только не были обмануты этим кажущимся улучшением. Другое сердце, впрочем, тоже хранило роковое предчувствие. Маленькое сердечко Евы. Что это за голос, так спокойно и так ясно говорящий в душе о близком конце ее земного бытия? Таинственный ли это инстинкт умирающего тела или трепетное предчувствие души, приближающейся к бессмертию? Как бы там ни было, Ева чувствовала, что небо было близко, со спокойной и кроткой пророческой уверенностью. Спокойной, как свет заходящего солнца, кроткой, как ясная тишина осеннего дня. Ее сердце отдыхало, ощущаемое лишь огорчением тех, кто так любил ее. Жизнь развертывалась перед ней с такой безмятежностью, какую могут дать только любовь и богатство. За ней ухаживали с такой любовью, и, несмотря на все это, она не жалела о том, что умирает. В той книге, которую она столько раз читала вместе со своим старым другом, она нашла и восприняла юным сердцем образ того, кто так любил маленьких детей. Она думала о нем, и мало-помалу он перестал быть образом отдаленного прошлого и сделался живою действительностью. Любовь ко Христу охватывала с неземною нежностью детское сердце. И, умирая, она уходила к Нему, в Его дом, как она говорила. Но сердце ее сжималось болезненной нежностью к тем, кого она оставляла, в особенности к Отцу. Не отдавая себе ясного отчета, она чувствовала, что Ему она была более дорога, чем кому бы то ни было. Она любила мать, потому что вообще могла только любить. Эгоизм Мари всегда огорчал и смущал ее. Но у нее была слепая детская уверенность, что мать никогда не может быть неправой. В Мари было нечто, чего ребенок никогда не мог понять. Но Ева не задумывалась над этим, говоря, что это ее мама, и нежно ее любила. Она жалела и добрых, преданных слуг, для которых была солнечным лучом. Дети обыкновенно не способны к обобщениям. Но Ева была удивительно развитым ребенком, и все плохое, чему она была свидетельницей, все печальные последствия рабства, среди которого она жила, глубоко запали в ее впечатлительное сердце. У нее было смутное желание сделать что-нибудь для них, осчастливить и спасти не только их, но и всех рабов вообще. Стремление, так печально противоречившее слабости ее маленького существа. «Дядя Том», — сказала Ева однажды, когда они вместе читали Библию, —
5: Я понимаю теперь, почему Иисусу Христу надо было умереть за нас.
4: Почему, Ева?
5: Мне самой иногда этого хочется.
4: Как, Ева? Я не понимаю.
5: Но я не могу объяснить этого. Но когда я увидела всех этих несчастных на пароходе, помнишь, когда мы ехали сюда? Одни лишились матерей, другие мужей. Матери плакали о своих маленьких детях. Когда я слышала историю бедной Прю и еще многих других, я чувствовала, что с радостью умерла бы, если бы моя смерть положила конец этим несчастьям. Да, я хотела бы умереть за них, если бы могла, —
1: сказала девочка серьезно, кладя свою похудевшую руку на руку Тома. Том с благоговением смотрел на нее. Когда же она убежала, услышав голос отца, он несколько раз отирал слезы, глядя ей вслед.
4: «Бесполезно пытаться удержать среди нас Еву», — сказал он маме, которую встретил вслед за этим. «На ее челе печать Господа».
5: «Ах, да!» — ответила маме, поднимая руки к небу. «Я всегда это говорила. У нее в глазах есть что-то особенное. Сколько раз я говорила это госпоже, и вот теперь выходит, что это правда. Все это видят. Бедная, милая овечка!»
1: Ева взбежала по ступеням веранды навстречу отцу. Был вечер, и лучи солнца окружали как бы ореолом ее маленькую фигурку в белом платье с золотистыми волосами и пылающими щеками, с неестественным блеском в глазах от медленной лихорадки, сжигавшей ее. Сен-Клер позвал ее, чтобы показать недавно купленную для нее статуэтку. Но когда она приблизилась, им овладело невыразимое волнение. Есть род красоты такой сильный и вместе с тем такой хрупкий, что на него невозможно смотреть. Отец быстро обнял ребенка и почти позабыл о том, что хотел сказать.
4: «Ева, дорогая моя, ведь тебе лучше сегодня, не правда ли?»
5: «Папа», — сказала Ева с внезапной решимостью, «я уже давно хотела поговорить с тобой. Лучше это сделать теперь, пока я еще не совсем слаба».
1: Отец вздрогнул. Ева села к нему на колени, положила голову на его грудь и сказала:
5: «Папа, бесполезно дольше скрывать это от тебя. Пришло время, когда я должна с вами расстаться. Я ухожу и никогда не вернусь».
1: И Ева зарыдала.
4: «Ева, крошка моя дорогая!» Дрожащим голосом уговаривал ее Сен-Клер, стараясь говорить спокойно. «Ты нервна и грустна сегодня. Ты не должна предаваться таким тяжелым мыслям. Посмотри, я купил тебе статуэтку».
5: «Нет, папа», — сказала девочка, слегка отталкивая ее. «Не обманывайся, мне не лучше. Я это чувствую и скоро уйду. У меня не расстроены нервы, и я не грустна. Если бы я не думала о тебе, папа, и о моих друзьях, я бы была совершенно счастлива. Мне надо уйти. Я хочу уйти».
4: «Милое дитя, откуда у тебя появляются такие грустные мысли? Разве тебе чего-нибудь недостает, чтобы ты была счастливой?»
5: «Папа, я лучше хотела бы быть на небе, хотя из любви к моим друзьям я согласилась бы жить. Здесь многое огорчает и мучит меня, но я не хотела бы оставлять вас. Это разбивает мне сердце».
4: «Что же огорчает и страшит тебя, Ева?»
5: «Ну, все, что творится здесь. Мне жаль наших бедных людей. Они любят меня, и все так добры ко мне. Я желала бы, папа, чтобы они были свободны.
4: «Ева, дитя мое, разве ты думаешь, что им плохо у нас?»
5: «О, папа, если с тобою что-нибудь случится, что будет с ними? Таких людей, как ты, немного. Дядя Адольф не такой, как ты, и мама не такая. Подумай о хозяевах бедной Прю. Какие ужасные вещи происходят!»
4: И Ева вздрогнула. «Милое дитя, ты слишком впечатлительна. Я жалею, что позволил тебе слушать подобные истории».
5: «Вот это именно, папа, и огорчает меня. Ты желал бы, чтобы я была вполне счастлива, чтобы у меня не было никакого горя, никаких страданий, чтобы я даже не слышала о грустных вещах в то время, как столько несчастных людей всю жизнь страдают и мучатся. Мне это кажется эгоизмом. Я должна знать обо всем, должна все предчувствовать. Это всегда западало в самую глубину моего сердца. Я постоянно об этом думаю. Папочка, разве нет средств освободить всех невольников?»
4: «Это вопрос трудный, моя дорогая. Без сомнения, рабство — очень плохое дело. Многие так думают, и я сам так же. Я желал бы от всего сердца, чтобы ни одного невольника не было в нашей стране. Но не знаю, каким образом можно этого достигнуть».
5: «Ты так добр, так великодушен и сострадателен. Папа, ты так хорошо можешь говорить. Попробуй, убедись делать то, что справедливо. Когда я умру, ты будешь обо мне думать, и ты это сделаешь из любви ко мне. Я сделала бы сама, если бы могла».
4: «Когда ты умрешь, Ева?»
1: — воскликнул Сен-Клэр с глубоким волнением.
4: «Дитя, не говори так. Кроме тебя у меня никого нет на земле».
5: «Ребенок бедный старой Прю был для нее так же всем на свете. А между тем она должна была слушать, как он кричит, и ничего не могла для него сделать. Папа, эти несчастные люди любят своих детей так же, как и ты любишь меня. Сделай для них что-нибудь. Бедная маме, я видела, как она плачет, когда говорит о своих детях. Том также любит своих детей. Как ужасно видеть постоянно такие страдания!»
4: «Полно, полно, моя дорогая!» — говорил Сен-Клэр ласковым голосом. «Прошу тебя, не мучь себя, не говори мне больше о смерти. Я сделаю все, что ты захочешь».
5: «Обещай мне, папа, что Том получит свободу тотчас же после...»
1: Она остановилась и продолжала нерешительно.
5: «После того, как я уйду».
4: «Хорошо, дорогая моя, я сделаю все, что ты хочешь».
5: «Милый папа»,
1: — сказала девочка, приложив свою пылающую щеку к его лицу.
5: «Я желала бы, чтобы мы ушли вместе».
4: «Куда, моя крошка?»
1: — спросил Сен-Клэр.
5: «К нашему спасителю. Там все так прекрасно, так мирно. Там на небе одна только любовь».
1: Девочка говорила о небе, как о месте, где она часто бывала.
5: «Разве ты не хотел туда пойти, папа?»
1: — прибавила она. Сен-Клэр прижал ее к себе и ничего не ответил.
5: «Ты придешь ко мне»,
1: — сказала девочка тоном спокойной уверенности, который она часто невольно принимала.
4: «Я пойду за тобой. Я не забуду тебя».
1: Вечерние тени сгущались. Сен-Клэр сидел неподвижно, прижимая к сердцу хрупкое тельце ребенка. Он больше не видел ее глубокого взгляда, но голос ее проникал в него, как голос духа, и, подобно видению, вся его прошлая жизнь пронеслась перед ним. Молитвы и гимны матери, его собственные юные порывы к добру, и между ними настоящей минутой годы светской жизни и сомнений, то, что люди называют жизнью порядочного человека. Много, очень много можно передумать в одно мгновение. Сен-Клэр многое понял и перечувствовал, но ничего не сказал. Когда стемнело, он отнес девочку в ее комнату. Он отослал служанок и укачивал ее на руках до тех пор, пока она не уснула. Однажды в воскресенье после обеда Сен-Клер полулежал в бамбуковом кресле на веранде. Мари лежала на диване против окна, открывавшегося на веранду, защищенная от москитов пологом из прозрачной ткани, небрежно держа в руке изящно переплетенный молитвенник. Она взяла его, потому что день был воскресный, и делала вид, что читает. В действительности она сладко дремала с открытой книгой в руках. Мисс Офелия после продолжительных исследований открыла, наконец, неподалеку маленькую общину и отправилась туда с Евой.
5: «Огюстен!»
1: – произнесла, наконец, Мари, очнувшись после краткой дремоты.
5: «Я должна послать в город за моим прежним доктором Пози. У меня начинается болезнь сердца. Я в этом уверена».
4: «Зачем это? Доктор, который лечит Еву, кажется, вполне искусен».
5: «Я не доверилась бы ему в серьезном случае. Мне кажется, моя болезнь очень серьезна. Это меня озадачивает. Уже 2 или 3 ночи у меня сильные боли и какое-то странное ощущение».
4: «Полно, Мари. Вы сегодня в мрачном настроении. Я не верю, чтобы у вас была болезнь сердца».
5: «Конечно, вы этому не верите. Я так и знала. Вы готовы сойти с ума, если Ева кашляет или с ней случится что-нибудь самое ничтожное. Обо мне вы никогда не думаете».
4: «Если вам особенно приятно думать, что у вас болезнь сердца, я ничего не буду говорить против. И даже, если хотите, поддержу ваше предложение. Я не знал, что вы именно этого желаете».
5: «Как я желаю, чтобы вам не пришлось раскаяться в своей бесчувственности, когда уже будет поздно. Вы можете верить или нет, но мое беспокойство по поводу Евы и утомление, вызванное заботами об этом милом ребенке, значительно усилили болезнь, существование которой я давно подозревала».
1: В чем состояли ее заботы, трудно было сказать. Сен-Клер думал об этом про себя и продолжал делать безразличный вид, пока перед верандой не остановился экипаж. Ева и мисс Офелия поднялись на веранду. Последняя прошла по обыкновению в свою комнату, не говоря ни слова, чтобы снять шаль и шляпу. А Ева подбежала к отцу и села к нему на колени, чтобы рассказать, что они слышали в собрании. Вдруг из комнаты мисс Офелии, тоже выходившей на веранду, раздались громкие восклицания, и слышно было, как она жестоко кого-то бранила. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает...

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля.

Псалом 128. Песнь восхождения. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все, ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы

Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи,

будешь замечать беззаконие. Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий Его.

церковь – это не исторический эпизод, ушедший в небытие. Это суровая реальность наших дней. Меняются времена, но отношение мира к церкви остается неизменно враждебным. Слова Иисуса «гнали меня, будут гнать и вас» актуальны и в наши дни. Есть страны, где проповедники Евангелия, идя на богослужение, не могут быть уверенными, что вернутся домой

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит 17-я часть этого литературного произведения.
1: Кроме тех, что я назвал, есть немало причин, почему лучше проговаривать то, что лежит на душе. Ведь он с нами везде. Аркадий Петрович закончил и предложил еще чаю. Артуру казалось неуместным в такой напряженный момент думать о чае, и он отказался. Хозяин спокойно налил себе чашку и осторожно отхлебнул. Артур задумался и ушел в воспоминания. Уют комнаты, мягкий, доброжелательный взгляд собеседника создавали обстановку, располагающую к тому, чтобы переосмыслить прошлое без страха и смущения. Затем он вздрогнул и резко бросил. Нет, Бог не мог там присутствовать. А если он присутствовал там, то какой смысл в том, что он вообще существует? Где? Аркадий Петрович понимал, что ступает на хрупкий лед над пучиной и был готов воспринять без обиды самый резкий и неожиданный выпад со стороны посетителя. Артуру вдруг захотелось закричать. Он был в шоке от того, что чуть не проболтался о том, в чем и себе не признавался, о чем не вспоминал уже почти 20 лет. Конечно, на самом деле он помнил об этом каждую минуту и секунду своей жизни. И именно этот факт диктовал многие его поступки. Но все происходило без вмешательства его сознания. В тот момент, когда испуганная ругань уже готова была сорваться с его уст, сработала привычка жить во враждебном мире, в котором люди не прощают и не забывают вот таких внезапных вспышек гнева. Люди, конечно, изображают, что не произошло ничего страшного, изображают прощение. Но мнение их о человеке меняется иногда кардинально. Артур же, как сирота, ненужный на самом деле никому на земле, так в глубине души считал молодой мужчина, не мог позволить себе вот так, одной вспышкой, испортить отношения с человеком, который, в принципе, неплохо к нему относился до сих пор. Кроме того, мужчина привык любое дело доводить до конца и получать, насколько возможно, скоро то, зачем пришел. По крайней мере, делать для этого все, что от него зависело. Сейчас он пришел к Аркадию Петровичу вполне с определенной целью. И до получения того, что ему нужно, оставалось лишь несколько минут. Артур понимал, что не может ждать ожидаемого стопроцентного качества, но был на это согласен. Судорожно сглотнув готовую сорваться с уст жесткую фразу, Артур мгновение помолчал. Затем быстро, словно торопясь заполнить многозначительную паузу, проговорил. «Вы говорили, что я могу помолиться и не рассказывать лишнего. Могу я сделать это сейчас с вами?» «Конечно, можешь». Глаза Аркадия Петровича стали немного больше. Он видел разное самообладание, но подобное удивило даже его. В каком огромном страхе живет этот человек, если даже такой стресс не смог сбить его с намеченной цели? Изумился про себя хозяин кабинета. Затем произнес молчаливую молитву к Богу о душе своего гостя. «Я верю, Господи, Тебе, что Ты не останавливаешься в своем труде над душами. Ты излечишь эту душу, и я верю в это. Ты же видишь, что, несмотря на все страхи и обиды, Артур не хочет уходить от тебя. Прошу тебя, помоги ему». Мужчины склонились на колени. Артур коротко и сухо произнес: «Бог, ты знаешь, что я не хочу жить без тебя. Ты также знаешь, что я устал от мыслей о моих грехах. Прости меня, если сможешь». Он помолчал, затем добавил: «Несмотря на то, что я все еще не могу простить сам». Артур чуть не произнес имя матери, но он не хотел, чтобы Аркадий Петрович узнал, на кого он держит обиду. Если Бог все равно знает, зачем говорить об этом вслух? Когда Артур закончил молитву, Аркадий Петрович также коротко помолился, прося у Бога милости к Артуру. Несмотря на неполноту его покаяния и неготовность прощать тем, кто причинил ему боль. Произнеся короткое «Аминь», мужчины встали с колен, и Артур заторопился к выходу. Когда Артур уже стоял в дверях, Аркадий Петрович остановил гостя. «Артур, могу я попросить тебя об одной вещи?» «Смотря какой», — насторожился Артур. «Придет время, когда ты снова вернешься к тому моменту своей жизни, о котором ты сейчас не пожелал разговаривать. Если ты когда-то вновь вспомнишь о нем, подумай о том, что Христос был там и страдал вместе с тобой. Бог не мог отнять свободу воли у тех, кто причинил тебе боль. Но Он принял боль вместе с тобой. Ты читал о Его борьбе в Гефсимании?» «Ну да», — пробормотал Артур, не понимая, к чему ведет Аркадий Петрович. «Помнишь тот момент, когда сказано, что пот его был, как капли крови, падающие на землю?» — продолжал душепопечитель. «Да, что-то припоминаю. Это было в тот момент, когда Христос принял всю тяжесть наших грехов. Христос не был искушен в грехе, и Ему не нравится пятиминутное удовольствие, за которым бежим мы, повинуясь искушению. Но Он знаком во всей полноте с последствиями грехов. Он понес на Себе всю тяжесть страданий и боли. А это и есть все последствия грехов. Последствия любого греха – это боль. Христос понес на Себе твою боль и боль многих других, пострадавших от греха окружающих людей или от своего собственного греха. Это было настолько невыносимо, что пот его был, как капли крови, падающие на землю. Подумай об этом. Обещаешь?» «Хорошо, я подумаю. Только не сейчас», — покачал головой Артур. «Конечно, когда сможешь. Только постарайся не забыть», — еще раз попросил Аркадий Петрович. «Ладно», — кивнул Артур и вышел. Сев в машину, он понял, что не может вести ее. Поэтому он отъехал в соседний двор, дважды наехав на бордюры, и остановился. Руки тряслись. Казалось, где-то в желудке поселился еж, который пытался выбраться оттуда. Так сильно что-то скребло и кололо там. «Как ловко этот лис меня обставил! Я чуть не выложил ему все! Ненавижу эту мягкость и всепонимание. Разболтаешь все, а потом разгребай последствия». «Нет уж, не дождетесь», — рявкнул он, ударив обеими руками по рулю. Посидев около получаса, Артур успокоился и поехал домой. Радости покаяния не было, но, на удивление, на душе стало немного спокойнее. После того, как первый испуг от собственной откровенности прошел, Артур смог вспомнить, что не слышал от Аркадия Петровича ни одного замечания и ни одного упоминания о тех тайнах, которые он выслушивал в стенах своего кабинета. А тайн этих было немало. Молодой мужчина не сомневался в этом. С тех пор, как он стал ходить на занятия, приходя с Марией всегда немного раньше, он не раз видел людей, выходящих из этой двери. Нередко их глаза были заплаканными.

шаг к настоящему покаянию. Но он сделал это и хотел, чтобы Мария поддержала его. Девушки вновь не оказалось дома. Восприняв это как знак, Артур тяжело вздохнул и опустил голову. Просидев так в кресле до позднего вечера, он принял окончательное решение. Нужно расстаться. «Значит, не судьба», — вздохнул он. «Будет лучше, если я помогу той, которая нуждается сейчас больше всех, кто меня окружает. Я помогу Розе воспитать ее ребенка. Избавлю ребенка от той боли, которую получил сам. Этот ребенок не будет расти без отца». Спустя несколько дней после занятия он поговорил с Марией.

0: Стоя под деревом, Сергей Павлович вдруг увидел женщину из церкви, идущую с сыном в его направлении. Лидия Гавриловна была ярым сторонником воспитания детей без наказания. Она позволяла детям почти все, кроме того, что реально опасно для жизни и здоровья. Нередко у них с Сергеем Павловичем и Галиной Николаевной возникали споры о воспитании. Их взгляды отличались полной противоположностью. Сергей Павлович нередко говорил, что при подобном воспитании ее дети плохо кончат. Теперь же стоял у двери полиции, ожидая своего сына с допроса. Бывает время, когда люди совсем не рады видеть знакомых, тем более оппонентов из среды братьев и сестер по вере. Все, что он предсказывал Лидии Гавриловне, случилось с ним. Сергей Павлович сделал невольно шаг назад, и ствол дерева скрыл его с глаз людей, стоявших на крыльце. Прошло несколько секунд, и он вновь вышел из-за ствола, чтобы не упустить Павла, когда тот появится. Но каково же было его удивление, когда он увидел своих знакомых, разговаривающих с вышедшим из помещения Павлом. Делать было нечего. Пришлось оставить свое укрытие и подойти к ним. «Приветствую, сестра!» Смущенно поздоровался он. «Приветствую, брат!» Не менее смущенно ответила она. Роман, ее сын, который был немного младше Павла, стоял в стороне, мечтая исчезнуть куда-нибудь. Но бежать было поздно, и он пробормотал. «Здравствуйте!» «Здравствуй!» — ответил Сергей Павлович. «Ну и встречка!» — протянул Павел, обращаясь к Роману. «Тебя тоже Ильяс подтянул?» «Да, не ожидал я от него. А гонорился-то!» Обиженно протянул Роман. «Нужно было догадаться сразу», вздохнул Павел. «Он о наркошах тоже говорил всякие гадости, а потом сам на иглу подсел».
1: «Так ты тоже в этой банде?» воскликнула Лидия Гавриловна.
0: «Да, следователь сказал, что вас ждет. Мне на завтра снова назначено». Безразлично лениво проговорил Павел. Затем, обращаясь к Роману, вздохнул и бросил. «Можешь все рассказывать. Он знает все про нас, в красках и деталях. Ильяс ему наплел даже о том, что мы думали. Вот только о себе молчит. Ведь он, как всегда, белый и пушистый. Следователь нам очную ставку устроил. Мы – банда, его совратили с пути истинного. Он исправится, как только его пожалеют и отпустят, а нас, ужасных совратителей, посадят за решетку».

0: Он сплюнул. «Меня даже затошнило!» Роман погрустнел еще больше. «Но я же в банде совсем недавно!» «Тебе везет! Ты еще и несовершеннолетний!» Павел усмехнулся. «Но по словам Ильяса, мы с тобой все равно наиболее испорченные из всей банды. Мы так и остались чужаками, сколько ни старались. Он грузит все на нас. Они там столько натворили, о чем мы даже не слышали с тобой. И по всем случаям нам придется подтверждать свое алиби. Он почти все грузит на нас с тобой. Как не смешно слушать, но мы организовали все налеты и грабежи. Даже подали идею его последнего убийства, за которое он и попал».
1: «Убийство?»
0: – побледнел Роман. «Зверского убийства. Он сказал, что у нас в секте это принято, и мы постоянно рассказывали о жертвоприношениях красивых девушек. И поэтому под кайфом ему захотелось попробовать. Так что жди. Следователь еще к нашему пресвитеру пойдет документы на регистрацию проверять и выяснять все ритуалы в церкви». Павел говорил, не поднимая глаз от серых каменных плит крыльца. «Когда Ильяса увели, следователь сказал, что в таких бандах всегда младшие идут, так сказать, за паровоз. Более опытные преступники умело заметают следы. Он сказал, что не очень верит Ильясу. Но мы с тобой должны предоставить намного более веские аргументы, чем простые. Я не делал, я не знал. Иначе этот маневр снова сработает». Сергей Павлович и Лидия Гавриловна смотрели на парня огромными глазами. Они даже не предполагали размеров беды, постигшей их семьи. Роман стал зеленее стенки, рядом с которой стоял.
1: «И что нам делать?»
0: «Не знаю», — обреченно вздохнул Павел. «Есть слабый шанс, что кто-нибудь из банды расколется и расскажет все, как было на самом деле. Тогда мы только за свое получим». Лидия Гавриловна пытливо посмотрела на Павла. «Я должна знать точно, в чем участвовал Рома». «А что, он сам не рассказывал вам?» Без всяких эмоций спросил Павел. «Какая теперь разница? Нас все равно обвиняют в том, чего мы в страшном сне не видели». «Нет, я должна убедиться, что Роман сказал мне правду», — настаивала женщина. «Если ваши слова совпадут, я смогу хотя бы немного ему поверить. Ведь он все это время лгал мне». «Хорошо. Рассказывать-то почти нечего. Ромка был всего на двух делах. Да и то, на первом как новичок на шухаре стоял. А второй раз он должен был сделать мою работу, привести пацана в парке к банде. Только у него не получилось, он плохо играет. И пацан понял, что здесь что-то не так, и начал убегать. Наши пацаны все равно догнали его и обчистили. Но Ромку никто больше не посылал. Он должен был потом пройти, так сказать, посвящение в каком-нибудь серьезном деле, чтобы все могли ему доверять, что он в банде не стукач, а свой. Только не успел он». Женщина, похоже, удовлетворилась ответом. Она посмотрела на часы. «Нам нужно идти». Затем взглянула на Сергея Павловича. «Никогда не предполагала, что мы встретимся с вами в подобном месте». «Я тоже не поверил бы. Скажи мне кто-нибудь подобное», — вздохнул подавленный отец. Всего несколько минут назад он благодарил Бога за ситуацию, в которую попал, будучи уверен, что самое страшное позади, как вдруг увидел перед собой пропасть. Сейчас он не мог не только благодарить, он не мог поднять глаз к небу. В горле стоял ком. Попрощавшись, Павел начал спускаться со ступенек. Но вдруг Сергей Павлович вспомнил, зачем пошел вместе с сыном, и позвал его. «Паш, подожди. Ты сказал следователю о том, о чем мы разговаривали с тобой?» «Да, говорил». Он рассмеялся и сказал, что ничего более странного он не слышал. «А еще он сказал, что мне это все равно не поможет, потому что меня обвиняют в вещах намного страшнее, чем эти мелочи. И этой мелочевкой я все равно ничего не исправлю. Кроме того, он не может дать мне адресов и телефонов тех, кто заявил на меня, чтобы мы не могли оказать на них давление», — пробормотал Павел, не поднимая головы. «Я должен поговорить со следователем». Сергей Павлович повернулся к двери. «Да», — вздохнул Павел, а затем усмехнулся. «Наверное, я слишком похож на отца, поэтому его так раздражает, что я не отступаю, даже если мне сказали нет». Он вернулся, поднявшись на несколько ступенек, и встал под козырек. «Ладно, сходи, если хочешь, только я подожду тебя здесь, если не возражаешь». Но отец не слышал последней фразы. Он уже входил в здание. Обогнав в коридоре Лидию Гавриловну с Романом, он коротко постучал и вошел в кабинет. Следователь был немного удивлен, увидев не того, кого сейчас ожидал на предварительный допрос. «Извините за беспокойство», – начал Сергей Павлович. И вдруг растерялся, запутавшись. «Как же начать свою просьбу?» «Я вас слушаю», – спокойно-вопросительно ответил следователь. «Я опять по поводу Павла», – начал отец. «Павел говорил о тех преступлениях, в которых он участвовал?» «Да, и что?» Уставший с утра следователь не мог понять, к чему клонит посетитель. И это начинало его раздражать. «Может быть, вы сразу перейдете к делу? Вы не забыли, что вопросы здесь задаю я?» «Нет, я не забыл. Простите. Но мне нужно было знать, я первый выскажу просьбу или Павел уже просил вас?» Немного смутился Сергей Павлович, но отступать не собирался. «Вы хотите попросить телефоны тех, кого он приводил к банде на расправу?» Усмехнулся следователь. «А может быть, вам дать адреса всех квартир, что они ограбили, и всех магазинов, и одолжить пистолет для беседы с ними?» Рассмеялся он. «Да, такого я еще не слышал». «Поймите, нам не нужно ничего из того, в чем Павел не участвовал. И мы не хотели давить или запугивать никого. Мы хотели попросить прощения и возместить ущерб тем, перед кем он действительно виноват». Сергей Павлович помолчал, сжав зубы и явно преодолевая внутреннее сопротивление. «Мне стыдно говорить, но я верующий человек. Стыдно потому, что я не смог воспитать сына в своей вере и в своих убеждениях. Хотя, видит Бог, я очень старался. Но мои проблемы не относятся к делу». Он набрал в легкие воздуха, как перед прыжком в воду. «Вчера мы поговорили с сыном, и он сказал, что готов пойти по пути, который предлагает Христос, попросить прощения у всех, кого он обидел, и попросить прощения у Бога за то, что совершал грех. Потому что только тогда он может рассчитывать, что Бог вступится за него на суде, и его не осудят за то, чего не совершал». Сергей Павлович взглянул прямо в глаза мужчине, сидящему перед ним. «Если бы он знал, как найти тех, перед кем он виноват, мы не обращались бы к вам за помощью». Следователь был удивлен и смущен подобной постановкой вопроса. Он задумался. полистал протокол допроса, лежащий перед ним. Рассматривая свои каракули, набросанные в спешке, еще раз посетовал в душе на нехватку кадров и необходимость самому вести протоколы предварительных допросов. Затем немного напряженно спросил: «Вы понимаете, что ваша просьба незаконна?» «Да, я допускаю. Но разве закон не предусматривает желание раскаяться и просить прощения у обиженных?» — ответил посетитель. «В моей практике не было подобных прецедентов, хотя бывали случаи подкупа обвинения, которые также незаконны, и за это предусмотрено наказание». Следователь от удивления перешел на шутливо-саркастический тон. «Мы не собирались подкупать обвинения. Кроме того, вы сами сказали, что это все мелочи по сравнению с тем, в чем его обвиняют», — не унимался отец. Следователь устало откинулся на спинку стула, явно переваривая полученную информацию. Затем он усмехнулся и проговорил: «Что ж, вы умеете убеждать. Вы сможете увидеть телефоны тех, кто заявлял на вашего сына напрямую. Это действительно мелочи. Так, копейки в парке. Посмотрим, как ваш сынок будет каяться». Он усмехнулся и добавил: «А заодно и посмотрим, как ваш Бог будет вас защищать от всего остального». «Чтобы вытащить Павла из всего этого, потребуется очень много денег и крутых связей. Или только Бог действительно сможет ему помочь?» «Ни денег, ни связи у нас нет», — ответил Сергей Павлович. «Поэтому мы должны исправить то, что нарушили, чтобы Бог встал на нашу защиту. Ведь Бог встает на защиту правого или искренне раскаявшегося. А вам большое спасибо за этот шанс получить Бога в адвокаты», – произнес Сергей Павлович, быстро записывая телефоны на заявлениях, которые следователь медленно перелистывал, давая возможность увидеть и переписать координаты. «Мы что-то должны за вашу работу». «Это предложение взятки?» – удивился следователь. «Нет, это предложение более ощутимой благодарности за помощь», — спокойно ответил Сергей Павлович. «Мы с вами оба знаем, что вы рискуете. Я рискую не очень сильно. Ваш сын все равно у меня на крючке. Я всего лишь проверяю, как он поведет себя. Мне не нужно ничего», — закончил следователь, давая понять, что разговор окончен. «Тогда еще раз огромное вам спасибо», — поблагодарил отец и направился к двери. «Не стоит благодарности», — буркнул следователь вслед посетителю. «Странные люди», — закончил он, когда дверь за посетителем закрылась. «Что выкинет следующая семейка, так сказать, боговеров-преступников?» Дождавшись, пока Сергей Павлович выйдет из кабинета, в него вошли Лидия Гавриловна с Романом. «У нас что здесь, детский сад, что ли?» — возмутился хозяин кабинета. «Или у вас, боговеров, дети ни на миг не отрываются от юбки, а если отрываются, так творят неизвестно что?»
1: «Извините, но мой сын еще несовершеннолетний», — попыталась возразить мать.
0: «Ничего, ему до совершеннолетней осталось менее полугода. Мы можем поговорить. А вы подождите в коридоре. Потом я приглашу вас», — ответил следователь, давая понять, что обсуждение его приказа невозможно. Матери пришлось выйти, оставив сына в кабинете. Выйдя из кабинета следователя, Сергей Павлович мысленно поблагодарил Бога, не испытывая при этом ни малейшей радости. Убедив следователя, он получил для своего сына шанс исправить то, что он сделал, но не защиту от клеветы и попытки
1: свалить на Павла и Романа множество тяжелых преступлений. Кроме встреч с пострадавшими, нужно было доказать алиби сына в различные дни на протяжении 3 лет. Когда отец услышал эту цифру, его сердце сжалось. Как долго сын обманывал родителей, находясь под влиянием испорченного Ильяса? «Неужели я столько лет был совершенно слеп?» – ужасался Сергей Павлович. «Откуда же мы взяли, что ничего дурное не пристанет к нашим детям, если они родились и воспитывались в христианской семье? Ведь, если хорошо вспомнить, я не читал и не видел ни одной мысли, подтверждающей эту теорию. Но нам хотелось в это верить, и мы убеждали друг друга, что это так. Как слепы мы были!» С раскаянием думал отец, шагая по коридору к выходу, где его ждал Павел.
0: «Ну что? Я же говорил!»
1: Грустно встретил Павел выходящего отца.
0: «Не знаю, что ты говорил, но знаю, что 3 телефона у меня есть», — ответил тот.
1: «Неужели?» Парень не верил своим ушам. «Ты что, взятку ему дал?»
0: «Нет, я ему ничего не давал. Но, к сожалению, и эти телефоны могут ничего нам не дать. Ты же знаешь, что не это основное обвинение в отношении вас. Ох, но это единственное, что мы можем сейчас исправить», — вздохнул Сергей Павлович.
1: «Знаю», — протянул Павел.
0: «И что будем делать дальше? Сегодня пятница. Для того, чтобы попытаться исправить то, что пока в наших руках, у нас есть сегодняшний вечер и 2 выходных дня. Пойдем домой, расскажем маме о нашем походе и позвоним по этим телефонам. Попробуем встретиться с пострадавшими».
1: «Хорошо», — уныло буркнул Павел, все же радуясь в глубине души, что заявлений всего 3. Он прекрасно помнил, что они обчистили намного больше подростков, и суммы денег при себе у них были разные, поэтому паренек боялся заявлений тех, у кого они отбирали крупные. Отец не предполагал, что его зарплаты не хватило бы даже на 2, так сказать, удачных подростков, если бы их заявления оказались в полиции. Павел шел и надеялся, что эти телефоны не принадлежат именно тем ограбленным. Не успели отец и сын закрыть за собой калитку, как им навстречу выбежали дети, каждый из которых в меру возраста задавал свои вопросы.
0: «Ну как там дела? Что сказали?»
1: Младший Тимошка радостно спросил.
2: «Дядя же больше не будет ругать Пашу? Мы молились, чтобы Бог защитил Пашу от строгого дяди», — тут же сообщил он.
0: «Я надеюсь, что Бог защитит нас, и строгий дядя не накажет нашего Пашу слишком сильно», — вздохнув, ответил отец.
2: «А он на самом деле провинился?» — удивился Тимофей.
0: «Да, он на самом деле провинился», — ответил отец, не скрывая правды от ребенка, но объясняя семейную проблему на его языке, не акцентируя провинности старшего сына, чтобы не сеять между детьми недоверия или вражды. Он порадовался, что вчерашний разговор произошел в отсутствии младших детей. Разговаривая с Тимошкой, Сергей Павлович вошел в дом и привычно поцеловал жену. После вчерашнего тяжелого разговора он думал, что Галина отвернется или изобразит большую занятость, как было всегда, когда она хотела избежать приветственного поцелуя. Но жена крепко прижалась к его груди, словно ища защиты и прося прощения. Молча и порывисто он обнял жену, радуясь и благодаря Бога за примирение и за возможность возвращения к прежним отношениям.
1: как много может сказать одно объятие двум любящим людям. Войдя в дом, Сергей Павлович с сыном коротко рассказали Галине Николаевне о встрече со следователем. С одной стороны, положительный результат был, с другой, перед семьей встала новая угроза, намного больше и серьезнее, чем прежняя. Встав на колени, они вновь обратились к Богу, прося прощения за прошлое, а также о защите и помощи в настоящем. Павел был приятно удивлен, отметив огромную разницу между прежней семейной молитвой и этой. Но не только искренностью прежняя семейная молитва отличалась, и в его душе что-то изменилось. Сегодня его молитву совсем нельзя было назвать красноречивой или красивой, но она была настоящей и искренней. После молитвы Сергей Павлович протянул Павлу бумажку с телефонами. «Теперь твоя часть. Этого я не смогу сделать за тебя». Но Павел замялся. «Что я скажу им?» «Иди к себе в комнату и попроси у Бога мужества, сил и нужных слов, чтобы исправить то, что ты сделал. Мы с мамой не можем просить прощения за тебя. Это было бы неправильно. Ты не можешь рассчитывать на защиту от Бога, нося в душе вину за чужие слезы», — спокойно ответил отец. Галина Николаевна собралась было возразить и предложить свою помощь, считая, что Павел слишком молод для самостоятельного решения такой серьезной проблемы, но вовремя осеклась, вспомнив условия мужа и свое обещание перед Богом поддерживать авторитет отца. Если он так сказал, пусть так и будет. Кроме того, сейчас женщине было очень важно увидеть, чем закончится выбранный мужем способ выхода из проблемы. Она подорвала авторитет отца и мужа не только перед детьми, но и сама перед собой, в последнее время считая, что ее способы и решения более мудрые и осмысленные. И сейчас, когда она в очередной раз не была согласна с мужем, ей важно было увидеть результат. Павел задумчиво направился в свою комнату, а отец напомнил ему вслед. «К сожалению, у тебя есть только 2 дня для всего». Павел помялся, затем несмело спросил. «Если они скажут, что нужно встретиться, ты сможешь пойти со мной?» «Конечно, я схожу с тобой», — обещал отец уверенно. «И расплатиться с ними мы с мамой тоже поможем тебе». Сын почувствовал рядом сильную руку, всегда готовую поддержать его и помочь во всем хорошем. Павел только на следующий день набрался мужества, чтобы позвонить. Галина Николаевна несколько раз порывалась заменить сына, даже один раз тихонько вошла в его комнату. «Может быть, тебе помочь?» «Нет, мама, спасибо, не нужно. Папа прав, я должен это сделать сам», — твердо ответил Павел. И матери стало приятно, что сын готов принять на себя последствия своих ошибок. «Я и не заметила, как ты повзрослел». Немного грустно улыбнулась она. «А что, взрослость только в этом и заметна?» — усмехнулся Павел. «Да, сын, это один из основных признаков взрослости – уметь отвечать за свои действия и при необходимости быть готовым самому исправлять свои ошибки», – ответила мать. «А я думал, что признак взрослости не делает глупости». Павел сделал вид, что ищет что-то в шкафу, чтобы не смотреть на мать. «Никто не застрахован от ошибок», — вздохнула Галина Николаевна. «Но если человек понимает и принимает ответственность за свои поступки, тогда он начинает действовать более осторожно и осмотрительно, и количество ошибок все же уменьшается». «Понятно», — ответил сын и сел на стул, стоящий у стола. Он решил написать то, что хотел бы сказать по телефону, чтобы не лепетать и не сбиваться. Галина Николаевна вышла из комнаты, грустно вздохнув.
0: «Ах, что же ты повзрослел так поздно?» — подумала она. «Только когда поломал всю свою жизнь».
1: Многое изменилось в жизни сына в последнее время. Да, и в ее жизни и мировоззрении тоже. Единственный вопрос остался неразрешимым в сознании женщины. Она всегда свято верила в то, что мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Галина Николаевна изо всех сил старалась сохранить себя от греха. Она настолько старательно хранила себя, так сказать, что боялась признаться в собственных согрешениях, так как одна мысль, что сохранить себя от греха невозможно, ввергла бы ее в отчаяние. Поэтому сознание выбрало защитную реакцию – непринятие факта согрешений. Со стороны подобное поведение могло бы показаться странным и неразумным. Но для нее это казалось единственной возможностью спастись от отчаяния в старании угодить Богу. Теперь же она должна была признать, что лукавый не только прикасался к ней, но нередко распоряжался ею, и от этой мысли подкашивались колени. Закрывшись в кухне поздно вечером, Галина Николаевна хотела найти ответ на свой вопрос. «Господи!» Молилась она, сидя у стола, не в силах подняться на ноги. «Почему так произошло? Что я сделала не так? Или где я неправильно поняла Твое слово?» Если бы женщина допустила мысль, что эти слова неверны, ее самолюбие получило бы подкормку. Но основа жизни ее была бы разрушена. Если, так сказать, даже Бог ошибается, то кому можно верить? Поэтому женщина, как утопающий, молила о помощи. «Господи, объясни!» Бог не медлит с ответом искренней душе, если она послушна Ему. Галина Николаевна ощутила желание открыть первое послание к Коринфянам, 15:31. Библию она знала хорошо, но уже давно не прислушивалась к внутреннему желанию, читая только по плану. Но сегодня Галина Николаевна решила изменить свои привычки, тихо прислушиваясь к глубинному желанию сердца. «Я каждый день умираю», – прочитала она и задумалась над этими словами. Затем открыла послание Галатам, 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Полистав Библию, женщина вновь вернулась к посланию к Коринфянам, открыв второе послание. «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Все эти тексты всплывали в памяти поочередно, и женщина лишь проверяла точность их смысла. Долго сидела Галина почти без единой мысли в голове. Казалось, ответ лежит где-то рядом, но она не видит его. В голове эхом звучала мысль: «Я каждый день умираю». Что же это значит? Ответ не появился, и поэтому Галина Николаевна решила оставить это до следующей встречи с группой по изучению Библии. Придя на разбор Библии, Галина Николаевна задала волнующий ее вопрос. Один молодой паренек улыбнулся и сказал: «А для меня это наоборот просто. Если сегодня я умер для себя, для своей гордости, для своего «я», если мной владеет желание святости, любви и добра к людям, кротость, значит, дьявол не прикоснется ко мне. Если же я выставляю свое «я» на первый план и буду отвоевывать его права, тогда вместе с моим «я» полноправно приходит грех. Тогда смерть властвует, а не жизнь». Галина Николаевна не привыкла слушать ответы от тех, кто намного моложе ее, и ей стало немного не по себе. Она демонстративно посмотрела на руководителя. Тот улыбнулся и ответил: «Я полностью согласен с братом». Галина Николаевна вдруг задумалась и грустно улыбнулась. «Как трудно прислушаться к словам человека, от которого раньше не желала слушать совета. Трудно сказать «нет» своему гордому «я», если долгое время именно это «я» руководило в жизни». В субботу, выждав время, чтобы не разбудить всех, Павел дрожащими руками набрал первый номер. Трубку подняла женщина. «Здравствуйте! Я звоню вам по поводу вашего заявления в полицию. Я хотел бы поговорить с вами».
3: «Я вас слушаю».
1: Голос женщины мгновенно изменился, став напряженным и напористым. «Скажите, пожалуйста, давно это произошло с вами?» — растерянно спросил Павел. Листочек почему-то не помог. Там было написано совсем другое. От растерянности паренек спросил то, что его волновало в первую очередь.
3: «Это произошло не со мной, а с моей дочерью», — ответила женщина. «Ее выманили с танцплощадки»,
1: — она назвала число,
3: «и обчистили в парке на сумму»,
1: — она назвала сумму.
3: «Я же все написала в заявлении. По какому поводу вы звоните?»
1: Павел растерялся окончательно. Женщина назвала сумму, в половину превышающую ту, что они отняли у ее дочери. Но даже это не было основным сейчас. Как он скажет, что он и есть тот самый преступник, который выманил дочь этой женщины? Но отступать было поздно.
4: «Понимаете, я тот самый, который выманил вашу дочь».
3: «И чего вы хотите?» —
1: с вызовом ответила женщина.
4: «Я хотел поговорить с вами». Разговор был начат, и теперь Павел решил идти до победного. В нем проснулось упрямство отчаяния. Он решил, что не отступит, пока не услышит последнее решение этой женщины.
3: «Если вы рассчитываете запугать нас, то у вас ничего не выйдет».
1: Резко ответила собеседница, и Павел услышал страх в ее голосе. По старой привычке он вдруг ясно осознал, что эту женщину было бы очень просто запугать. Дочь была похожа на нее. Павел вспомнил ту эмоциональную, но робкую девушку, которую они ограбили, одну из последних.
4: «Нет, я не хочу запугивать вас».
1: Голос Павла немного окреп. Теперь, когда он почувствовал слабинку собеседницы, инициатива была в его руках. Нужно было только осторожно воспользоваться ею. Раньше, ощутив слабое место собеседника, Павел пользовался этим моментом в корыстных целях, но сейчас ему предстояло учиться по-настоящему просить прощения и исправлять свои ошибки. Он набрал в легкие побольше воздуха и продолжал:
4: «Я хотел бы возместить вам ущерб».
3: «Возместить ущерб?»
1: Женщина была так поражена, что не нашлась, как ответить, и после восклицания надолго замолчала.
4: «Дело в том, что я был самым младшим в этой банде в тот момент,
1: и мне было поручено вызывать таких, как ваша дочь.
5: И что вы получали с таких, как она?
1: Женщина немного оправилась от удивления.
0: Гроши. Все делили между собой пацаны из банды.
1: Грустно усмехнулся Павел, подумав о том, что за мороженое и банку пива его отец будет платить больше половины своей зарплаты.
5: «А если бы вы не вызывали ее, что было бы вам?»
1: Осторожно поинтересовалась женщина.
0: «Не знаю, но мало не показалось бы», — вновь вздохнул Павел.
1: Затем решил не стоять на месте и выпалил все.
0: «Понимаете, полиция взяла всю банду. У них там такие дела, что мороз по шкуре. Возможно, кому-то из них светит вышка».
5: «Что это такое?»
1: — не поняла собеседница.
0: «Высшая мера наказания», — пояснил Павел. «В других делах я не участвовал с ними, но именно история с вашей дочерью связывает меня с этой бандой».
5: «И что вы хотите от нас?»
1: Женщина начала терять терпение.
0: «Я хотел возместить вам ущерб и попросить прощения у вас и вашей дочери, и чтобы вы забрали свое заявление», — выпалил Павел.
5: «А сколько вам лет, молодой человек? Говорите вы как взрослый. А Соня говорила, что ее с танцплощадки увел мальчишка-подросток».
0: «Мне недавно исполнилось 17. Просто я выгляжу моложе», — ответил паренек.
6: Сегодня прозвучала 17-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
7: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
6: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, я сегодня продолжу рассказывать вам о чудесах Елисея, которые он творил с Божьей силой. Но прежде всего напомню, что вчера мы слышали о том чуде, которое пережила женщина с ее двумя сыновьями, которая из маленького сосуда с елеем переливала в один кувшин за другим, и масло умножалось и умножалось. Так восполнил Бог нужду женщины и воздал за ее веру. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам о другом чуде, который сделал Елисей.

У вас когда-нибудь возникала такая трудная проблема, которую вы никак не могли решить? Когда возникает подобная проблема, мы обычно обращаемся к кому-нибудь за помощью, к родителям или к учителю. Если какая-то болезнь, тогда к врачам. Но представьте, что ваша проблема такая трудная, громадная, что никто не может ее разрешить. Так произошло с человеком, о котором мы сегодня узнаем. Его звали Нейман. Нейман был сирийским военачальником. Он был отличным воином. Им очень дорожил царь Сирии. В битвах Нейман проявлял силу и смелость, и Господь дал ему армии победу над врагами Сирии. Кроме того, Нейман был богатым человеком. Вероятно, Нейман и его жена жили в красивом доме и держали много слуг. Однако у этого храброго воина была большая проблема. Вот что о нем написано в Библии. «И человек сей был отличный воин, но прокаженный». Проказа – это кожное заболевание, при котором на теле появляются очень болезненные язвы. Происходит омертвение кожных покровов, и прокаженный человек может потерять палец, например, на ноге или на руке. В те времена, когда жил Нейман, проказа была неизлечимой болезнью. Болезнь медленно распространялась по телу. Окружающие могли легко заразиться этой болезнью. Наверное, болезнь принесла Нейману и его жене много страхов и страданий. Несмотря на то, что Нейман был уважаемым и богатым человеком и даже другом царя, он никак не мог избавиться от проказы. Какая страшная проблема! Она омрачала жизнь Неймана и его семье. А вы знаете, что с этой болезнью Библия сравнивает грех? Грех – очень серьезная проблема, потому что он отделяет нас от святого и праведного Бога. Грех не может находиться в присутствии Бога. Греха нет на небесах, иначе небеса были бы таким же ужасным местом, как и наш мир. Вам необходимо очиститься от греха, избавиться от него, потому что грех – страшная проблема, хуже проказы.

Для Неймана проказа была ужасной проблемой. Несмотря на свое величие и богатство, он не мог избавиться от болезни. Военачальник продолжал служить в сирийском войске. Однажды Сирия вступила в войну с маленькой страной, с Израилем. Сирийское войско захватило Израиль. Многие пленные израильтяне стали слугами в богатых сирийских домах. Среди пленных была и маленькая израильтянка, маленькая девочка. В Библии не упоминается ее имя. Возможно, девочка играла на улице у своего дома или чем-то занималась, когда по ее улице проезжала сирийская колесница. Суровый сирийский воин схватил девочку и увез в Сирию. Девочке было очень страшно. Вы догадываетесь, в чей дом в Сирии попала эта маленькая пленница? Верно, ее взяли в дом Неймана, и она стала служанкой жены военачальника. Возможно, она подметала пол, готовила еду или мыла посуду для жены Неймана. Вскоре девочка поняла, что в этом доме существует большая проблема. Вероятно, она заметила печаль военачальника и его жены. Возможно, она также слышала разговоры других слуг о том, что Нейман болен страшной болезнью. Девочка очень переживала за Неймана. Возможно, она даже молилась за него. Бог напомнил ей о том, что один человек, живущий в Израиле, мог помочь Нейману. Девочка много слышала о пророке Елисее. Она знала, что пророк служит истинному живому Богу, и через него Бог совершал удивительные чудеса. Служанка Неймана слышала о том, как Елисей перешел Иордан по суху, как он очистил воду в Иерихоне, как Бог дал пророку силу вернуть к жизни умершего мальчика. Конечно же, через Елисея Бог может исцелить и Неймана. Маленькая служанка сразу отправилась к своей госпоже. Она подошла к госпоже и смело сказала: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Маленькая служанка засвидетельствовала жене Неймана о Боге, о живом Боге. Она рассказала то, что знала о пророке, была уверена, что пророк сможет помочь ее господину. Разве не прекрасно, что Бог позволил девочке стать служанкой в доме Неймана, чтобы там рассказать о Божьем пророке и о Боге самом? Действительно любил и Неймана. Ребята, а вы рассказываете о Боге, рассказывайте об Иисусе Христе, что, какие чудеса Он творил, как Он любил детей и всех людей на земле, как Он пришел, как Он родился в Вифлееме. Рассказываете ли вы с вашим одноклассником, как Он умер на кресте за наши грехи и воскрес на третий день? Быть может, и кто-то из ваших друзей, из ваших одноклассников или соседей нуждается в этом Спасителе. При каждой возможности рассказывайте об Иисусе дальше.

Рассказав жене Неймана о том, как ее муж может очиститься от проказы, девочка принесла поистине добрую весть. Я уверена, что жена Неймана очень обрадовалась и поспешила рассказать это и своему мужу. Военачальник с радостью поделился этой вестью со своим царем.

Царь прищурил глаза и начал размышлять. «Наверное, сирийский царь снова хочет вступить с нами в войну. Вот зачем он написал такое письмо». В отчаянии царь разорвал свои одежды, что служило выражением горя и отчаяния. Почему так произошло? Нейман неправильно услышал слова этой девочки. Разве она рассказывала о царе? Она же рассказывала ему о пророке Елисее, чтобы он пошел к пророку, а он пошел к царю. Пошел по неправильному адресу. Дорогие ребята, и с нами может случиться так, что если мы делаем не те дела, которые Бог велит нам делать, то мы попадаем в проблемы. Нам надо слушаться внимательно Бога, что Он нам действительно говорит, и исполнять это все в точности. Пока все это происходило, Елисей каким-то образом узнал о Неймане и прислал царю письмо. «Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Царь, наверное, вздохнул с большим облегчением, когда получил письмо от Елисея. Он сразу же отослал Неймана к пророку.

Прекрасная колесница Неймана быстро мчалась по дороге и вскоре остановилась у дома пророка. Наверное, Нейман надел свой лучший наряд, сошел с колесницы и направился к дому Елисея. Слуги шли за ним и несли золотые и серебряные подарки, красивые одежды, посланные царем Сирии. Нейман ожидал, что ему навстречу выйдет сам пророк Елисей и достойно примет такого важного гостя. Но Елисей не вышел. Вместо него появился слуга. Он передал Нейману слова Елисея. «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Нейман оскорбился. Возможно, он даже отошел немного от дома пророка и в гневе крикнул. «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего и возложит руки свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» Нейман разгневался не на шутку. Он даже прислушаться не хотел к такому совету пророка. «Ребята, возможно, ваши друзья или родственники тоже не хотят слушать, когда вы рассказываете им о Боге или приглашаете на занятия в воскресной школы или в церковь. Что же вам делать? Во-первых, можете молиться за них, а во-вторых, вы можете попросить Господа Иисуса помочь вам стать хорошим примерным христианином. Многие дети и взрослые уже на опыте убедились, как молитва и хороший пример вызывают интерес и желание услышать о Боге. Вы можете стать настоящим свидетелем Господа Иисуса, если будете жить так, как желает Он». Нейман не хотел слушать слугу Елисея. В гневе он пошел прочь. Почему Нейман так рассердился? Помимо того, что Елисей не вышел навстречу гостю, что само по себе уже оскорбительно, он еще и через слугу указывал Нейману, что делать. Нейман хотел получить исцеление, но по-своему. Но он мог очиститься только так, как сказал Бог. И вы, ребята, можете очиститься от проказа греха только через Господа Иисуса Христа. Он совершенный Божий Сын. Иногда люди думают, что посещение церкви или добрые дела помогут им очиститься, но это не так. Существует только один способ очиститься от греха через Господа Иисуса Христа. Божий Сын умер на кресте за ваш грех. Он понес наказание вместо вас. Когда Иисус умирал на кресте –

Из его ран текла кровь. Когда Иисус висел на кресте, Бог возложил на него грехи, то есть плохие поступки, слова и мысли всех людей, включая вас и меня. Господь Иисус добровольно понес наказание за наш грех, чтобы нам не нужно было нести его. Он пролил свою кровь, чтобы мы могли получить прощение грехов, чтобы вы и я могли очиститься от греха. Он понес наказание за нас, вместо нас, за наш грех.

И Нейман мог очиститься от проказа только так, как велел Бог. Но хотел исцелиться по-своему. Слуги попытались убедить своего господина изменить мнение. «Господин», — говорили они, — «если бы пророк сказал тебе что-нибудь важное, то не сделал бы ты это? А он сказал тебе только «омойся и будешь чист». Нейман очень хотел очиститься от проказа, и, казалось, другого пути нет. Возможно, глядя на язвы на руках, сирийский военачальник решил поверить Богу Елисея и сделать так, как хочет он. Вместо со слугами он возвратился к колеснице и отправился к Иордану. Колесница остановилась у реки. Нейман вышел, снял верхнюю одежду и вошел в воду. Слуги остались на берегу. Сирийский военачальник погрузился в воду, возможно, чувствуя, что это немного глупо, но не оставляя надежды. Он окунулся первый раз. Ничего не произошло. Второй раз. Третий раз. Затем, может быть, посмотрел на свою кожу снова. Нет ли изменений? Ничего не произошло. Затем окунулся четвертый раз. Пятый. Шестой. Кажется, пока ничего не изменилось. Ребята, вы еще помните, сколько раз нужно было окунуться Нейману? Сколько раз сказал пророк? Может, пророк ошибся, но он велел окунуться 7 раз, подумал Нейман. Слуги Неймана, должно быть, затаив дыхание, смотрели, как их господин в 7-й раз окунается в Иордан. Нейман вышел из реки и внимательно посмотрел на свою кожу. Что произошло? В Библии написано, что обновилось тело его, как тело маленького ребенка. Да-да, на коже больше не было ужасных язв. Кожа была чистой и гладкой. Наверное, слуги Неймана очень обрадовались и начали поздравлять господина. Бог очистил Неймана от проказы. Сирийский военачальник был потрясен. Он знал, что его исцелили не воды реки, а Бог Елисея, потому что Нейман выполнил то, что ему велели. Обрадованный сирийский военачальник быстро сел в колесницу и снова отправился к Елисею. На этот раз Елисей вышел навстречу гостю. Нейман радостно воскликнул: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Нейман увидел силу истинного и живого Бога. Он узнал, что Бог верен своему слову и исполняет обещания. Теперь, возвратившись в Сирию, он больше не будет поклоняться ложным богам, но будет служить одному истинному живому Богу. Сирийский военачальник хотел одарить Елисея подарками, но пророк отказался. Он хотел, чтобы всю славу и благодарность за исцеление Неймана воздали Богу, а не ему, пророку. Нейман очистился, потому что сделал так, как велел ему Бог. Дорогие ребята, каждый раз, если Бог говорит вам что-то, и вы в точности это исполняете, Он будет благословлять вас, слышать ваши молитвы и делать вас лучшими, так что и другие люди увидят в вас, что с вами действительно Бог. Бог даст вам благословение и сделает вас благословением для других. Да благословит вас Бог послушание Его слова.

Стих «Цветы прощения» Михаил Козубовский. В белоснежном платье, как снежинка, то ли в гости, то ли в отчий дом, шла девчонка вьющейся тропинкой и несла букет живых цветов. Стройная, как тополь серебристый, весела, как звонкий ручеек. Что-то нежно ей шептали листья, улыбался каждый лепесток. Гладили кудрявую головку солнышко влюбленные лучи, а она, счастливая девчонка, целовала розы-лепестки. И в глазах, лучащихся росинках, полыхала цветью небо синь. И вот-вот казалось, что пушинкой вдруг взлетит над шелестом осин. Шла и пела голосом счастливым, вторила ей музыка весны. И кругом светлее становилось от сверкавшей платья белизны. Что-то замаячило в сторонке, и жестокой брошенной рукой к платью белоснежному девчонке вдруг прилип зловонный грязный ком. Словно ничего не понимая, девочка рассматривала грязь, а мальчишка, руки потирая, нагло улыбался, щуря глаз. Не всплакнула, не назвала хамом гордого виновника в ответ, а с улыбкой светлой хулигану бросила душистый свой букет. И мотнув короткой рыжей стрижкой, сердце есть и у озорника, побежал пристыженный мальчишка с пересохшей грязью на руках. Если злые люди в вашей жизни вдруг оставят грязные следы, вы, подобно девочке-снежинке, бросьте в них прощение цветы. Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение 4 главы первого послания апостола Павла к Тимофею. В первой части этого произведения Павел говорил о правильной организации церкви, а также о ее вероучении. В этой главе апостол начинает разговор об отступничестве в церкви. Прочтем 1 и 2 стихи. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Здесь апостол приступает к новой теме, которая явно контрастирует с тем раннехристианским символом веры, которым заканчивалась предыдущая глава. Здесь, в этой главе, Павел начинает обсуждение вопроса о вероотступничестве в церкви. Я неоднократно говорил, что выражение «в последние времена», как правило, относится к последним дням церкви на этой земле. Но здесь мы встречаем исключение из этого правила. В данном случае эта фраза относится к периоду времени вскоре после смерти Павла. Отступничество в церкви начало происходить уже в те времена. Вы наверняка помните, что Павел предупреждал эфесских верующих о том, что среди них появятся волки в овечьей шкуре, которые соблазнят и введут их в обольщение. Апостол Иоанн также говорил о появлении многих антихристов, то есть уже в те дни заблуждения и лжеучения начали проникать в церковь. Первой по-настоящему сильной и эффективной церковью была коптская церковь в Африке. Она намного опередила другие церкви и дала миру нескольких великих святых раннего христианства, включая Августина, Тертуллиана и Афанасия. Однако позднее даже эта церковь впала в ересь и отступила от веры. В начале 3 главы 2 послания к Тимофею, где апостол пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие», он использует специальный термин «последние времена» по отношению к последним дням церкви на этой земле перед тем, как Господь Иисус заберет ее отсюда. Однако здесь, говоря о последних временах, Павел имеет в виду вовсе не второе пришествие Христа. Упомянутые здесь последние времена относятся к нашему времени, к тому времени, в котором живем мы с вами. То есть Павел говорит о том, что должно было вскоре произойти с современной ему церковью. Павел предостерегает, что появятся еретические учения, которые введут в заблуждение огромное число людей, и в результате будет наблюдаться массовое отступление от веры. О грядущем отступничестве Павел также писал во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам. Иными словами, такое явление, как уход людей от истинного учения, наблюдалось в церкви в течение всей ее истории. Поэтому в конце времен в подобных явлениях не будет ничего нового. Однако на протяжении всей истории христианства масштабы этого отступничества непрестанно увеличивались и продолжают увеличиваться по сей день. Когда Церковь Христа будет восхищена, на земле останется лишь впавшая в полное отступничество церковная организация. Греческое слово «афистеим», переведенное здесь как «отступление», подразумевает удаление от чего-то. Но удаление подразумевает, что есть не только конечный пункт пути, к которому человек движется, но также и место, из которого он вышел. Те люди, о которых мы сегодня говорим, что они отступили от веры, в свое время принадлежали к этой вере. Вот почему среди неверующих не может быть отступничества, ибо неверующие язычники никогда не исповедовали никакой веры,
Они никогда не приходили ко Христу, как к своему Спасителю. Они никогда не слышали о Нем. А потому среди них отступничество попросту невозможно. Отступничество происходит в организованной церкви, среди тех, кто прежде исповедовал веру, а затем отошел от нее. Но почему эти люди отошли от веры? Что была причина этого? Что побудило их уйти? Неужели это произошло потому, что они были лучше образованы или обладали более высоким интеллектом? Или же это произошло из-за того, что достижения современной науки и возросший объем знаний показали, что придерживаться веры более невозможно? «Нет», — говорит на это Павел, — «ибо эти люди отступят от веры, внимая духом обольстителем». Обольщение — это типичная стратегия сатаны, заставляющего людей слушать подчиненных ему духов и их бесовские учения. В конце времен люди действительно будут внимать бесовским учениям, но даже в наши дни, когда все пронизано материалистическим мировоззрением, эта перспектива выглядит весьма реальной. Большое число людей сегодня проявляют повышенный интерес ко всему тому, что как-то связано с миром духов. Однако нам, христианам, заповедано испытывать духов. От Бога ли они? Потому что в мире есть множество духов обольщения. Об этом пишет апостол Иоанн в начале 4 главы своего первого послания. А испытывать этих духов мы можем посредством того самого символа веры, с которым мы познакомились в конце 3 главы. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Единственный путь спасения — это путь через смерть Иисуса Христа. И именно посредством этой истины мы можем распознать сегодня учение бесов. Среди людей, называющих себя верующими, есть небольшая часть тех, кто уделяет очень много внимания всему тому, что как-то связано с миром бесов. Они искренне заинтересованы этим вопросом и читают о нем все, что только могут найти. Я думаю, что сегодня мы действительно наблюдаем реальное проявление действия мира темных сил. Однако самое мудрое, что мы с вами только можем сделать в отношении сатаны и его помощников, это убежать от них, не раздумывая и не искушая себя. Павел предостерегает нас против обольщения бесовскими учениями. Мы должны обходить их стороной, испытывая каждого духа по тому, признает ли он божественность Иисуса Христа, признает ли он, что сам Бог явился в этот мир во плоти, дав нам оправдание через искупление, которое совершил для нас на кресте. Вероотступники, или лицемерные лжесловесники, как их называет здесь Павел, будут притворяться благочестивыми и религиозными людьми. Кстати, я лично всегда с очень большим подозрением отношусь ко всяким особенно нарочитым проявлением ханжеского благочестия, которое очень навязчиво демонстрирует нам некоторые так называемые святые, претендующие на обладание какими-то особыми дарами или умениями. Друзья мои, если вы действительно обладаете истиной, она сделает вас смиренным человеком, потому что первое, что вы поймете, это насколько мало вы на самом деле знаете. Я лично сознаю, что я должен узнать о Библии еще очень многое. Однако сегодня встречаются люди, которые абсолютно невежественны в Божьем Слове и при этом говорят так, словно обладают непререкаемым авторитетом в этом вопросе. Лицемерие лжесловесников состоит в том, что они притворяются теми, кем на самом деле не являются. Их слова — это лицемерие, потому что они сожжены
в совести своей. То есть их совесть огрубела настолько, что стала невосприимчивой. В 5 стихе 1 главы этого послания мы читаем о том, что должно характеризовать видимую церковь, а именно вера, любовь и добрая совесть. Именно для этого наши сердца должны быть чувствительными и способными к восприятию. Я слышал о некоторых церквях, где происходят такие вещи, от которых у меня волосы начинают шевелиться на голове. В церкви произносятся и совершаются такие вещи, которые человек не смог бы сказать или сделать, если бы не отошел от Божьего Слова, а его совесть не огрубела, словно ее специально прижигали каленым железом. Но в планах и замыслах Бога важное место отведено тому, чтобы у людей церкви была восприимчивая и чуткая совесть, не допускающая, чтобы человек опускался на столь низкий уровень. Отличительной чертой всех этих лицемерных лжесловесников является то, что они навязывают верующим всевозможные правила и запреты. Вот что пишет Павел в 3 стихе. «Запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Даже во времена Христа были люди, которые оставляли иудаизм, уходя во всевозможные культы и секты. Так что в этом для нас нет ничего нового, ибо подобное происходило на протяжении всей истории. И отличительной чертой подобных сект являются всевозможные запреты. Например, во времена Христа на побережье Мертвого моря жила группа иудеев, которых называли ессеями. Именно при раскопках их поселений были найдены знаменитые свитки Мертвого моря. Когда появилось христианство, ессеи радостно приняли это учение, добавив к нему, однако, свои собственные правила о запрете брачных отношений. Есть такие люди, которые выдумывают определенные правила и постановления касательно употребления различных видов пищи. Причем в Божьем Слове мы не находим подобных ограничений. Однако эти люди уделяют данному вопросу такое большое внимание, словно пища может возвысить их в глазах Бога. На самом же деле, если человек будет употреблять определенную пищу, он лишь заработает себе расстройство желудка, потому что пища не имеет никакого отношения к его духовной жизни. Прочтем 4 и 5 стихи. «Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». Слово Божье не осуждает никакую пищу. Поэтому, если вы можете возблагодарить Бога за какую-то пищу, это освящает ее для вашего тела. Есть некоторые виды продуктов, за которые я не могу быть благодарен Богу. Есть определенные продукты, которые повредят моему здоровью, если я буду употреблять их. И я, конечно же, не могу быть благодарен за них. Я слышал, что у некоторых народов деликатесами считаются весьма экстравагантные продукты, например, мясо змеи. Эти кушания считаются у них весьма изысканными яствами. Но если бы вы угостили меня на ужин мясом змеи, попросив меня поблагодарить за него Бога, я не уверен, что смог бы это сделать. Тем не менее, если вы сами способны употреблять подобные продукты с искренней благодарностью, смело ешьте все это, друзья мои, и для вас это будет совершенно нормально и допустимо. Далее Павел дает Тимофею наставление о том, как вести себя в отношении отступничества. Прочтем 6 стих. «Внушая сие братьям,
будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Павел предостерег Тимофея о возможности отступничества и лжеучениях, которые должны были прийти в церковь, а Тимофей, в свою очередь, должен был предостеречь об этих вещах эфесских верующих как добрый служитель Иисуса Христа. Каждый верующий является служителем, но здесь Павел имеет в виду Тимофея как служителя Божьего Слова. Служение Слова — это особый дар, которым наделены лишь некоторые люди, тогда как другие его лишены. Однако все верующие, так или иначе, являются служителями. И как добрые служители Иисуса Христа, мы должны питаться словами веры и добрым учением. Именно так верующие могут возрастать в Слове Бога. Мы не должны углубляться в рассуждения об употреблении какой-то пищи или в какие-то иные эстетические вопросы, словно это может возвысить нас в глазах Бога. Вместо этого наше питание должно быть словами веры и добрым учением. Далее в этой главе Павел перечисляет многое другое, чего Тимофею надлежало опасаться, кроме отступничества и лжеучений. Прочтем 7 стих. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Когда у меня обнаружились серьезные проблемы со здоровьем, мои знакомые начали снабжать меня всевозможными книгами, где рассказывалось о правильном и здоровом питании, а также приводились всевозможные лечебные диеты. В моем распоряжении оказалось около 100 таких книг. И знаете, что я обнаружил? Невозможно следовать рекомендациям одной книги, не нарушив то, что навязывает вам другая. В одной книге, к примеру, говорилось, что нужно употреблять большое количество винограда, а в другой утверждалось, что в моем случае виноград вообще вреден. В одной рекомендовалось есть мед, а согласно другой, мед был строго противопоказан. Это я и называю негодными баснями. Поэтому я решил не слушать все эти советы, а верить свою жизнь в руки великого лекаря. А вместо того, чтобы уделять внимание всяческим басням, следует упражнять себя в благочестии. Тимофей должен был практиковать благочестие в своей жизни. К сожалению, многие люди акцентируют всевозможные запреты и ограничения в гораздо большей степени, нежели обращают внимание на преуспевание в благочестии. Прочтем 8 стих. «Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Есть люди, которые считают, что в этом стихе Павел принижает важность физических упражнений и занятий спортом. Однако я не склонен разделять подобные толкования. Я думаю, что Павел хорошо знал о пользе и необходимости физических упражнений. 3 года Павел провел в Эфесе, где был построен громадный Колизей, в котором иногда даже проводились Олимпийские игры. В этом Колизее могло разместиться до 100 000 зрителей, и нередко там проводились состязания бегунов. Не зря в первом послании к Коринфянам Павел использует образ бегуна, проводя параллель между христианской жизнью и спортивным состязанием. И вообще, я полагаю, что Павел не был дилетантом в вопросах хорошей физической подготовки. Путешествуя по Турции, я посетил археологические раскопки на месте той дороги, по которой в свое время путешествовал апостол Павел. Около 2000 лет тому назад Павел ходил по этой дороге, проповедуя Евангелие Христа. Причем он путешествовал не на автобусе или автомобиле, он совершал свои путешествия пешком. И чтобы проделать столь долгий и трудный путь по всей Римской империи, требовалась недюжинная физическая подготовка и выносливость.
А причина, почему Павел акцентирует благочестие в противовес физическим упражнениям, состоит в том, что эфесяне очень любили всевозможные спортивные состязания. В этом мы с вами сегодня весьма похожи на них. Во многих наших городах есть большие спортивные арены, где проводятся большие и зрелищные спортивные мероприятия. И в результате многие верующие уделяют очень большое внимание спорту и физической подготовке, не уделяя оного духовным и иным вещам, связанным с Богом. Я даже знаю служителей церкви, которые в летнее время проводят больше времени на спортивных площадках, нежели на молитвенных собраниях. Павел вовсе не говорит здесь, что упражнения для тела являются чем-то плохим или ненужным. Он лишь призывает рассматривать все это в правильной перспективе. Ибо благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Физические упражнения помогут нам только в этой жизни, потому что, когда мы получим новое тело, уже не будет иметь никакого значения, занимались мы в старом теле физкультурой или же нет. Однако благочестие полезно на все. Те, кто утверждает, что христианин может впасть в грех и всегда без особого труда возвратиться к Богу, правы. Но, друзья мои, благочестивая жизнь вполне окупается не только в вечности, но и здесь. Блудный сын потерял очень многое, отправившись в чужую страну. А любой христианин, который ведет беззаботную жизнь, рано или поздно обнаружит, что ему приходится платить за все это. Заботитесь ли вы о своем благочестии столь же усердно, как вы заботитесь о своей физической форме и спортивных результатах? Все физические результаты теряют смысл с завершением этой жизни, но благочестие продолжает приносить плоды даже в жизни грядущей. И всему этому Тимофей должен был научить верующих. Прочтем стихи с 10 по 11. «Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи». Павел еще раз подчеркивает верность произнесенных ранее слов о важности благочестия, дабы христиане первого столетия могли положиться на эту истину. Однако и сегодня мы можем быть уверены в справедливости всего этого. Данной мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год.
2: «100 лет миссии». Вальдемар Цорн. «Как вода в вино превращается».
3: С началом Первой мировой войны вся Европа пришла в движение. Миллионы людей оказались на чужбине. Друзья по разные стороны фронта, политические убеждения обратились в кровопролитные гражданские войны. Казавшееся незыблемым устройство общества развалилось, как карточный домик. На юге Украины, в большом селе, по приглашению местных малаканских общин, нес служение миссионер Вальтер Людвигович Жак. Его, как германского гражданина, после начала войны отправили в лагерь в Кострому. Вот что он писал. «Когда я был в лагере для военнопленных в России, мне не давал покоя вопрос, к которому я постоянно возвращался в моих мыслях и молитвах. Что происходит с миллионами русских военнопленных в Германии? Это же такая широко открытая дверь, как никогда прежде в истории миссионерского служения. 2 миллиона мужчин, граждан одной из самых великих империй мира, находятся в заключении в лагерях для военнопленных. Слава Богу, кое-что для них делалось. Эту возможность использовали для евангелизации. Но этого было так мало. Нашлись, конечно, небольшие группы и кружки верующих в Германии за ее пределами, увидевшие эту открытую дверь и делавших то, что им было по силам. Но это были немногие, действительно немощные, вошедшие в эту открытую дверь. Однако, возможно, именно поэтому Бог так обильно благословил то небольшое начинание, так как нашими великими ресурсами он, как правило, пользоваться не может». Когда я вернулся в Германию, то пригласил моих шведских друзей, с которыми был знаком еще по служению в России, Йоханнеса Свенсона и Ларса Эрика Хёгберга, помочь Якову Крекеру и мне в служении военнопленным и в организации Миссионерского союза «Свет на Востоке». Так было положено начало нашей миссии. Девизом миссии и основным принципом нашего служения были избраны слова Писания. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши ради Иисуса». Второе послание Коринфянам, 4 глава, стих 5. Несколько принципов, сформулированных нашими отцами-основателями, являются и сегодня, через 100 лет, основополагающими для служения Миссионерского союза «Свет на Востоке». Первый. Служение Миссионерского союза, объединяющее верующих различных конфессий и деноминаций, межконфессиональное. Второе. Все входящие в Миссионерский союз группы и объединения верующих имеют одну цель – распространять во всей его полноте и неповрежденности Евангелие спасения во Христе, необходимость веры и покаяния, обращения и рождения свыше. Третье. Понимая свое служение как служение вспоможения, Миссионерский союз, как правило, не посылает своих миссионеров в Восточную Европу. Четвертое. Миссионерский союз не оказывает никакого влияния на конфессиональное формирование церквей и не основывает своих собственных, принадлежащих к Свету на Востоке церквей. Пятое. Служение Миссионерского союза осуществляется только благодаря пожертвованиям церквей и друзей миссии. Шестое. Сотрудники Миссионерского союза образуют собой живое братство веры, молитвы и служения. И седьмое. Все миссионерское служение Церкви, включая и работу Миссионерского союза «Свет на Востоке», осуществляется в ожидании скорого пришествия Господа, откровения славы которого мы ожидаем. Приведу несколько примеров, как в течение века Миссионерскому союзу удавалось издавать литературу, транслировать радиопередачи, переводить и издавать Священное Писание, поддерживать миссионеров и распространять Евангелие на более чем 35 языках Восточной Европы и Центральной Азии. Бывший сотрудник миссии Йохан Матис в журнале «Вера и жизнь», второй номер 2002 года, пишет: «Миссионерский союз «Свет на Востоке» с давних пор имеет друзей и в далекой Канаде. Во время одной из поездок по этой стране директор нашей миссии в США Андрей Бондаренко и я встретили в кругу наших друзей совершенно особенную женщину, проживающую в Аббатсфордском церковном доме престарелых, провинция Британская Колумбия. Мы навестили Шарлотту Энц в день ее рождения. Ей исполнилось 92 года. Проводившая нас в ее комнату работница дома рассказала, что Шарлотта Энц отказалась от большей комнаты, чтобы иметь возможность больше жертвовать на миссионерское дело. Сестра Энц была приятно удивлена нашим неожиданным посещением. Поздравив ее с днем рождения и вручив цветы и подарки, я спросил, давно ли она знакома с миссией «Свет на Востоке», и был поражен, услышав ответ: «С 1924 года. В том году я и две мои сестры получили наши первые в жизни Библии. Они были присланы из Германии миссией «Свет на Востоке». В то время ей, дочери пресвитера в Украине, было около 14 лет. Во время нашей беседы я полюбопытствовал: «А как давно вы поддерживаете миссионерский союз «Свет на Востоке»?» Шарлотта, улыбнувшись, рассказала: «После войны мы оказались беженцами, жили в Германии. В 1949 году я присутствовала на первой послевоенной конференции Миссионерского союза. В том же году я переехала в Канаду, устроилась на работу и с первой же зарплаты пожертвовала миссии $5. Так в течение 100 лет формировался круг друзей нашей миссии. К ним мы обращаемся с нашими проектами, рассказывая о том, что Господь поручает нам делать, как мы намерены это дело претворить в жизнь и в чем мы для этого нуждаемся. Один из наших последних больших проектов – это издание детского христианского журнала на армянском языке. Очень уж просили наши сотрудники в Армении, убеждая нас, что для народа, первым в истории принявшим христианство как государственную религию, без детского журнала никак нельзя в доступной форме принести Евангелие даже и самым восприимчивым. Эльвире Цорн, главному редактору «Тропинки» в то время, пришла мысль: давайте спросим наших друзей. Если найдутся 25 семей, которые согласятся жертвовать 50 евро в месяц, по крайней мере в течение 2 лет, то мы можем это дело смело начинать. Господь его благословит. Обратились мы к нашим друзьям с этой просьбой. Первым отозвался один безработный молодой человек, отец семьи, живущий за счет социальной помощи. Потом пошли новые и новые отклики. Собрали обещаний больше, чем нужно было. На армянском языке «Тропинка» называется «Арахет». Выходит уже 3-й год. После 1-го года пришлось тираж почти вдвое увеличить. Говорю безработному брату, зная о его материальном положении: «У нас уже достаточно поддержки на «Арахет». Вы можете перестать жертвовать». Он отвечает, что дал обет перед Господом. Ему он жертвует. Когда наша миссия начала служение среди военнопленных, а нужно понимать, что наши основатели, немцы, служили русским военнопленным, между этими народами только что закончилась кровопролитная война, обращались за поддержкой для этого служения к людям, пережившим страшный политический и финансовый кризис. Инфляция достигала в те годы 5000%. Наша миссия содержала столовую для помощи голодающим согражданам. И в это самое время издавалась литература на русском языке, готовилась к изданию первая библейская симфония, переводился Новый Завет на осетинский язык, и все это стоило немалых денег. Почему побежденные немцы жертвовали последним для помощи военнопленным? Потому что жили Царством Небесным. Почему безработный продолжает поддерживать служение в далекой Армении весьма значительной для его семейного бюджета суммой? Потому что знает. Он принимает участие в главном новозаветном священнодействии – благовествовании Христовом. Для него это святыня, приношение Богу. Все наши миссионеры связаны со своими друзьями-молитвенниками обещанием о духовной и материальной поддержке. Обет молиться и помогать, особенно когда это касается нашего главного призвания – распространения Евангелия, благовествования Христова – дело святое. Поддержка миссионеров – не вопрос бюджета Миссионерского союза, а дело верности Богу друзей миссии. То же самое можно сказать обо всех наших проектах, обо всем нашем служении. Так как наше призвание, которое услышали отцы-основатели и передали нам, самое, что ни на есть святое, оно имеет дело с самым святым в этом мире – искуплением Христовым. Поэтому и для нас сегодня по-прежнему действенны некогда сформулированные ими принципы. А Бог заботится о том, чтобы Его дело продвигалось, Евангелие распространялось, Царство расширялось. Не так давно звонит по телефону одна женщина и говорит: «Я слышала, что вы хотите начать такое-то дело. Бог положил мне на сердце продать мой участок земли и пожертвовать всю сумму на Его дело, на этот проект. Мне это чем-то книгу «Деяния апостолов» напоминает. А по большому счету я так и считаю, что мы живем во времена «Деяния апостолов», доколе выполняем данное Господом поручение: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Закончу словами Якова Крекера, одного из наших основателей: «Мы черпали воду, но когда она к радости и благословению других передавалась дальше, то вода превращалась в вино, слабость обращалась в силу, простое дело становилось служением любви для многих».
2: О Слове Вечном. Яков Крекер. Рождение от Бога. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Иоанна 3:3. Еще и сегодня некоторые люди, услышав о рождении от Бога, вместе с Никодимом спрашивают: «Как это может быть? Что это, собственно, такое возрождение?» Возрождение – это фундамент всех божественных действий в человеке, основа сыновства, для которого мы были избраны в Иисусе Христе прежде создания мира. Это честные врата в Царство Божье, великое и решающее переживание души, которое отделяет человека от греховного прошлого и открывает ему небесное будущее. С возрождением тесно связаны прощение грехов, освобождение от пороков и страстей, установление мира с Богом, запечатление Святым Духом и доверительное общение с Небесным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Таким образом, возрождение является чудесным духовным опытом, в результате которого душа вступает в подлинное общение с Господом, что становится для нее началом пути спасения. Поэтому возрождение означает много больше, чем просто согласие с Божьими

Когда именно и каким образом благодать начала действовать, чтобы привлечь нас к Сыну Божьему, и чтобы мы через Него пришли к Богу, как к своему Отцу. Однако те, кто пережил возрождение, знают, что они обрели вечную жизнь. Такие люди расстались с прошлым, с грехами и тяжестью вины, и приобрели взамен радость общения с Богом и с теми душами, которые принадлежат Ему. Такие люди свидетельствуют вместе со слепорожденным. «Я знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Пусть даже мы не можем объяснить то Божье действие, посредством которого стали новым творением, но все же мы знаем, что древнее прошлое и теперь все новое. Как-то раз на большом праздничном собрании на юге России верный Божий слуга доктор Бедекер спросил одного служителя, сидевшего рядом с ним: «Брат, скажи, откуда ты знаешь, что родился духовно?» Тот растерялся и не знал, как ответить. Доктор Бедекер обратился к другому верующему с тем же вопросом, и тот тоже промолчал. Спросил третьего. Не получив ответа, и от него доктор Бедекер воскликнул: «Но скажи же, брат, потому что я живу». Да, там, где есть жизнь, обязательно было рождение. Тот, кто имеет общение с Богом, прежде должен был найти путь к Богу. Кто дышит чистым воздухом небес, должен был прежде через рождение свыше получить такую способность. В общении с Иисусом только тот чувствует себя хорошо, кто обрел в нем Спасителя. Хотя мы не всегда ясно видим, как Бог указывает на Своего Сына для нашего спасения. Однако знаем, что благодать, данная нам, не была тщетной. Людей, некогда прозябавших без Христа, она наделила жизнью в нем. Возрождение никогда не было человеческим действием. Оно всегда Божье. Породить жизнь может только живое. Земля будет способствовать развитию новой органической жизни лишь в том случае, если в нее положат живое семя. Виноградная лоза вырастет только из живого саженца. Даже самая плодородная почва сама по себе не в состоянии произвести на свет пшеничный колос. В нее необходимо положить зерно пшеницы. Точно так же обстоит дело и с нашей духовной жизнью. Обычный человек не в состоянии быть ее источником. Поэтому неверно культивировать духовность там, где ее нет, требовать от человека того, чего он не в силах сделать. Жизнь от Бога может иметь лишь тот, кто ее получил. Обычно человек при своем физическом рождении приобретает способность жить только земной, плотской жизнью. Кто хочет служить Богу и иметь общение с Ним, тот должен родиться свыше. Если же плотский человек решит жить святой жизнью, то он постоянно будет испытывать то тягостное состояние, которое так хорошо описывает апостол Павел в 7 главе послания к римлянам. «Доброе, что человек хочет, он не делает, а плохое, чего не хочет, делает». Савл стал новым творением лишь тогда, когда Бог открыл ему своего сына. До обращения ко Христу он с точки зрения закона был безупречным человеком. Своим усердием в служении Богу Савл превзошел многих своих современников. Однако все это не дало ему новой жизни. Подлинная духовная жизнь не возникает в результате ревностного исполнения закона и религиозных предписаний. Лишь благодаря Божьему вмешательству в жизнь Савла ему была дарована новая жизнь, о которой позднее он с радостью говорил: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Рождение свыше – это не плод наших усилий, молитв или исповедания грехов. Это результат того, что Господь вошел в нашу жизнь. Бог ищет человека и по своему величайшему милосердию посредством своего живого слова творит в нем сердце новое. Поэтому Савл, пережив крушение своей прежней жизни, мог свидетельствовать о том, что он помилован. Рождение свыше – это суд над ветхим человеком, но никак не его помилование или исправление. Посредством этого суда открывается новая жизнь, которая стала доступна человеку в воскресшем Христе. Апостол Павел так пишет о жизни тех, кто пребывает в Господе: «Древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. Жизнь вне Христа осуждена крестом, и в результате этого суда человеку подарена жизнь в Господе, воскресшем из мертвых. Как в своем физическом рождении мы неразрывно объединились с ветхим Адамом, так посредством рождения свыше стали одним целым со Христом, вторым Адамом. На основании суда над первым мы получили дар благодати, жизнь в Иисусе, воскресшем из мертвых.
Поэтому теперь мы едины с Ним, и, будучи членами Его тела, стали причастны

0: спутниками его естества. Это единство со Христом открывается как в образе мыслей, так и в практической жизни, в нашем хождении в Его истине и в Его свете. Поэтому апостол Павел мог написать христианам в Эфесе: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света». Ефесянам 5:8. Некоторые души, желая жить посвященной Богу жизнью, иметь свободу от пороков, силу Духа Святого и плод в служении, надеются обрести эти добродетели на пути самодисциплины и самовоспитания. Однако слова Иисуса, сказанные Никодиму, со всей очевидностью доказывают, что без нового рождения никто Царства Божьего не увидит. То есть праведность, мир и радость во Святом Духе недоступны плотским людям. Никто не может без возрождения пребывать во Христе и иметь живое общение с Богом. Духовный образ мыслей и христианский характер не являются результатом самостоятельного развития человеческой личности. Это нечто более величественное. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный же от Духа Божьего обладает духовной жизнью. Лишь получивший такую жизнь имеет духовный строй мыслей, способен жить в общении с Богом и приносить благословенный плод. Возрожденный человек отличается от невозрожденного не степенью своего развития, а самим фактом своего рождения и той новой жизнью, которой он живет. Лишь рожденный от Бога имеет новую сущность, может общаться с Господом и носить в себе Его образ. Рожденный от Бога перестал надеяться на ветхого человека. Он не ждет от своей плоти каких-то подвижек в сторону лучшего, но соглашается с ее полной несостоятельностью в духовной жизни и ведет ее на крест. «Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха» Римлянам 6:6. И все же в этом вопросе мы нередко бываем похожи на Авраама. Принимая собственное решение, Авраам думал, что Измаил, которого он получил от Агари, в конечном итоге послужит для достижения Божьих целей и станет носителем его обетований. Но однажды Бог сказал Аврааму: «Не Измаил, а Исаак будет наследником». В отношении же Измаила патриарх получил указание: «Изгони сына рабыни». Такое же отношение у нас должно быть и к ветхому человеку. В духовной жизни он не имеет никаких полномочий. Исходя из этой позиции, апостол Павел свидетельствовал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» – Галатам 2:20. Великий апостол распял себя для мира, и мир был распят для него. Право на жизнь для Павла имел лишь второй Адам – Иисус Христос. Также и наши источники и гарантии новой жизни, которые мы милосердием Божьим обрели через возрождение, находятся лишь во Христе. Следовательно, возрождение сопровождается добровольным отказом от старой жизни и полной отдачей себя Господу. Новая жизнь никому не навязывается, никого не порабощает, а дарует спасение. Жизнь с Богом созидает новое счастливое человечество, для которого общение с Господом является истинной потребностью, но никак не основанием для очередного земного культа. Человек, которому жизнь по плоти еще не стала отвратительной, который легко подменяет общение с Богом религиозными обрядами, которого не тяготит вина за прежние грехи и собственная несостоятельность в духовных вопросах, еще духовно мертв. У него нет жизни во Христе. В таком состоянии он и не будет ее искать. Но кто понял, что у него не получается служить Богу с чистым сердцем, кого не удовлетворяют никакие обряды, кто алчит и жаждет правды, тому откроется новая жизнь во всей полноте и силе. Иисус Христос сказал: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие» Матфея 18:11. Нездоровым, неправедным открыто Царство Божье, а нищим духом, труждающимся и обремененным, мытарям и грешникам, несчастные люди, избитые разбойниками и полуживые, могли в свой последний час услышать голос небесного самарянина: «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание, в крови твоей, и сказал тебе: в крови твоей живи. Так я сказал тебе: в крови твоей живи». Иезекия 16:6. Возрождение невозможно без глубокого осознания вины, без смирения, без добровольного отречения от греха и без сознательной отдачи себя Богу. Каждый возрожденный человек является у Бога настоящим оригинальным созданием. Господь не производит копий, но рождает новую неповторимую жизнь по своему образу. Как бы сильно с течением времени не отражался в христианах Господь, никогда ни один из них не будет носить себе образ другого христианина. Некоторые черты их характеров могут совпадать, но каждый христианин в отдельности является оригинальным творением Божьим, носителем новой духовной жизни. Как мало апостол Павел был похож на апостола Петра, совершенно по-разному встали на путь, ведущий к вечной жизни, тюремный страж и Лидия, торговавшая багряницей, Деяния 16. Как разнились Мартин Лютер и блаженный Августин в своих поисках спасения и общения с Богом. И если перед нашим мысленным взором пройдет весь сон святых, известных нам из Писания и из истории, то мы увидим, что каждый из них был по-своему уникален. Чем лучше мы осознаем это, тем с большим успехом будем указывать путь к вечной жизни робким душам. Тогда мы не будем просто говорить им о Боге, а поведем их непосредственно к Иисусу Христу, через которого они только и могут спастись. Никто не приходит к Небесному Отцу, как только через Христа. Его действия являются решающими в спасении всякого грешника. И как бы мы ни пытались взращивать, направлять и укреплять новую жизнь, которую Господь создал в других, нам это не удастся. Если мы будем делать это не по тому примеру, который открывает нам Дух Святой. Лишь выполняя данное условие, мы будем далеки от всякого насилия над новой жизнью, которую Христос подарил нашему ближнему. Однако и сегодня еще находятся люди, которые, вместо того, чтобы взять слепого за руку и повести к великому пророку из Назарета, пытаются заставить несчастного замолчать, когда тот взывает к Спасителю. «Что ты кричишь?» — говорили некогда слепому Вартимею, искавшему помощи у проходившего мимо Иисуса. Возможно, кричать так громко, как это делал слепец в своем горе, и в самом деле было незачем. Однако, будучи слепым, он не мог точно определить, на каком расстоянии от него находится Иисус. У бедного слепого было сильное желание встретиться с великим Спасителем, и он делал то, что мог. Он кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» И взывал он не напрасно. Иисус вошел в его несчастную жизнь и подарил ему зрение. «Взывай и ты, мой друг, обращайся к Спасителю, Он откроет тебе духовные глаза, твоя душа найдет удовлетворение и покой в Боге. Получив рождение свыше, ты узнаешь, как многоразлична спасительная благодать нашего Бога. И пусть другие, критикуя тебя, стоят в стороне от того пути, которым идешь ты в своих духовных поисках, твоя жизнь будет свидетельствовать о великом деле Божьем, которое вызвало тебя из смерти в жизнь».
1: Из нашей истории. Анатолий Панасенко. Вспоминая пережитое. Не знаю, кто предложил назвать миссию именно так, «Свет на Востоке», но сегодня, вне всякого сомнения, можно утверждать, что название оказалось не только удачным, но и пророчески верным. В апреле 1990 года, когда миссия отметила свой 70-летний юбилей, на праздник в числе других был приглашен мужской хор Криворожской церкви. Снимки наших хористов помещены во втором номере журнала «Вера и жизнь» за 1990 год. Я очень сожалел о том, что мне не удалось тогда быть вместе с ними. И вот я в Москве. С 22 по 26 октября 1990 года здесь проходил Лозаннский конгресс под девизом «Евангелие всем народам». Среди делегаций из-за рубежа на этот конгресс прибыли сотрудники миссии «Свет на Востоке» в лице братьев Андрея Цорна и Вальдемара Цорна. Подхожу к столу, на котором размещена христианская литература, издаваемая миссией «Свет на Востоке». И в памяти пробудились далекие детские и юношеские годы, когда я впервые встретился с сотрудниками этой миссии. В то время она находилась в городе Вернигороде, в восточной части Германии. Шла Вторая мировая война. Украину оккупировали немцы. В конце апреля 1943 года меня, 15-летнего подростка, вместе со многими другими земляками отправили в Германию из села Хаменцы Роменского района Сумской области. Первый город, куда нас привезли, был Ноймюнстер в северо-западной части Германии. Затем нас распределили к немецким фермерам на работы. Меня отправили в село Гезельдорф, 25 километров к северу от Гамбурга, которое располагается на берегу Эльбы. Горечь тоски по родине здесь, на чужбине, в первые дни была неописуемой. Чужая страна, другие люди, чужой язык. Утешало одно — надежда на Господа. Родился и вырос я в многодетной семье верующих. Я чувствовал постоянную молитву матери о моем благополучии и охране. Вскоре я встретился с одним братом, вывезенным из Донбасса чуть раньше меня и тоже попавшим на работу со мной в Газельдорф. Это был Кравченко Терентий Викторович, энергичный, красноречивый, замечательный проповедник. У него был адрес миссии «Свет на Востоке», откуда он получал христианскую литературу. По этому адресу отправил свое письмо и я. Получить ответ, откровенно говоря, не очень надеялся, так как считал себя весьма незначительной персоной. Думал, что знаменитой миссией, такими как я, заниматься некогда. Однако прошло совсем немного времени, и я получил ответ на свое письмо. Меня переполняла неописуемая радость. Небольшое христианское послание из миссии было проникнуто глубоким утешением, сочувствием к юной душе, оказавшейся вдалеке от родных. Это было письмо от тех людей, которые, как и я, познали Господа и имели духовную силу утешать других в вере и надежде на Спасителя Иисуса Христа. В течение 2 лет я поддерживал регулярную переписку с миссией «Свет на Востоке». Ни одно мое письмо не осталось без внимания. Я неизменно получал ответы, в которых находил слова христианского утешения. В ответ на мою просьбу мне прислали много духовной литературы, которой я утолял духовную жажду. Вместе с дорогим братом Терентием Викторовичем мы наладили тесную связь с другими верующими, которые находились в близлежащих городах Гамбурге, Веделе, Итцех, Итерзене и других. Время было военное и нелегкое во всех отношениях, но и в таких условиях мы могли проводить собрания и христианские общения. Делили между собой и радость, и горе. И всегда нам оказывала помощь миссия «Свет на Востоке» своими утешительными письмами, Божьим словом, духовной христианской литературой. И в этом немецкие братья проявляли свою врожденную аккуратность, точность, пунктуальность, честность и справедливость. Я и сегодня вспоминаю добрым словом сотрудников миссии того тяжелого военного времени. Да воздаст им Бог от своих милостей и щедрот. Вот еще случаи жизни, имеющие отношение к миссии «Свет на Востоке». После окончания войны, осенью 1945 года, я возвратился в родное село, а в конце 1947 года уехал жить на Урал, в город Магнитогорск. Летом 1952 года меня вызвали в МГБ, будущий КГБ. Задавали вопросы о моей вере в Бога и пребывании в Германии. Один из вопросов звучал так: «Что ты знаешь о миссии «Свет на Востоке»?» И если бы я сказал, что получал от нее письма и духовную литературу, этого было бы достаточно, чтобы отправить меня в лагеря на долгие годы. В то время всех, кто был угнан в Германию или находился в плену, считали предателями и изменниками Родины, и отношение к ним было соответствующим. Многих из тех, кому пришлось испытать горечь плена, после окончания войны отправляли в сталинские лагеря. Для того, чтобы больше ценить сегодняшнее время свободы, нельзя забывать эпоху атеистической тьмы, массовые репрессии 37-38 годов. Моего отца арестовали 7 марта 1938 года только потому, что он был настоящим христианином. А 25 апреля 1938 года тройкой НКВД он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 18 мая в Чернигове. Место захоронения отца мы так и не узнали. Ему в то время было всего 35 лет. У матери осталось 6 малолетних детей. Ей одной пришлось нас содержать и воспитывать. Это было неописуемо тяжело для нее. Надежда была только на Господа. Он слышал слезные молитвы матери, и, слава Богу, мы все выросли и определились в жизни. Теперь вспоминаем те кошмары греховной тьмы, которые так долго терзали нашу страну. Пришло долгожданное время, и свет Божий осиял Восток. То, о чем несколько лет назад даже нельзя было и мечтать, теперь стало реальностью. Поистине, сердце царя в руках Господа. Наконец пришло время свободы, и я уверен, что миссия «Свет на Востоке» сумеет с Божьей помощью еще больше вложить сил, энергии, любви, великое дело распространения света Евангелия по всему миру, всем людям нашей страны. Озарить светом и прогнать тьму неверия – такова великая и благородная цель миссии «Свет на Востоке». Да поможет и благословит в этом деле сам Бог.

0: В Германии 18 часов.
1: Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа. Воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Новая тварь. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Один хозяин спросил своего работника, почему он так часто вздыхает и со слезами молится? Ведь если ты спасен, то должен радоваться. Да, господин, ответил работник, но когда мы бываем на охоте, за какой птицей, мы больше всего набегаемся за живой, но раненой, или за убитой? Конечно, за живой, ответил господин. Вот так и со мной, сказал работник. Я, милостью Бога, ожил для Иисуса Христа, но сатане никогда не удается ранить меня, а затем он преследует меня, чтобы поймать свою сеть. Поэтому я вздыхаю и молюсь, чтобы Господь избавил меня от его преследований. Кто же мертв во грехах, того сатана не преследует, ибо он и так ему принадлежит. Удивился господин такому выводу и увидел себя мертвым для Бога и вне Христа. Дорогие друзья, а что вы можете сказать о себе? Живы ли вы или мертвы для Бога? Во Христе или вне Христа вы? Для мирского общества освобождение преступника всегда опасно. Но преступник, прощенный и освобожденный Христом, ни для кого не представляет угрозы или опасности. Ибо кто во Христе, тот новая тварь. Как сила Самсона заключалась в волосах, так сила христианина во Христе. Во Христе Иисусе христианин имеет любовь, которая никогда не исчерпывается. Жизнь, которая никогда не прекращается, праведность, которая не оскверняется, мир, который превыше разума, покой, который не нарушается, радость, которая не уменьшается, надежду, которая не смущает, славу, сияние которой никогда не затемняется, свет, который никогда не угасает, счастье, которое не прекращается, силу, которая никогда не слабеет, чистоту, которая ничем не загрязняется, красоту, которая никогда не меркнет, мудрость, которая никогда не подводит, источники, которые не осекают. Будем же всегда пребывать во Христе Иисусе, Господе нашим.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Учимся терпению. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Послание евреям, 10 глава, 36 стих. Дима с мамой отправились к бабушке в село. Ехать нужно было долго. Дима сидел возле мамы и смотрел в окошко. И хоть автобус ехал быстро и в салоне было не жарко, детям надоело спокойно сидеть. Некоторые хныкали, им уже хотелось побегать. Кто-то баловался и шумел, мешая другим. Только Дима терпеливо ждал окончания путешествия. А чтобы время шло незаметней, он не только смотрел в окошко, но и менял свои занятия. То играл маленькой машинкой, то ел яблоко, то рассматривал книжку с картинками. Пожилая женщина, сидевшая позади Димы, заметила, что этот мальчик необычайно терпелив. «Какой же ты молодец!» – сказала она Диме, когда автобус подъехал к конечной остановке.
2: «И где это ты так научился терпению?»
1: «В собрании», – вполне серьезно ответил мальчик.
2: «Я что-то не совсем поняла», –
1: удивленно проговорила женщина. Дима смутился, и тогда на помощь пришла мама. «Каждое воскресенье мы посещаем собрание христиан, где славим Бога и слушаем проповедь. Там Господь учит и взрослых, и маленьких, всему доброму, что только необходимо в этой жизни человеку, в том числе и терпению. А какие успехи у вас, ребята? Легко ли даются вам уроки терпения? Как видите, это очень важное качество, и оно так необходимо нам, чтобы получить обещанное Богом спасение. Кроме того, все настоящие блага, которые существуют на нашей земле, тоже обретаются в результате терпения. Пусть поможет нам всем Господь всегда быть терпеливыми.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

Мозаика Авигеи. Авигея сделалась его женою. Первая книга Царств, 25 глава, 42 стих. Тяжело прощаться с Авигеей. Ее жизнь стала образцом истинной женской добродетели, и это для нас раскрылось в ее мозаике. Где бы ни говорилось об Авигее в библейских комментариях, в заметках, в справочниках, на богослужениях или на занятиях в воскресной школе, среди иудеев или среди христиан, ее всегда описывают в ярких красках. Авигея изображается как умная, красивая, сердечная, приятная, расчетливая хозяйка. Она – прекрасный голос рассудка и веры, наделенной мудростью и покровительством Божьим. Такие хвалебные слова Авигея заработала за то, что справилась с испытаниями, сравнимыми по тяжести с испытаниями канатоходца, когда была хозяйкой в доме своего глупого пьяницы мужа. Перед тем, как мы перейдем к другим женщинам, любившим Бога, давайте в последний раз взглянем на очаровательную мозаику Авигеи. Как вы, должно быть, знаете, мозаика – это такой вид отделки поверхностей. Маленькие кусочки цветного стекла или камня выкладывают в определенном порядке, чтобы получить рисунок или узор. Красота жизни Авигеи в сочетании таких черт – ее характера. Мудрость. Авигея не только поступала мудро, она еще и говорила мудро, приступая к миротворчеству по Божьим законам. Рассудительность. Нежный и чистый голос благоразумия Авигеи поднялся над бушующими волнами горячности, глубоких чувств, безрассудства и ярости Давида и успокоила их. Как никогда осторожно и смиренно Авигея напомнила Давиду о несомненной Божьей справедливости, его способности выступить на стороне за Давида и о великом будущем, уготованном им для Давида. Ее приятная речь укротила льва, точнее, она укротила даже двух львов, разгневанного Давида и глупого Навала. Еще Бог дал Авигее верные слова и чувства своевременности в обращении с ее ничтожным мужем. Третье. Верность. Во всем Авигея была верна. Как жена для Навала, как хозяйка для своих слуг, как переговорщица, а позже и как жена для Давида, и как женщина, любившая Бога. Что находят люди, когда видят качества, составляющие вашу мозаику? Надеюсь, они, как и в Авигее, видят в вас качество добродетельного смирения, мудрости, рассудительности, верности и благочестия, и у них захватывает дух от вашей красоты.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь. В нашей передаче сегодня в стихах и песнях прозвучит тема о взаимоотношении друг к другу. Однажды один из законников задал Иисусу вопрос, искушая его и говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 и с 36 по 40 стихи.

0: как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рождение заветных тайн, желаний и мечты? Прекрасному высокое стремление и жажду совершенной красоты. И наряду с коварством, злом и местью вдруг тянется любви живой росток. Как отличить любовь от хитрой лести? Кто знает тайны сердца? Только Бог. Он знает все, все до конца раскрыто ему. И зная нас, таких, как есть, прощает все. И все грехи омыты. Душа поет освобожденье песню.
1: Сейчас прозвучит песня «Храни свое сердце, храни» в исполнении Рувима и Дженнифер Стуковых.

Слепой проходил по дороге, отверженный жизнью, жалкий, один из числа убогих, ненужных, как сор на свалке. Кому он такой послужит? У многих дома и дети. Ему ли предложат ужин, лохмотья его заметив? Но плоть диктовала строго. Проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К ограде он шел и с болью, колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыни тянулись. И вдруг прозвучало имя, залившее душу светом. Мессия проходит мимо, но как он меня заметит? Спешила толпа безучастно. Момент уходящий видя, он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье его осветило. Мир выглядел чудно и стройно, и песнь зазвучала в силе. «Достоин ты славы, достоин! Ты тоже во мраке неверья не видишь дороги спасенья. Зовет тебя ныне Сын Божий, приди, есть возможность спасения. Аминь».

свекровь, невестка, теща или зять. Ту боль, что бессердечно причинили, ее не нужно снова возвращать. Ты им прости. Прости сестре и брату, и дочери, и сыну, и жене. Пусть будет сердцем во Христе распята обида, что пригрелась в нем на дне. Ты им прости за то, что было в детстве. Ты мать свою прости. Прости отца. Не береги обиду, как наследство. Она тебя сломает до конца. Ты обруби воспоминания корни. От горечи в душе освободись. Ты вспомни проповедь Христа о горнем. И от обиды в сердце отрекись. Ты им прости. Прости грехи супруга. Прости за то, что предали тебя. И ту обиду горькую подруге забудь. Прости им всем. Христа любя. Прости одетых в строгие мундиры, что, может, наломали много дров. Ты их прости. Ты пожелай им мира, и мир Христов по твой вернется кров. Прости, когда клевещут и поносят, не посчитавшись тем, что ты был прав. Прости, когда прощения и не просят. Прости, на помощь Господа призвав. Прости себя, раскаявшись однажды, и груз прощенных не носи грехов. Бог хочет, чтобы был свободен каждый, чтоб не носил каких-либо оков. Ты им прости. Обида, как завеса, блокирует все светлое в тебе. Она лазейка, скрытая для беса. Все от нее не ладится в судьбе. Ты им прости. Молитвенной преградой ты от обиды душу заслони, покоя в сердце, жизни вечной ради. Не помни зла, но всем и все прости.

Почему в жизни так бывает? Почему устаем мы порой? Почему веры крылья слабеют? И теряем мы, может, покой? Почему сомневаемся в Боге, что Он может все совершить? Сомневаемся в Его силе, ведь наш Иисус, Он так велик. Почему не хватает сил нам идти дальше, путь наш земной? Почему не спим по ночам мы, вытирая одну слезу за другой? Почему исчезает радость, и душа не хочет петь? Ведь Иисус — наш мир и сладость. Почему так, друг, мне ответь? Почему мы проходим мимо, если кого-то постигла нужда? Сердце человека очень ранимо. Протяни руку помощь, друг, ты любя. Почему мы гордимся чем-то, считаем себя лучше других, осуждаем поступок чей-то, а ошибок не видим своих? Почему нам любви не хватает? Почему обижаемся мы? Почему уныние в нас проникает? Почему часто льют дожди? Потому что живем на земле мы, во плоти еще живем, и грешим перед Богом, людьми мы, не идем порой Божьим путем. Проси, друг, сил ты у Бога, иди свой путь лишь со Христом. Как бы ни шла твоя жизнь и дорога, ищи радость, утешенье лишь в нем.

0: «В семье трагедия». Автор этого стиха Анна Вельк.
1: В семье трагедия, в семье больной. Лежит парализованный, страдает. С ним тяжко стало матери родной, в семье, что за него переживает. А медицины нужной в мире нет. До смерти, недвижимости, страдания. В окне то солнечный, то лунный свет, а у больного прошлое сознанье. Как из тумана образы встают и горечью надсадно душу гложут. Вот в синагогу всей семьей идут, а вот раввин читает Слово Божье. Не все тогда он в свитках понимал, закон, пророки, Моисей, Исаия. А может, он не очень-то вникал, чему учила заповедь святая. Сорвался, перед Господом грешил, грешил, пока не парализовало. Он знал, что наказанье заслужил, раскаянье жгло сердце, словно жало. Вот так бы и лежать ему больным, и понимать с тоской, что он обуза. Но кто-то рассказал его родным про силы чудотворные Иисуса, что он пришел к ним на короткий срок, что будет в час вечерний в том-то доме. Волненье трепет у родных глубок, а в душах голос веры незнакомый. Не стали медлить, взяли вчетвером и понесли больного шагом мерным. А люд стекался, шел со всех сторон, с нуждой физической, с бедой душевной. Поставили носилки в стороне, понятно сразу, к дому не пробраться. Немой вопрос, слезинка на щеке, больной считает, нужно возвращаться. Опять пришла расплата за грехи, они его все снова догоняют, но родные на подъем легки, уже на крыше кровлю распирают. Быть может, там на головы гостей крупинки падали соломы, глины, Господь же видел веру тех людей. И дрогнули от слов Христа раввины: прощаются тебе твои грехи. Как счастлив был больной услышать это, душевных мук, страдания лихи, а тут волна из неземного света. Ну что с того, что фарисеи в ряд божественность Христа понять не может? Вставай, уста Иисуса говорят, он встанет и свою подстилку сложит. Как можно много взять из этих слов, что все о нас Спасителю известно, что движет им великая любовь, что можно каждому помочь чудесно. Возможно, и у нас в семье беда, грехом кого-то парализовала. Так важно понести больных туда, где вырвет Иисус у смерти жало. Как те родные мы их понесем, молитвенно пред Господом положим, мы кровлю осуждений разберем, от Бога помощь получить поможем. И пусть крупинки с крыши упадут, при свете Божьем все земное мусор, а он не в счет, когда с души падут греха оковы, по словам Иисуса. Поклонимся ему за благодать, за слово, что дает нам наставление, и власть имеет нам сегодня дать ответ молитве, вере и смирению.

Жили люди под небом, там, где солнце светило. Было всем им тепло, солнце радость дарило. Свет прекрасный, и мир, и любя согревало. Если кто-то морался, оно очищало. Все прощенные были, так как сами прощали. По камням люди шли, но с собою не брали. Не хотели они об камни мараться и с прощением своим не желали расстаться. Но бывало, что камни обид попадались. Кто-то сразу выбрасывал, чтоб не мешались, а другие украдкой себе забирали и в карман положив, в кусты убегали. Ну а там до пещеры рукою подать. Не хотелось обиды им отдавать. До того им казались обиды прекрасны, стало солнце не в радость, свет казался опасным. И в пещеру поглубже тогда забирались, и от света подальше они отдалялись. Им удобнее стало жить в темноте, и обиды они собирали везде. Непрощенные люди по пещере ходили, непрощенные люди обиды носили. Им мешочек из гордости сшили руками, и его набивали обидами сами. А с обидами горечь обид положили, и немножечко злости ее не забыли. Тот мешок словно камень бесценный носили и к себе прижимая по жизни тащили. Когда грустно бывало, его открывали и обиды под лампочкой в нем разбирали. А они, как алмазы, под лампой блестели. С непрощением люди расстаться не смели. Все бы было неплохо, только тяжесть давила им на плечи и души, всем тягостно было. Вдруг один самый смелый сказал осторожно: «Понял я, что в пещере нам жить невозможно. Надо нам всем вернуться, где солнце сияет, и оно нас любовью, теплом обласкает». Только люди сидели, на свет не спешили. Здесь привычнее будет, они так решили. А смельчак побежал, где с небес свет струится. Он решился, и света уже не боится. И его осветило от носок до макушки. И мешок с непрощением стал виден лучше. Оказалось все грязным, и одежда, и ноша, а мешок полный дряни, с богатством не схоже. Там обиды ржавее трухой становились, вперемешку со злобою в грязь обратились. Человек удивился, как он мог ошибиться и в обиды зловонные, как мог влюбиться. Столько лет их таскал везде за собой, непрощением покрылся почти с головой.
в изумлении истину вспомнил простую, что пытался забыть он, обиды смакуя, что прощенными быть надо ближних прощать, и обиды не нужно за собою таскать. Он отбросил обиды, одежды омылись, снова стали чисты, солнцем все озарились. Стал он снова при свете счастливым ходить, а прощение другим стал любя говорить. Так и мы, христиане, должны не забыть, что Господь нам велел наших ближних любить. Кто обидел, прощать, как Спаситель простил, чтобы в Царство свое он, любя, пригласил.

Европе. Не забуду случай на вокзале, пишет наш современник Александр Мотыльков. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале, за окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина, спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, будто пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить. Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво, думаю, меня не проведешь. На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дав понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: я знал, что ты не дашь. И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом, по походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял? Да и речь его была нормальна, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела его, я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу, и теперь не только чашку чая. Все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери жду немного и вхожу в буфет, оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, говорю: здесь такой-то был, инвалид, хромой на обе ноги. Говорит: такой не заходил. Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, дверь в буфете была лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума, если так Христос к своей невесте подойдет, голодный. А она говорит о Церкви Божьей слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: я всего на чашку чая у тебя просил, а ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме. Исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

Мы продолжаем с вами исследовать Слово Божие, вникая в жизнь царя Давида, и ищем важные, полезные уроки из жизни этого великого царя. И сегодня мы будем рассматривать 26 главу первой книги Царств, и эту главу можно назвать словами «Доверься Господу». Один из сложнейших вопросов, которые рассматривают философы и богословы, это вопрос, почему Бог допускает зло в мире. Наверное, сегодня среди всех событий, которые происходят в мире, этот вопрос также звучит, он также важен. Почему Бог допускает присутствие зла в мире? Библия открывает этот вопрос. Библия показывает, что цель Божьего творения – это церковь. Церковь, которая создана из людей, которые свободно выбирают Божий путь, веруют в Него. Из таких людей Господь создает церковь, и они должны быть свободны, любя Бога. И для нас сегодня в этой главе не столько открывается этот вопрос, почему Бог допускает зло, сколько показано, что мы должны делать, когда мы видим, что зло присутствует, что зло есть в этом мире. И как раз вот это название этой главы или этой темы, оно и показывает важность довериться Господу, важность знать, что нам нужно делать, когда мы чувствуем, осознаем или видим присутствие зла в этом мире. 26 глава, она, в ней есть некоторые вопросы, над которыми думают богословы, потому что то, что написано в 26 главе, очень сильно похоже на то, что написано в 24 главе. Вы помните 24 глава, когда Давид вошел в пещеру, там, где находился Саул, и вот так незаметно он отрезал край одежды. И 26 глава, которую мы будем рассматривать сегодня, также описывает, что Давид пришел в стан, и в шатре Саула, когда тот спал, он забрал копье, он забрал сосуд с водой. И как бы похожие истории, и даже некоторые богословы начинают говорить, ну, наверное, это одна история, наверное, как-то просто ошибка какая-то, и как-то по-разному записали одну и ту же историю. Но мы знаем, что Библия – это безошибочное Слово Божие. Библия – это богодухновенное Писание, и, значит, есть причина, по которой в Библии записаны два очень похожих события, и причем записаны очень близко. 24 глава описывает первое событие, потом 25 глава, которую мы рассматривали в прошлый раз, события с Навалом и с Авигеей, и 26 глава, в которой похожие события, они находятся очень близко, будучи разделены только одной главой. Значит, есть какая-то причина, что Дух Святой поставил вот эти два похожих события рядом. И причина в том, чтобы мы увидели сходство, и в то же время, чтобы мы увидели различия. Если в 24 главе ударение делается на победу над злом, и Давид именно одержал эту победу добром, он одерживал победу над тем злом, которое замышлял сделать Саул, то вот в этой 26 главе, которую мы будем сегодня рассматривать, сделано особое ударение на упование на Господа, на доверие Господу в жизни человека, которого окружает зло, окружает преследование, окружает опасность неминуемой гибели. В этом важность и ударение этой главы. Эта ситуация очень похожа на другую ветхозаветную историю. Вы помните, что Иосиф сделал однажды со своими братьями. Братья продали Иосифа в Египет. И потом, когда, вы помните, братья приходят туда, в Египет, за хлебом. И Иосиф создал им подобную ситуацию, которую когда-то братья сделали с ним. Иосиф заставляет их, чтобы они привели младшего брата Вениамина, и потом говорит, чтобы ему в мешок положили эту чашу. И в конечном итоге, когда все это открывается, он говорит о том, что теперь Вениамин должен быть рабом. И братья оказались в повторной ситуации, когда им нужно принять решение. Они вновь оказались перед выбором, предать своего брата или нет. Если они предадут брата, то следующий брат, Вениамин, должен тоже стать рабом. И мы помним эту историю, что они отреагировали по-разному. Это были две похожих ситуации. И, как я сказал, Иосиф сознательно создал
повторную ситуацию. Но вот в этих двух ситуациях мы видим разный результат. То, что было 20 лет назад, теперь братья отреагировали по-другому. Особенно Иуда. Если 20 лет до этого они не переживали, как их отец отреагирует, как это сокрушит сердце отца, то теперь мы видим, братья совершенно по-другому реагируют. Особенно Иуда, он выступает, он просит, он умоляет. И это говорит о их раскаянии. То есть я привел эту историю для того, чтобы мы увидели, похожие ситуации иногда создаются для того, чтобы повторно проверить человека, который как-то неверно, может быть, отреагировал в первой ситуации. Именно поэтому в Библии мы находим 24 и 26 главы, они очень похожи по событиям. Вот в 24 главе Давид смутился от того, что он отрезал край одежды. В 25 главе он уже совершенно по-другому хотел отреагировать. Он хотел месть проявить. Если бы не мудрость этой женщины Авигеи, наверное, он и совершил бы это. Но вот теперь мы видим в 26 главе, Бог еще раз ставит Давидом перед этим экзаменом в подобной же ситуации для того, чтобы проверить, поступит ли Давид по-другому. Я думаю, что Бог и Саула поставил в такую же ситуацию, чтобы проверить, поступит ли Саул по-другому. Какова реакция Саула будет в подобной истории, которая уже происходила с ним. И вот это решение каждого из нас. Потому что и нам Бог дает такие возможности. Бог и нам иногда повторяет какую-то подобную ситуацию, отношения с людьми. Бог и нас ставит в повторный экзамен для того, чтобы проверить, а как мы теперь отреагируем? А каков теперь будет наш ответ или наша реакция? Будет ли у нас теперь желание мести, желание воздаяния? Или мы будем готовы довериться Господу и отдать все в руки Господни? И поступить так, как поступил Давид вот в этой ситуации и в этой истории. И мы смотрим с вами вот на 26 главу. И мы видим здесь три важных урока, которые нам нужно взять в понимании, что значит довериться Господу. Нам нужно довериться Господу в вопросе наших решений. Нам нужно довериться Господу в вопросе защиты. И нам нужно довериться Господу в вопросе награды. И давайте посмотрим на каждый из этих моментов. Итак, первое, что мы видим... Нам важно довериться Господу в вопросе решений. Мы прочитаем с вами первые 5 стихов 26 главы, чтобы увидеть эту истину здесь. «Пришли Зевифеи к Саулу в Гиву и сказали, вот Давид скрывается от нас на холме Гахила, что направо от Есимона. И встал Саул и спустился в пустыню Зив, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зив. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Есимона, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыне. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом, и увидел Давид место, что спал Саул, и Авенир сын Нира, военачальник его, Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него». Давайте посмотрим вот на эту первую часть, чтобы нам увидеть, как нам довериться Господу в подобных ситуациях, как нам увидеть, что решение за Господом должно быть. Ему нужно отдать решение, чтобы он принимал. И когда мы смотрим с вами вот на эту часть, мы можем увидеть первое, что в этом тексте открывается нам. Для того, чтобы нам довериться Господу, нам важно наблюдать за искушениями, которые могут прийти в нашей жизни. Искушения приходят для того, чтобы помешать нам довериться Господу. Искушения посылаются сатаной. Искушения посылаются в этой жизни для того, чтобы мы неверное решение приняли. Для того, чтобы мы могли, будучи побежденными этими искушениями, не пойти за Господом. Посмотрите, мы прочитали этот текст Писания. Каково было искушение Давида в этой истории? Мы видим, Зевифеи вновь приходят к Саулу и сообщают о том, где Давид. И мы говорили, в 24 главе было что-то подобное. Зевифеи, жители пустыни Зив, они приходят, чтобы еще раз доложить Саулу, где Давид. Возможно, у них не получилось это с первого раза. И теперь они повторяют это. Они говорят, приходят к Саулу в Гиву
и говорят, где находится Давид. И Саул вновь начинает преследование. Он вновь собирает 3000 отборных воинов, и он идет, чтобы преследовать и поймать Саула, Давида. И он уверен, что на этот раз он достигнет своей цели, и Давид будет пойман им. Мы видим, что теперь Давид видит Саула. У него хорошо работают разведчики. Сказано, что он послал соглядатаев, которые все выяснили, которые увидели, где находится армия Саула, где расположился сам Саул. И вот теперь Давид вновь идет в лагерь Саула. Он вновь принимает это решение, и мы видим, что он определяет, где находится шатер Саула. Это было легко определить, потому что шатер Саула, наверное, был самый большой. Он располагался прямо в центре лагеря. Вся армия, все 3000 воинов, отборных спецназовцев, если можно так назвать. Это отборные воины, то есть самые лучшие силы армии Саула. Они располагались вокруг шатра Саула. И поэтому мы видим, что Давид видит это. Рядом с Саулом находится его военачальник Авинир, который, как Писание говорит нам в первой книге Царств, 14 главе, что Авинир был двоюродным братом Саула. И вот его двоюродный брат – это начальник его войска, это генерал, который управляет вот этим войском. И мы видим, что Авинир рядом, 3000 солдат по кругу, они все расположились. И так нам важно увидеть, что значит наблюдать за искушениями. В этом отрывке, который мы прочитали, есть много искушений. Посмотрите, Саул обещал Давиду с прошлого раза, что он не будет его преследовать. Он понимал, он каялся, он просил прощения. Он говорил о том, что «Давид, ты прав», он осознавал это. И вот теперь, когда Зевифеи сообщили Саулу, где находится Давид, Саул оказался еще раз под искушением вновь поймать Давида. И он не победил это искушение. Это искушение преодолело его. Он собирает эту армию, и он вновь идет преследовать Давида. Мы смотрим с вами, какое было искушение у Давида в этой ситуации. Мы видим, что Давид понял, что Саул не изменился. И то, что Саул говорил ему в прошлый раз, раскаяние, обещание, благословение, Давид понял, что это не имеет никакого смысла, никакого значения, и Саул все равно желает его убить. И вот теперь, когда Давид видит, когда он приходит туда, в этот шатер, он понимает, что сейчас он может решить все свои проблемы. И он оказывается перед искушением убить Саула и этим самым снять все проблемы, которые в его жизни были до этого дня. Это искушение, перед которым оказался Давид. Мы не знаем точно, почему Давид пошел в лагерь. У меня есть предположение, я несколько позже коснусь и скажу о нем. Но мы видим, что вот в этом тексте доверять Богу, это означает видеть искушения, замечать искушения, которые приходят в нашей жизни, противиться им. Христос сказал слова, вы помните, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Господь предупреждал нас об опасности искушений, которые уведут нас от доверия Господу, которые поведут нас неверным, неправильным путем. Но вот в этой ситуации, в этой истории, вот это искушение, в котором оказался Давид, оно имеет еще одну очень важную аналогию. Как Давид был искушаем прекратить свои страдания одним ударом копья, одним ударом меча, он мог прекратить те страдания, в которых он находился уже несколько лет. Так Иисус Христос оказался перед искушением одним своим словом прекратить свои страдания, когда он был прибит ко кресту Голгофы, когда он претерпевал все эти страдания. И написано, и стоял народ, и смотрел, насмехались же вместе с ним и начальники, говорили, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, Сын Божий. И люди говорили, если ты Божий Сын, сойди теперь с креста. И Христос

Спасение каждого из нас. И мы видим, что в той ситуации Бог позволил, чтобы зло продолжалось. И в конечном итоге мы оказались спасены. И мы думаем над этим вопросом, над которым ломают голову философы, почему Бог допускает зло в этой жизни. Нам трудно найти ответ. Нам трудно понять, почему Бог всемогущий, который имеет силу прекратить или остановить зло, тем не менее Он позволяет, чтобы зло продолжалось. Нам трудно это понять, но мы видим в этом примере Господа нашего, у Бога есть воля, и нам важно довериться Богу, потому что в конечном итоге все равно будет победа. И победа была в Господе нашем. И поэтому Бог позволил, чтобы зло продолжалось, когда Христос наш страдал. И мы видим, Давид позволил, чтобы Саул продолжал жить. И ударом копья Давид не прекратил свои страдания. Он позволил, чтобы это страдание его жизни, оно продолжалось. Второй момент, который нам важно понять в этой истории, и это с 6 стиха, нам важно понять, поймите, какие вопросы решает Бог, а какие вопросы решаем мы. Мы часто готовы перепутать это. Мы часто готовы взяться за решение тех вопросов, которые Бог должен решить. И мы часто те вопросы, которые мы сами должны решить, мы ожидаем, что Бог за нас решит. И нам важно увидеть, что есть вопросы, которые Бог должен решать. Не мы должны решать, Бог должен решать. И мы должны доверить это Господу. И мы читаем с вами с 6 стиха по 11 сказано: «И обратился Давид и сказал Ахимелеху хитиянину и Овесе сыну Саруину, брату Иава, говоря: кто пойдет со мною к Саулу в стан? И отвечал Овеса: я пойду с тобою. И пришел Давид с Овесою к людям Сауловым ночью, и вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его, а винир же и народ лежат вокруг него». Овеса сказал Давиду: предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. Но Давид сказал Овесе: не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. И сказал Давид: жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня, а возьми его копье, которое из головья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». Посмотрите, эта история продолжается, и описано, как Давид идет в этот шатер Саула вместе с Овесой, и сказано, это один из сыновей Саруи. И мы думаем, кто такая Саруя? И в первой книге Паралипоменон во второй главе сказано, что Саруя – это была сестра Давида. И у сестры Давида было три сына – Овеса, Иав и Азаил. То есть Давид берет одного из своих племянников. И мы знаем, что Иав, он становится его военачальником, генералом его армии. И вот здесь он берет одного из своих племянников, Овесу, и вместе с ним они входят в шатер. И они видят Саула, который спит в шатре, они видят копье у изголовья его, и мы видим, что желание Овесы очевидно, он говорит: вот сейчас мы сделаем это, и все вопросы будут решены. И мы понимаем логику Овесы. Давид не убил Саула первый раз, и вот теперь Бог вновь создает эту ситуацию. Давид ошибся тогда, когда была возможность, теперь вот Господь предает, вот теперь ты должен принять решение и умертвить Саула. И мы видим, что сама Овеса говорит, что если ты не сделаешь, я это сделаю и не повторю удара. Но Давид произносит эти важные слова. Он говорит: не убивай его. И он говорит: жив Господь, пусть поразит его Господь. Или Господь поразит, или придет день, когда он сам умрет, или он пойдет на войну, и он погибнет. И посмотрите, что делает Давид. Он доверяет это в руки Господа. Он понимает, что это не его решение, это не его действие, это действие Божие. Бог сделает это, если Господу это угодно. И мы видим, что у Давида та же самая причина, которая была когда-то в пещере. Он говорит: я не подниму руку на помазанника Божия, потому что поднявший руку на помазанника Господня, он не окажется ненаказанным. И поэтому теперь, вот после истории с Навалом, Давид точно знает,

0: Если Богу угодно, Бог уберет его врага. Бог сделал это в отношении Навала, и теперь Давид принимает верное решение. Если Богу угодно, Бог решит вопрос и с Саулом, если это в его плане. И мы видим, что Давид с Авесой, они взяли только копье, они взяли сосуд с водой Саула. Наверняка Авеса был недоволен в этой ситуации. Они сделали такую опасную вылазку. Столько опасностей было вокруг, только для того, чтобы прийти, посмотреть, взять это копье. Но на самом деле мы видим, что это не было так опасно. На самом деле мы видим, что сказано, позже мы прочитаем, сон от Господа напал на всех этих солдат. И когда мы читаем эти слова «сон от Господа», мы понимаем, Господь что-то здесь делает особое. Это не просто смелость Давида и Авесы. Бог совершает что-то в этой ситуации. Именно поэтому происходят эти моменты, которые мы читаем. И поэтому Бог решает. Давид в своих словах открывает. Бог решает, когда убрать Саула, а не Давид. И мы этот урок берем для себя. Третий момент, который для нас важен в этой истории. Нам важно довериться Богу в вопросе защиты. Мы увидели, что важно довериться Богу в вопросе решения вопросов, как это делал Давид. Второй момент, когда мы доверяем Богу свою жизнь, нам важно довериться в вопросе защиты. И мы читаем с вами с 12 стиха до 16. И первый момент, как это происходит. Как мы доверяем Богу в вопросе нашей защиты? Нам важно понять, что нам нужно довериться Богу, а не людям. Бог защищает нас, а не люди. Посмотрите, я читаю с 12 стиха. «И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе, и никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них». И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И воззвал Давид к народу и Авиниру, сыну Нирову, говоря, «Отвечай, Авинир!» И отвечал Авинир и сказал, «Кто ты? Что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авиниру, «Не муж ли ты? И кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя, господина твоего. Нехорошо ты это делаешь, жив Господь. Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его». Вот мы читаем эту историю, мы представляем, как это происходило. Мы представляем, как Давид и Авеса вот так тихо проходят через весь этот лагерь к этому центральному шатру, где спит Саул, рядом с ним Авинир, его военачальник. И я говорю, мы задаем вопрос, а где были часовые? Где были сторожа? Почему не было так все как-то особым образом устроено, как это обычно в военном лагере? Но я говорю, мы прочитали 12 стих, где сказано, сон от Господа напал на них. И мы понимаем, Бог создал эту ситуацию. И я думаю, что Давид с Авесой, когда они шли в этот лагерь, им можно было не шептать друг другу, им можно было кричать. И даже если бы Авеса споткнулся об одного из солдатов, он бы не проснулся. Бог сделал такую ситуацию, сон от Господа напал на всех этих воинов. Это была особая защита от Господа. Бог совершил особое действие, когда вся эта армия спала, когда Давид и Авеса вошли в этот шатер. Это говорит нам о том, что нам нужно довериться в нашей защите Господу. Нам нужно понимать, что Господь защищает нас. И когда мы представляем вот этот образ Давида и Авеса в самом центре лагеря врага, они находятся, потому что Господь защищает их там. И потом мы читаем, как происходят события, когда Давид на другой стороне горы, и он начинает кричать, и он начинает обвинять Авинира, что он плохо защищает царя. Он начинает говорить о том, что произошло, и он говорит, и мы понимаем, что это ситуация, когда Авинир об этом услышал, когда все 3000 солдат об этом узнали, они поняли, для них это смертельное преступление, это преступление, которое должно быть наказано смертью. Если произошло так, что кто-то приходил, и царь мог быть умерщвлен, а Авинир должен быть наказан смертью. Он достоин смерти. И вот здесь, в этих словах, нам и открывается причина, почему Давид пошел в этот лагерь? С какой целью он пошел в шатер Саула? У него был план, и получилось именно так, как планировал Давид в этой ситуации. И вы помните, мы прочитали немножко раньше, он спросил, кто пойдет со мною? И когда вызвался Авеса, Давид и предполагал, что именно Авеса пойдет с ним. И мы читаем, что Авеса это был один из сильных воинов Давида впоследствии. Вторая книга Царств, 23 главе сказано, и Авеса, брат Иоава, сын Саруин, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником. Это был сильный воин, храбрый, мужественный. И когда он вызвался пойти с Давидом, Давид знал, что Авеса захочет убить Саула. Он точно знал, что когда они пройдут в лагерь, у Авесы будет это стремление, эта цель и это желание поразить смертью Саула. И вот теперь, когда Давид кричит Авениру, когда он кричит всему этому войску Саула, когда все эти солдаты, возможно, считали, что Давид опасен, что Давида нужно умертвить, что они должны его поймать и предать его смерти, то вот в этой ситуации мы видим, что Давид произносит эти слова, приходил некто, и он хотел поразить царя. И это действительно было так. Потому что там в шатре рядом с Давидом стоял Авеса, который пришел туда, чтобы умертвить Саула. И мы видим, что в этой ситуации, когда Давид кричит с этой горы, этим людям, этим солдатам, которые, скорее всего, поверили пропаганде Саула о том, какой негодный Давид, что он достоин смерти. И вот теперь открывается истина. Теперь истина открывается в том, что эти солдаты, они не сохранили своего царя. Приходил некто, в шатре было веса. Он хотел убить Саула. И мы видим, что то, что Давид спас жизнь Саулу, это действительно была правда. И Авенир это понял. Это понял он, это поняла эта армия. И теперь главный вопрос, наверное, для Авенира и для всех этих 3000 солдат. Что с ними сделает Саул? Как Саул теперь поступит со своей армией, которая не выполнила то, что они должны были выполнить? И здесь для нас тоже открывается один образ. Нам открывается одна истина, и мы знаем, что Христос одержал победу, когда Он умер и когда Он воскрес. И это было свидетельство Его победы всем Его врагам, тем, кто на небе, на земле, тем, кто в преисподней. Воскресший Христос, Он провозгласил свою победу, Он является победителем. И сегодня это провозглашение Христа как победителя, оно продолжается через проповедь Евангелия. Мы говорим о том, кто есть победитель. Мы говорим о том, что Христос – это праведник. И те, кто веруют в это, становятся Его учениками и следуют за Ним. Но сегодня есть те, которые отказываются от этого. Те, кто не принимает эту истину. Вот в той ситуации, когда Давид стоял на этой горе, когда он кричал этой армии Саула, он в этот момент уже одержал победу. И Авенир, и солдаты Саула, они понимали, Давид прав. На его стороне истина. Он является победителем. И с другой стороны, мы можем сказать, что солдаты Саула, как и люди сегодня, когда слышат весть Евангелия, люди сегодня принимают решение. Люди сегодня, слыша Евангелие, принимают решение пойти за Христом или остаться по-прежнему служить армии дьявола. И эти солдаты, особые солдаты армии Саула, слыша о том, кто является победителем, слыша слова Давида, они стояли перед выбором остаться в армии Саула и по-прежнему быть в его пропаганде или принять решение и провозгласить, что Давид является царем. Он праведник, истина на его стороне. И поэтому в этой ситуации мы видим, что нам очень важно понять, важно довериться Богу, а не людям. Саул доверился солдатам, и они не сделали ничего для его защиты. Давид доверился Господу, и Бог защитил его в этой ситуации. Насколько важно нам это понять сегодня, когда мы доверяем Господу свою жизнь, Когда мы думаем о защите нашей, мы должны довериться Господу. Это самая лучшая защита. Несмотря на то, что Бог допускает, чтобы зло продолжало действовать в нашей жизни. Второй момент, который мы видим в вопросе защиты. Важно доверить свой путь Господу. Мы давайте прочитаем дальше, начиная с 17 стиха этой главы. «И узнал Саул голос Давида, и сказал, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид, «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще, «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал, какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонною жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом. Ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря, ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам». Мы видим, что Саул узнал голос Давида. Он понял, кто это обращается. И вопрос, который задает ему Давид, «Почему ты преследуешь меня вновь? Почему ты еще раз гонишься за мной? Что является причиной этой ненависти, этой цели, которая есть у тебя?» Но мы видим вот в этих словах Давида, он доверил свой путь Господу. И в этом вопросе, который он задает, мы видим, что он доверяет Господу. Он показывает некоторые важные истины, духовные истины. Он показывает, что у Саула может быть только два источника – или две причины, по которой Саул гоняется за Давидом. Первое, если Господь тебе сказал, если Господь тебе открыл это, что я грешник, что я виновен, что я достоин, тогда пусть это будет так. Но если люди негодные тебе это сказали, тогда здесь должна быть открыта истина, что это люди негодные, и они должны быть прокляты. И поэтому мы видим, что когда Давид произносит эти слова, что «я нахожусь в изгнании», и по сути изгнание из страны, земля Израиля, это была та земля, которая дарована была народу, начиная с Авраама. На этой земле народ должен служить Богу, они должны поклоняться Богу. И когда Давид чувствовал, что его изгоняют из этой земли, это было все равно, что его побуждали служить другим богам. И он понимал, что это неверно и неправильно. Он честен перед Богом, он желает служить Господу, он не желает быть в этом изгнании, он желает верным остаться Господу. И мы видим, что он доверил свой путь Господу. И мы прочитали с вами вот этот момент, который важен нам понять, что мы доверяем путь Господу. Слова Давида, которые он сказал, если Господь, если этот путь Божий, он тогда готов на все. Готовы ли мы сказать эти слова, доверяя свою жизнь Господу? Если это ты, Господь, я готов следовать за тобою. Давайте прочитаем окончание этой истории. Третий момент, третий урок, который мы берем. Нам важно довериться Господу в вопросе награды. Мы сказали, что важно довериться Господу в вопросе решения. Важно довериться Господу в вопросе защиты. И вот теперь третий момент. Важно довериться Господу в вопросе награды. Мы читаем с вами окончание этой главы. И мы видим, что здесь открывается с 21 стиха, что Бог наградит тех, кто поступает верно. Я прочитаю с 21 стиха. «И сказал Саул, согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступил я и очень много погрешил». И отвечал Давид и сказал, «Вот копье царя». Пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды». Мы видим, что Давид не использовал копье Саула против него. И мы видим, что Саул понял, что хотел сказать Давид. Давид возвращает это копье, потому что в то древнее время копье – это был символ авторитета. И Давид не желает иметь этот авторитет до того момента, пока Господь ему не даст. И поэтому он произносит эти слова, пусть придет один из отроков, я отдаю это копье, ты царь, ты помазанник, пусть этот авторитет остается у тебя. И мы видим, Саул возвратился в свое место, он понял этот грех, который он совершил. И Давид произносит эти слова, как драгоценно, в глазах моих была твоя жизнь, так пусть и моя жизнь будет драгоценна в твоих глазах. И посмотрите, в этом тексте Давид провозглашает эту важную истину. Господь воздаст каждому по правде его. Давид понимает, что если он верен Господу, Господь наградит его. Может быть, не сейчас, может быть, не сразу, может быть, даже не в этой жизни. Но Господь вознаградит каждого, кто поступает верно. И когда мы смотрим, что зло вокруг присутствует, зло царствует, мы по-прежнему должны доверяться Господу. Мы должны быть верными Ему, зная, что Господь по правде воздаст каждому. И вот эта правда Давида была в том, что он не поднял руки на помазанника. И мы читаем в 6 главе послания Евреям сказано: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Бог воздаст, Бог всегда обещает награду. И Давид это понимал. И второй момент, который важен нам понять: Бог приведет к миру даже наших врагов. В 25 стихе мы читаем: «И сказал Саул Давиду: благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место». Это была последняя встреча Давида и Саула. Это был последний разговор между Саулом и Давидом. Мы помним этот текст 16 главы книги Притчи, когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. И мы смотрим с вами вот на эту историю, и мы понимаем, что Бог защищает своих, Бог вознаграждает своих, Бог желает, чтобы мы доверились Ему. И Божьи помазанники, они могут надеяться на Господа. Бог делает свое дело, даже убирая помазанников, когда Он считает нужным. Так было с Саулом, так будет с Давидом. Но с другой стороны, те, кто идут против пути Божьего, они будут наказаны. Давид знал, что Бог будет с ним, Бог защитит их, его. И вот когда мы смотрим с вами на 24-ю, на 26-ю главы и пытаемся увидеть, похожая история, но в чем эта разница? Мы видим, что Бог дает нам часто уроки. И если мы первый раз, возможно, неверно отреагировали, Бог иногда повторяет этот урок. Может быть, и в вашей жизни были эти моменты, повторные испытания, которые Бог посылал вам. Или того человека, с которым Господь вновь сводил вас вместе. Когда у вас были искушения, когда у вас было неверное какое-то желание, Бог вновь создавал вам ту же самую ситуацию, ожидая верного решения, ожидая правильной реакции, чтобы остаться верными Господу. И поэтому, да поможет нам Господь, смотря на эту историю, видеть это верное решение, довериться Господу. И сегодня, когда в мире так много зла, мы не до конца понимаем, почему оно царствует, почему оно действует, но мы точно знаем Божий путь – довериться Господу и следовать за Ним. Помоги нам в этом, Господь. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Саул и его возвышение. Имя Саул означает «выпрошенный». Возможно, он был единственным сыном у своего отца и выпрошенным у Бога, так как о братьях его в Библии ничего не сказано. Его отец назывался Кис и принадлежал к колену Вениаминову, самому младшему в Израиле. О Сауле написано, что он был молодой и красивый. Он от плеч своих был выше всего народа. 1 Царств, 9 глава, с 1 по 2 стих. Наше знакомство с ним так начинается. «И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему, «Возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц». Саул был послушным сыном. Отправился искать. Прошел он со слугою гору Ефремову, прошел землю Шалишу, а когда пришли в землю Цуф, то хотел возвращаться домой, чтобы отец не стал беспокоиться об ушедших на поиски. Слуга предложил зайти к пророку Самуилу, который, как прозорливец, может указать им истинный путь. Саул тогда не был гордым и принял совет слуги. Когда они пришли в город Раму, где жил пророк, то встретили пророка Самуила, который велел им идти на высоту, где будет жертвоприношение. А для освобождения от беспокойства объявил Саулу, что ослицы нашлись, и что завтра он откроет ему нечто особенное. Оказалось, что перед приходом Саула Бог возвестил Самуилу, что пришлет к нему человека, которого он должен помазать в царя над Израилем. Саул в тот день обедал Самуилом на первом месте среди званых. На другой день утром, отправивший слугу идти вперед, Самуил возлил на голову Саула священный елей, объявил о Господнем помазании Саула в правителя наследия Божье и, как доказательство верности этих слов, предсказал Саулу, что близ гроба Рахили его встретят два человека, которые скажут ему о нахождении пропавших ослиц. Близ Дубравы Фаворской его встретят три человека. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Они дадут ему два хлеба. При входе в город его встретит сон пророков, играющих и поющих. Там и тогда сойдет на него Дух Божий, и он сделается иным человеком. Когда эти знамения сбудутся, тогда он может быть уверенным, что с ним пребывает Бог. Все же он должен пойти в Галгал для жертвоприношения и там 7 дней ожидать прихода Самуила, который скажет, что ему нужно делать. Все эти знамения сбылись в тот же день. Дух Божий сошел на Саула, и он пророчествовал, но придя домой, Саул никому не сказал, что пророк Самуил помазал его в царя над Израилем. После этого пророк Самуил созвал народ израильский Массифу, еще раз напомнил, что их требование иметь над собою царя, как у прочих народов, противно воле Божьей. Но Бог допускает это, и теперь жребий укажет достойного быть царем. Было указано колено Вениаминово, а в этом колене семейство Матриево, а в этом семействе Саул, сын Кисов, который скрывался в обозе. Его нашли, и Самуил представил его народу, изложил права царства, вписал их в книгу, которую положил в Скинии. Одни в народе были рады, что имеет царя, а другие с презрением говорили, ему ли спасать нас. Вскоре после этого аммонитский царь Наас осадил Иавис Галаадский. Жители города готовы были капитулировать. «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». Но гордый Наас или Нахаш, что значит «змей», поставил условие. «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие для всего Израиля». Старейшины и ависские попросили отсрочки на неделю. соглашаясь отдаться в его распоряжение, если другие израильтяне не придут им на помощь. Нахаш пропустил иависских послов, которые пришли в Гиву Саулову и рассказали о своем бедствии. В городе поднялся плач сочувствия. Вечером Саул со своими валами возвращался с поля. Новоизбранный царь оставался земледельцем. Когда же он услышал причину народного плача, на него сошел Дух Божий. Он рассек на части своих пару валов и послал во все пределы Израиля, говоря, что так будет сделано с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. Кто из желания помочь осажденным, а кто из опасения за своих валов, к Саулу собралось 330 тысяч человек. Иавиские послы возвратились в свой город с одобрением, а Нахашу сказали, «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». Но перед рассветом израильтяне, руководимые Саулом, разделились на три отряда, проникли в стан аммонитян и начали поражать их. Поднялась страшная суматоха. К полудню аммонитяне были так разбиты, что не осталось из них двоих вместе. Эта победа доказала, что Саул достоин быть царем. Некоторые из усердствующих хотели уничтожить из своих среды тех, которые презирали Саула. Но великодушный победитель вступился за них, говоря, «В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». 1 Царств, 11 глава, с 1 по 15 стих. С торжеством отправились в Галгал, чтобы вторично воцарить Саула. В Галгале пророк Самуил напомнил собравшимся о своем служении и дал народу возможность высказать перед новоизбранным царем, имеет ли кто из них какую-либо жалобу на служение Самуила, как судьи и пророка. Все ответили, «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». Имея такое свидетельство, пророк напомнил народу, что до сего времени ими управлял Бог, который по своему усмотрению избирал и поставлял им судей, как Гедеона, Барака, Ефая и Самуила. «Теперь же вы избрали себе царя. Только знайте, что вместо Бога, который был вашим царем, вы избрали себе человека, и это не угодно Богу». В подтверждение верности своих слов Самуил сказал, «Не жатва ли пшеницы ныне? Но я вас зову к Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя». В Палестине дождь бывает только осенью, ранний дождь – зимою, и весною поздний дождь. Второзаконие 11 глава, 14 стих, Еремия 5 глава, 24 стих, Иаиля 2 глава, 23 стих. Летом же дождя не бывает. Пророк помолился. И Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в страх от Господа и Самуила. Пророк сказал народу, что сделанного отменить нельзя, но увещевал их держаться Господа всем сердцем, не уклоняться в идолопоклонство, и обещал, что будет молиться о них и наставлять их на путь добрый и прямой. 1 Царств, 12 глава, с 1 по 25 стих. Год спустя у Саула было уже войско, состоящее из 3000 человек, а из оружия было только два меча. Один у Саула, а другой у его сына Ионафана. Потому что предусмотрительные филистимляне позаботились о том, чтобы кузнецов не было во всей земле израильской, чтобы евреи не сделали меча или копья. 2000 человек было с Саулом в Михмасе, а 1000 человек с его сыном Ионафаном в Гиве Сауловой. Ионафан разбил филистимский гарнизон, находившийся в Гиве. Началась война с филистимлянами, которые выставили 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конницы и бесчисленное множество пехотинцев. Израильтяне впали в ужас. Пророк Самуил велел Саулу ничего не делать, пока он не придет, не принесет жертвы Богу и не даст ему Божье указание. Но народ начал уходить от Саула, который, не дождавшись пророка Самуила, решил принести жертву Богу, на что не имел никакого права. Едва Саул кончил жертвоприношение, как пришел пророк Самуил и объявил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое было дано тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствование твоему». 1 Царств, 13 глава, с 1 по 23 стих. Все же Бог не оставил Израиля, хотя при Сауле из 2000 оставалось 600 человек. Янафан со своим слугою пробрался в стан филистимский и начал бить филистимлян. Началась суматоха. Меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было великое. Филистимляне начали разбегаться. Евреи начали их преследовать. Поражение было полное. И утвердил Саул царствование свое над Израилем. Первое Царств, 14 глава, с 1 по 47 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год.
2: «100 лет миссии». Вальдемар Цорн. «Как вода в вино превращается».
3: С началом Первой мировой войны вся Европа пришла в движение. Миллионы людей оказались на чужбине. Друзья по разные стороны фронта, политические убеждения обратились в кровопролитные гражданские войны. Казавшееся незыблемым устройство общества развалилось, как карточный домик. На юге Украины, в большом селе, по приглашению местных малаканских общин, нес служение миссионер Вальтер Людвигович Жак. Его, как германского гражданина, после начала войны отправили в лагерь в Кострому. Вот что он писал. «Когда я был в лагере для военнопленных в России, мне не давал покоя вопрос, к которому я постоянно возвращался в моих мыслях и молитвах. Что происходит с миллионами русских военнопленных в Германии? Это же такая широко открытая дверь, как никогда прежде в истории миссионерского служения. 2 миллиона мужчин, граждан одной из самых великих империй мира, находятся в заключении в лагерях для военнопленных. Слава Богу, кое-что для них делалось. Эту возможность использовали для евангелизации. Но этого было так мало. Нашлись, конечно, небольшие группы и кружки верующих в Германии за ее пределами, увидевшие эту открытую дверь и делавших то, что им было по силам. Но это были немногие, действительно немощные, вошедшие в эту открытую дверь. Однако, возможно, именно поэтому Бог так обильно благословил то небольшое начинание, так как нашими великими ресурсами он, как правило, пользоваться не может». Когда я вернулся в Германию, то пригласил моих шведских друзей, с которыми был знаком еще по служению в России, Йоханнеса Свенсона и Ларса Эрика Хёгберга, помочь Якову Крекеру и мне в служении военнопленным и в организации Миссионерского союза «Свет на Востоке». Так было положено начало нашей миссии. Девизом миссии и основным принципом нашего служения были избраны слова Писания. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши ради Иисуса». Второе послание Коринфянам, 4 глава, стих 5. Несколько принципов, сформулированных нашими отцами-основателями, являются и сегодня, через 100 лет, основополагающими для служения Миссионерского союза «Свет на Востоке». Первый. Служение Миссионерского союза, объединяющее верующих различных конфессий и деноминаций, межконфессиональное. Второе. Все входящие в Миссионерский союз группы и объединения верующих имеют одну цель – распространять во всей его полноте и неповрежденности Евангелие спасения во Христе, необходимость веры и покаяния, обращения и рождения свыше. Третье. Понимая свое служение как служение вспоможения, Миссионерский союз, как правило, не посылает своих миссионеров в Восточную Европу. Четвертое. Миссионерский союз не оказывает никакого влияния на конфессиональное формирование церквей и не основывает своих собственных, принадлежащих к Свету на Востоке церквей. Пятое. Служение Миссионерского союза осуществляется только благодаря пожертвованиям церквей и друзей миссии. Шестое. Сотрудники Миссионерского союза образуют собой живое братство веры, молитвы и служения. И седьмое. Все миссионерское служение церкви, включая и работу Миссионерского союза «Свет на Востоке», осуществляется в ожидании скорого пришествия Господа, откровения славы которого мы ожидаем. Приведу несколько примеров, как в течение века Миссионерскому союзу удавалось издавать литературу, транслировать радиопередачи, переводить и издавать Священное Писание, поддерживать миссионеров и распространять Евангелие на более чем 35 языках Восточной Европы и Центральной Азии. Бывший сотрудник миссии Йохан Матис в журнале «Вера и жизнь», второй номер 2002 года, пишет: «Миссионерский союз «Свет на Востоке» с давних пор имеет друзей и в далекой Канаде. Во время одной из поездок по этой стране директор нашей миссии в США Андрей Бондаренко и я встретили в кругу наших друзей совершенно особенную женщину, проживающую в Аббатсфордском церковном доме престарелых, провинция Британская Колумбия. Мы навестили Шарлотту Энц в день ее рождения. Ей исполнилось 92 года. Проводившая нас в ее комнату работница дома рассказала, что Шарлотта Энц отказалась от большей комнаты, чтобы иметь возможность больше жертвовать на миссионерское дело. Сестра Энц была приятно удивлена нашим неожиданным посещением. Поздравив ее с днем рождения и вручив цветы и подарки, я спросил, давно ли она знакома с миссией «Свет на Востоке», и был поражен, услышав ответ: «С 1924 года. В том году я и две мои сестры получили наши первые в жизни Библии. Они были присланы из Германии миссией «Свет на Востоке». В то время ей, дочери пресвитера в Украине, было около 14 лет. Во время нашей беседы я полюбопытствовал: «А как давно вы поддерживаете Миссионерский союз «Свет на Востоке»?» Шарлотта, улыбнувшись, рассказала: «После войны мы оказались беженцами, жили в Германии. В 1949 году я присутствовала на первой послевоенной конференции Миссионерского союза. В том же году я переехала в Канаду, устроилась на работу и с первой же зарплаты пожертвовала миссии $5. Так в течение 100 лет формировался круг друзей нашей миссии. К ним мы обращаемся с нашими проектами, рассказывая о том, что Господь поручает нам делать, как мы намерены это дело претворить в жизнь и в чем мы для этого нуждаемся. Один из наших последних больших проектов – это издание детского христианского журнала на армянском языке. Очень уж просили наши сотрудники в Армении, убеждая нас, что для народа, первым в истории принявшим христианство как государственную религию, без детского журнала никак нельзя в доступной форме принести Евангелие даже и самым восприимчивым. Эльвире Цорн, главному редактору «Тропинки» в то время, пришла мысль: давайте спросим наших друзей. Если найдутся 25 семей, которые согласятся жертвовать 50 евро в месяц, по крайней мере в течение 2 лет, то мы можем это дело смело начинать. Господь его благословит. Обратились мы к нашим друзьям с этой просьбой. Первым отозвался один безработный молодой человек, отец семьи, живущий за счет социальной помощи. Потом пошли новые и новые отклики. Собрали обещаний больше, чем нужно было. На армянском языке «Тропинка» называется «Арахет». Выходит уже 3-й год. После 1-го года пришлось тираж почти вдвое увеличить. Говорю безработному брату, зная о его материальном положении: «У нас уже достаточно поддержки на «Арахет», вы можете перестать жертвовать». Он отвечает, что дал обет перед Господом, ему он жертвует. Когда наша миссия начала служение среди военнопленных, а нужно понимать, что наши основатели, немцы, служили русским военнопленным, между этими народами только что закончилась кровопролитная война, обращались за поддержкой для этого служения к людям, пережившим страшный политический и финансовый кризис. Инфляция достигала в те годы 5000%. Наша миссия содержала столовую для помощи голодающим согражданам. И в это самое время издавалась литература на русском языке, готовилась к изданию первая библейская симфония, переводился Новый Завет на осетинский язык, и все это стоило немалых денег. Почему побежденные немцы жертвовали последним для помощи военнопленным? Потому что жили Царством Небесным. Почему безработный продолжает поддерживать служение в далекой Армении, весьма значительной для его семейного бюджета суммой? Потому что знает. Он принимает участие в главном новозаветном священнодействии – благовествовании Христовом. Для него это святыня, приношение Богу. Все наши миссионеры связаны со своими друзьями-молитвенниками обещанием о духовной и материальной поддержке. Обет молиться и помогать, особенно когда это касается нашего главного призвания – распространения Евангелия, благовествования Христова – дело святое. Поддержка миссионеров – не вопрос бюджета Миссионерского союза, а дело верности Богу друзей миссии. То же самое можно сказать обо всех наших проектах, обо всем нашем служении. Так как наше призвание, которое услышали отцы-основатели и передали нам, самое, что ни на есть святое. Оно имеет дело с самым святым в этом мире – искуплением Христовым. Поэтому и для нас сегодня по-прежнему действенны некогда сформулированные ими принципы. А Бог заботится о том, чтобы Его дело продвигалось, Евангелие распространялось, Царство расширялось. Не так давно звонит по телефону одна женщина и говорит: «Я слышала, что вы хотите начать такое-то дело. Бог положил мне на сердце продать мой участок земли и пожертвовать всю сумму на Его дело, на этот проект. Мне это чем-то книгу «Деяния апостолов» напоминает. А по большому счету я так и считаю, что мы живем во времена «Деяния апостолов», доколе выполняем данное Господом поручение: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Закончу словами Якова Крекера, одного из наших основателей: «Мы черпали воду, но когда она к радости и благословению других передавалась дальше, то вода превращалась в вино, слабость обращалась в силу, простое дело становилось служением любви для многих».
4: О Слове Вечном. Яков Крекер. Рождение от Бога. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Иоанна 3:3. Еще и сегодня некоторые люди, услышав о рождении от Бога, вместе с Никодимом спрашивают: «Как это может быть? Что это, собственно, такое возрождение?» Возрождение – это фундамент всех божественных действий в человеке, основа сыновства, для которого мы были избраны в Иисусе Христе прежде создания мира. Это честные врата в Царство Божье, великое и решающее переживание души, которое отделяет человека от греховного прошлого и открывает ему небесное будущее. С возрождением тесно связаны прощение грехов, освобождение от пороков и страстей, установление мира с Богом, запечатление Святым Духом и доверительное общение с Небесным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Таким образом, возрождение является чудесным духовным опытом, в результате которого душа вступает в подлинное общение с Господом, что становится для нее началом пути спасения. Поэтому возрождение означает много больше, чем просто согласие с Божьими истинами. Не столько осмысление возрождения, сколько обновление всей жизни человека вследствие рождения свыше имеет настоящую ценность. Это весьма важное и непостижимое для человеческого ума событие. В этом смысле возрождение можно сравнить с физическим рождением. Можно признавать все, что Бог сделал для спасения человечества, высоко ценить свидетельство Священного Писания о новой жизни, соглашаться с необходимостью нового рождения и при всем этом не иметь вечной жизни. Начало жизни всякого биологического организма, созданного Богом, окутано тайной. Подобно этому и зарождение духовной жизни в человеке скрыто от него. Очень редко удается установить, когда именно и каким образом благодать начала действовать, чтобы привлечь нас к Сыну Божьему и чтобы мы через Него пришли к Богу, как к Своему Отцу. Однако те, кто пережил возрождение, знают, что они обрели вечную жизнь. Такие люди расстались с прошлым, с грехами и тяжестью вины и приобрели взамен радость общения с Богом и с теми душами, которые принадлежат Ему. Такие люди свидетельствуют вместе со слепорожденным: «Я знаю, что я был слеп, а теперь вижу».
1: Пусть даже мы не можем объяснить то Божье действие, посредством которого стали новым творением, но все же мы знаем, что древнее прошлое и теперь все новое. Как-то раз на большом праздничном собрании на юге России верный Божий слуга доктор Бедекер спросил одного служителя, сидевшего рядом с ним: «Брат, скажи, откуда ты знаешь, что родился духовно?» Тот растерялся и не знал, как ответить. Доктор Бедекер обратился к другому верующему с тем же вопросом, и тот тоже промолчал. Спросил третьего. Не получив ответа, и от него доктор Бедекер воскликнул: «Но скажи же, брат, потому что я живу». Да, там, где есть жизнь, обязательно было рождение. Тот, кто имеет общение с Богом, прежде должен был найти путь к Богу. Кто дышит чистым воздухом небес, должен был прежде через рождение свыше получить такую способность. В общении с Иисусом только тот чувствует себя хорошо, кто обрел в нем Спасителя. Хотя мы не всегда ясно видим, как Бог указывает на Своего Сына для нашего спасения. Однако знаем, что благодать, данная нам, не была тщетной. Людей, некогда прозябавших без Христа, она наделила жизнью в нем. Возрождение никогда не было человеческим действием, оно всегда Божье. Породить жизнь может только живое. Земля будет способствовать развитию новой органической жизни лишь в том случае, если в нее положат живое семя. Виноградная лоза вырастет только из живого саженца. Даже самая плодородная почва сама по себе не в состоянии произвести на свет пшеничный колос. В нее необходимо положить зерно пшеницы. Точно так же обстоит дело и с нашей духовной жизнью. Обычный человек не в состоянии быть ее источником. Поэтому неверно культивировать духовность там, где ее нет, требовать от человека того, чего он не в силах сделать. Жизнь от Бога может иметь лишь тот, кто ее получил. Обычный человек при своем физическом рождении приобретает способность жить только земной, плотской жизнью. Кто хочет служить Богу и иметь общение с Ним, тот должен родиться свыше. Если же плотский человек решит жить святой жизнью, то он постоянно будет испытывать то тягостное состояние, которое так хорошо описывает апостол Павел в 7 главе послания к римлянам. «Доброе, что человек хочет, он не делает, а плохое, чего не хочет, делает».

Господь вошел в нашу жизнь. Бог ищет человека и по своему величайшему милосердию посредством своего живого слова творит в нем сердце новое. Поэтому Саввл, пережив крушение своей прежней жизни, мог свидетельствовать о том, что он помилован. Рождение свыше – это суд над ветхим человеком, но никак не его помилование или исправление. Посредством этого суда открывается новая жизнь, которая стала доступна человеку в воскресшем Христе. Апостол Павел так пишет о жизни тех, кто пребывает в Господе. «Древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. Жизнь вне Христа осуждена крестом, и в результате этого суда человеку подарена жизнь в Господе, воскресшем из мертвых. Как в своем физическом рождении мы неразрывно объединились с ветхим Адамом, так посредством рождения свыше стали одним целым со Христом, вторым Адамом. На основании суда над первым мы получили дар благодати, жизнь в Иисусе, воскресшем из мертвых. Поэтому теперь мы едины с Ним, и, будучи членами Его тела, стали причастниками Его естества. Это единство со Христом открывается как в образе мыслей, так и в практической жизни, в нашем хождении в Его истине и в Его свете. Поэтому апостол Павел мог написать христианам в Эфесе: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света». Ефесянам 5:8. Некоторые души, желая жить посвященной Богу жизнью, иметь свободу от пороков, силу Духа Святого и плод в служении, надеются обрести эти добродетели на пути самодисциплины и самовоспитания. Однако слова Иисуса, сказанные Никодиму, со всей очевидностью доказывают, что без нового рождения никто Царства Божьего не увидит. То есть праведность, мир и радость во Святом Духе недоступны плотским людям. Никто не может без возрождения пребывать во Христе и иметь живое общение с Богом. Духовный образ мыслей и христианский характер не являются результатом самостоятельного развития человеческой личности. Это нечто более величественное. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный же от Духа Божьего обладает духовной жизнью. Лишь получивший такую жизнь, имеет духовный строй мыслей, способен жить в общении с Богом и приносить благословенный плод. Возрожденный человек отличается от невозрожденного не степенью своего развития, а самим фактом своего рождения и той новой жизнью, которой он живет. Лишь рожденный от Бога имеет новую сущность, может общаться с Господом и носить в себе Его образ. Рожденный от Бога перестал надеяться на ветхого человека. Он не ждет от своей плоти каких-то подвижек в сторону лучшего, но соглашается с ее полной несостоятельностью в духовной жизни и ведет ее на крест. «Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха» Римлянам 6:6. И все же в этом вопросе мы нередко бываем похожи на Авраама. Принимая собственное решение, Авраам думал, что Измаил, которого он получил от Агари, в конечном итоге послужит для достижения Божьих целей и станет носителем его обетований. Но однажды Бог сказал Аврааму: «Не Измаил, а Исаак будет наследником». В отношении же Измаила патриарх получил указание: «Изгони сына рабыни». Такое же отношение у нас должно быть и к ветхому человеку. В духовной жизни он не имеет никаких полномочий. Исходя из этой позиции, апостол Павел свидетельствовал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» Галатам 2:20. Великий апостол распял себя для мира, и мир был распят для него. Право на жизнь для Павла имел лишь второй Адам, Иисус Христос. Также и наши источники и гарантии новой жизни, которые мы милосердием Божьим обрели через возрождение, находятся лишь во Христе. Следовательно, возрождение сопровождается добровольным отказом от старой жизни и полной отдачей себя Господу. Новая жизнь никому не навязывается, никого не порабощает, а дарует спасение. Жизнь с Богом созидает новое счастливое человечество, для которого общение с Господом является истинной потребностью, но никак не основанием для очередного земного культа. Человек, которому жизнь по плоти еще не стала отвратительной, который легко подменяет общение с Богом религиозными обрядами, которого не тяготит вина за прежние грехи и собственная несостоятельность в духовных вопросах, еще духовно мертв. У него нет жизни во Христе. В таком состоянии он и не будет ее искать.

0: Но кто понял, что у него не получается служить Богу с чистым сердцем, кого не удовлетворяют никакие обряды, кто алчит и жаждет правды, тому откроется новая жизнь во всей полноте и силе. Иисус Христос сказал: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Матфея 18:11. Нездоровым, неправедным открыто Царство Божье, а нищим духом, труждающимся и обремененным, мытарям и грешникам, несчастные люди, избитые разбойниками и полуживые, могли в свой последний час услышать голос небесного самарянина: «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание, в крови твоей, и сказал тебе: в крови твоей живи. Так я сказал тебе: в крови твоей живи». Иезекия 16:6. Возрождение невозможно без глубокого осознания вины, без смирения, без добровольного отречения от греха и без сознательной отдачи себя Богу. Каждый возрожденный человек является у Бога настоящим оригинальным созданием. Господь не производит копий, но рождает новую неповторимую жизнь по своему образу. Как бы сильно с течением времени не отражался в христианах Господь, никогда ни один из них не будет носить себе образ другого христианина. Некоторые черты их характеров могут совпадать, но каждый христианин в отдельности является оригинальным творением Божьим, носителем новой духовной жизни. Как мало апостол Павел был похож на апостола Петра, совершенно по-разному встали на путь, ведущий к вечной жизни, тюремный страж и Лидия, торговавшая багряницей, Деяния 16. Как разнились Мартин Лютер и блаженный Августин в своих поисках спасения и общения с Богом. И если перед нашим мысленным взором пройдет весь сон святых, известных нам из Писания и из истории, то мы увидим, что каждый из них был по-своему уникален. Чем лучше мы осознаем это, тем с большим успехом будем указывать путь к вечной жизни робким душам. Тогда мы не будем просто говорить им о Боге, а поведем их непосредственно к Иисусу Христу, через которого они только и могут спастись. Никто не приходит к Небесному Отцу, как только через Христа. Его действия являются решающими в спасении всякого грешника. И как бы мы ни пытались взращивать, направлять и укреплять новую жизнь, которую Господь создал в других, нам это не удастся. Если мы будем делать это не по тому примеру, который открывает нам Дух Святой. Лишь выполняя данное условие, мы будем далеки от всякого насилия над новой жизнью, которую Христос подарил нашему ближнему. Однако и сегодня еще находятся люди, которые, вместо того, чтобы взять слепого за руку и повести к великому пророку из Назарета, пытаются заставить несчастного замолчать, когда тот взывает к Спасителю. «Что ты кричишь?» — говорили некогда слепому Вартимею, искавшему помощи у проходившего мимо Иисуса. Возможно, кричать так громко, как это делал слепец в своем горе, и в самом деле было незачем. Однако, будучи слепым, он не мог точно определить, на каком расстоянии от него находится Иисус. У бедного слепого было сильное желание встретиться с великим Спасителем, и он делал то, что мог. Он кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» И взывал он не напрасно. Иисус вошел в его несчастную жизнь и подарил ему зрение. «Взывай и ты, мой друг, обращайся к Спасителю, Он откроет тебе духовные глаза, твоя душа найдет удовлетворение и покой в Боге. Получив рождение свыше, ты узнаешь, как многоразлична спасительная благодать нашего Бога. И пусть другие, критикуя тебя, стоят в стороне от того пути, которым идешь ты в своих духовных поисках. Твоя жизнь будет свидетельствовать о великом деле Божьем, которое вызвало тебя из смерти в жизнь».
1: Из нашей истории. Анатолий Панасенко. Вспоминая пережитое. Не знаю, кто предложил назвать миссию именно так – «Свет на Востоке», но сегодня – вне всякого сомнения можно утверждать, что название оказалось не только удачным, но и пророчески верным. В апреле 1990 года, когда миссия отметила свой 70-летний юбилей, на праздник в числе других был приглашен мужской хор Криворожской церкви. Снимки наших хористов – помещены во втором номере журнала «Вера и жизнь» за 1990 год. Я очень сожалел о том, что мне не удалось тогда быть вместе с ними. И вот я в Москве. С 22 по 26 октября 90 года здесь проходил Лозаннский конгресс под девизом «Евангелие всем народам». Среди делегаций из-за рубежа на этот конгресс прибыли сотрудники миссии «Свет на Востоке» в лице братьев Андрея Цорна и Вальдемара Цорна. Подхожу к столу, на котором размещена христианская литература, издаваемая миссией «Свет на Востоке». И в памяти пробудились далекие детские и юношеские годы, когда я впервые встретился с сотрудниками этой миссии. В то время она находилась в городе Вернигороде, в восточной части Германии. Шла Вторая мировая война. Украину оккупировали немцы. В конце апреля 1943 года меня, 15-летнего подростка, вместе со многими другими земляками отправили в Германию из села Хаминцы Роменского района Сумской области. Первый город, куда нас привезли, был Неумюнстер в северо-западной части Германии. Затем нас распределили к немецким фермерам на работы. Меня отправили в село Гезельдорф, 25 километров к северу от Гамбурга, которое располагается на берегу Эльбы. Горечь тоски по родине здесь, на чужбине, в первые дни была неописуемой. Чужая страна, другие люди, чужой язык утешало одно — надежда на Господа. Родился и вырос я в многодетной семье верующих. Я чувствовал постоянную молитву матери о моем благополучии и охране. Вскоре я встретился с одним братом, вывезенным из Донбасса чуть раньше меня и тоже попавшим на работу со мной в Газельдорф. Это был Кравченко Терентий Викторович, энергичный, красноречивый, замечательный проповедник. У него был адрес миссии «Свет на Востоке», откуда он получал христианскую литературу. По этому адресу отправил свое письмо и я. Получить ответ, откровенно говоря, не очень надеялся, так как считал себя весьма незначительной персоной. Думал, что знаменитой миссией, такими как я, заниматься некогда. Однако прошло совсем немного времени, и я получил ответ на свое письмо. Меня переполняла неописуемая радость. Небольшое христианское послание из миссии было проникнуто глубоким утешением, сочувствием к юной душе, оказавшейся вдалеке от родных. Это было письмо от тех людей, которые, как и я, познали Господа и имели духовную силу утешать других в вере и надежде на Спасителя Иисуса Христа. В течение 2 лет я поддерживал регулярную переписку с миссией «Свет на Востоке». Ни одно мое письмо не осталось без внимания. Я неизменно получал ответы, в которых находил слова христианского утешения. В ответ на мою просьбу мне прислали много духовной литературы, которой я утолял духовную жажду. Вместе с дорогим братом Терентием Викторовичем мы наладили тесную связь с другими верующими, которые находились в близлежащих городах Гамбурге, Веделе, Ицех, Итерзене и других. Время было военное и нелегкое во всех отношениях, но и в таких условиях мы могли проводить собрания и христианские общения. Делили между собой и радость, и горе. И всегда нам оказывала помощь миссия «Свет на Востоке» своими утешительными письмами, Божьим словом, духовной христианской литературой. И в этом немецкие братья проявляли свою врожденную аккуратность, точность, пунктуальность, честность и справедливость. Я и сегодня вспоминаю добрым словом сотрудников миссии того тяжелого военного времени. Да воздаст им Бог от своих милостей и щедрот. Вот еще случай из жизни, имеющий отношение к миссии «Свет на Востоке». После окончания войны, осенью 1945 года, я возвратился в родное село, а в конце 1947 года уехал жить на Урал, в город Магнитогорск. Летом 1952 года меня вызвали в МГБ, будущий КГБ. Задавали вопросы о моей вере в Бога и пребывании в Германии. Один из вопросов звучал так: «Что ты знаешь о миссии «Свет на Востоке»?» И если бы я сказал, что получал от нее письма и духовную литературу, этого было бы достаточно, чтобы отправить меня в лагеря на долгие годы. В то время всех, кто был угнан в Германию или находился в плену, считали предателями и изменниками Родины, и отношение к ним было соответствующим. Многих из тех, кому пришлось испытать горечь плена, после окончания войны отправляли в сталинские лагеря. Для того, чтобы больше ценить сегодняшнее время свободы, нельзя забывать эпоху атеистической тьмы, массовые репрессии 1937-1938 годов. Моего отца арестовали 7 марта 1938 года только потому, что он был настоящим христианином. А 25 апреля 1938 года тройкой НКВД он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 18 мая в Чернигове. Место захоронения отца мы так и не узнали. Ему в то время было всего 35 лет. У матери осталось 6 малолетних детей. Ей одной пришлось нас содержать и воспитывать. Это было неописуемо тяжело для нее. Надежда была только на Господа. Он слышал слезные молитвы матери, и, слава Богу, мы все выросли и определились в жизни. Теперь вспоминаем те кошмары греховной тьмы, которые так долго терзали нашу страну. Пришло долгожданное время, и свет Божий осиял Восток. То, о чем несколько лет назад даже нельзя было и мечтать, теперь стало реальностью. Поистине, сердце царя в руках Господа. Наконец пришло время свободы. И я уверен, что миссия «Свет на Востоке» сумеет с Божьей помощью еще больше вложить сил, энергии, любви в великое дело распространения света Евангелия по всему миру, всем людям нашей страны. Озарить светом и прогнать тьму неверия – такова великая и благородная цель миссии «Свет на Востоке». Да поможет и благословит в этом деле сам Бог.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.

Евангелие от Иоанна, глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал:
не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

Евангелие от Иоанна, глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею.

«Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною. Однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет».
Я послал

вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову, а женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его, видя все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь. В нашей передаче сегодня в стихах и песнях прозвучит тема о взаимоотношении друг к другу. Однажды один из законников задал Иисусу вопрос, искушая его и говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 и с 36 по 40 стихи.

0: как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рождение заветных тайн, желаний и мечты? К прекрасному высокое стремление и жажду совершенной красоты. И наряду с коварством, злом и местью вдруг тянется любви живой росток. Как отличить любовь от хитрой лести? Кто знает тайны сердца? Только Бог. Он знает все, все до конца раскрыто ему. И зная нас, таких, как есть, прощает все, и все грехи омыты. Душа поет освобожденье песню.
1: Сейчас прозвучит песня «Храни свое сердце, храни» в исполнении Рувима и Дженнифер Стуковых.

Слепой проходил по дороге, отверженный жизнью, жалкий, один из числа убогих, ненужных, как сор на свалке. Кому он такой послужит? У многих дома и дети. Ему ли предложат ужин, лохмотья его заметив? Но плоть диктовала строго. Проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К ограде он шел и с болью, колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыней тянулись. И вдруг прозвучало имя, залившее душу светом. Мессия проходит мимо, но как он меня заметит? Спешила толпа безучастно. Момент уходящий видя, он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье его осветило. Мир выглядел чудно и стройно, и песнь зазвучала в силе. «Достоин ты славы, достоин! Ты тоже во мраке неверья не видишь дороги спасенья. Зовет тебя ныне Сын Божий, приди, есть возможность спасения. Аминь».

0: Следующий стих прочитает Григорий Манукян. Ты просто забудь о том, что было.
1: Ты им прости, забудь о том, что было. Своей обидой в сердце не греши. Нас милосердие Господа покрыло. Нам ли считать чужие долгов гроши? Прости, когда обиды наносили свекровь, невестка, теща или зять. Ту боль, что бессердечно причинили, ее не нужно снова возвращать. Ты им прости. Прости сестре и брату, и дочери, и сыну, и жене. Пусть будет сердцем во Христе распята обида, что пригрелась в нем на дне. Ты им прости за то, что было в детстве. Ты мать свою прости. Прости отца. Не береги обиду, как наследство. Она тебя сломает до конца. Ты обруби воспоминания корни. От горечи в душе освободись. Ты вспомни проповедь Христа о горнем. И от обиды в сердце отрекись. Ты им прости. Прости грехи супруга. Прости за то, что предали тебя. И ту обиду горькую подруге забудь. Прости им всем. Христа любя. Прости одетых в строгие мундиры, что, может, наломали много дров. Ты их прости. Ты пожелай им мира, и мир Христов по твой вернется кровь. Прости, когда клевещут и поносят, не посчитавшись тем, что ты был прав. Прости, когда прощения и не просят. Прости, на помощь Господа

опасная для беса. Все от нее не ладится в судьбе. Ты им прости. Молитвенной преградой ты от обиды душу заслони. Покоя в сердце, жизни вечной ради. Не помни зла, но всем и все прости.

Почему в жизни так бывает? Почему устаем мы порой? Почему веры крылья слабеют? И теряем мы, может, покой? Почему сомневаемся в Боге?

что Он может все совершить. Сомневаемся в Его силе, ведь наш Иисус, Он так велик. Почему не хватает сил нам идти дальше, путь наш земной? Почему не спим по ночам мы, вытирая одну слезу за другой? Почему исчезает радость, и душа не хочет петь? Ведь Иисус — наш мир и сладость. Почему так, друг, мне ответь? Почему мы проходим мимо, если кого-то постигла нужда? Сердце человека очень ранимо. Протяни руку помощь, друг, ты любя. Почему мы гордимся чем-то, считаем себя лучше других, осуждаем поступок чей-то, а ошибок не видим своих? Почему нам любви не хватает? Почему обижаемся мы? Почему уныние в нас проникает? Почему часто льют дожди? Потому что живем на земле мы, во плоти еще живем, и грешим перед Богом, людьми мы. Не идем порой Божьим путем. Проси, друг, сил ты у Бога. Иди свой путь лишь со Христом. Как бы ни шла твоя жизнь и дорога, ищи радость, утешенье лишь в нем.

0: «В семье трагедия». Автор этого стиха Анна Вельк.
1: В семье трагедия, в семье больной. Лежит парализованный, страдает. С ним тяжко стало матери родной, в семье, что за него переживает. А медицины нужной в мире нет. До смерти недвижимости страдания. В окне то солнечный, то лунный свет, а у больного прошлое сознанье. Как из тумана образы встают и горечью надсадно душу гложут. Вот в синагогу всей семьей идут, а вот раввин читает Слово Божье. Не все тогда он в свитках понимал, закон, пророки, Моисей, Исаия. А может, он не очень-то вникал, чему учила заповедь святая. Сорвался, перед Господом грешил, грешил, пока не парализовало. Он знал, что наказанье заслужил, раскаянье жгло сердце, словно жало. Вот так бы и лежать ему больным, и понимать с тоской, что он обуза. Но кто-то рассказал его родным про силы чудотворные Иисуса, что он пришел к ним на короткий срок, что будет в час вечерний в том-то доме. Волненье трепет у родных глубок, а в душах голос веры незнакомый. Не стали медлить, взяли вчетвером и понесли больного шагом мерным. А люд стекался, шел со всех сторон, с нуждой физической, с бедой душевной. Поставили носилки в стороне, понятно сразу, к дому не пробраться. Немой вопрос, слезинка на щеке, больной считает, нужно возвращаться. Опять пришла расплата за грехи, они его все снова догоняют, ну а родные на подъем легки, уже на крыше кровлю распирают. Быть может, там, на головы гостей, крупинки падали соломы, глины. Господь же видел веру тех людей. И дрогнули от слов Христа раввины: «Прощаются тебе твои грехи». Как счастлив был больной услышать это, душевных мук, страдания лихи. А тут волна из неземного света. Ну что с того, что фарисеев ряд божественность Христа понять не может? Вставай, уста Иисуса говорят, он встанет и свою подстилку сложит. Как можно много взять из этих слов, что все о нас Спасителю известно, что движет им великая любовь, что можно каждому помочь чудесно. Возможно, и у нас в семье беда, грехом кого-то парализовала. Так важно понести больных туда, где вырвет Иисус у смерти жало. Как те родные мы их понесем, молитвенно пред Господом положим, мы кровлю осуждений разберем, от Бога помощь получить поможем. И пусть крупинки с крыши упадут, при свете Божьем все земное мусор, а он не в счет, когда с души падут греха оковы, по словам Иисуса. Поклонимся ему за благодать, за слово, что дает нам наставление, и власть имеет нам сегодня дать ответ молитве, вере и смирению.

Жили люди под небом, там, где солнце светило. Было всем им тепло, солнце радость дарило. Свет прекрасный, и мир, и любя согревало. Если кто-то морался, оно очищало. Все прощенные были, так как сами прощали. По камням люди шли, но с собою не брали. Не хотели они об камни мараться и с прощением своим не желали расстаться. Но бывало, что камни обид попадались. Кто-то сразу выбрасывал, чтоб не мешались, а другие украдкой себе забирали и в карман положив, в кусты убегали. Ну а там до пещеры рукою подать. Не хотелось обиды им отдавать. До того им казались обиды прекрасны, стало солнце не в радость, свет казался опасным. И в пещеру поглубже тогда забирались, и от света подальше они отдалялись. Им удобнее стало жить в темноте, и обиды они собирали везде. Непрощенные люди по пещере ходили, непрощенные люди обиды носили. Им мешочек из гордости сшили руками, и его набивали обидами сами. А с обидами горечь обид положили, и немножечко злости ее не забыли. Тот мешок словно камень бесценный носили и к себе прижимая по жизни тащили. Когда грустно бывало, его открывали и обиды под лампочкой в нем разбирали. А они, как алмазы, под лампой блестели. С непрощением люди расстаться не смели. Все бы было неплохо, только тяжесть давила им на плечи и души, всем тягостно было. Вдруг один самый смелый сказал осторожно: «Понял я, что в пещере нам жить невозможно. Надо нам всем вернуться, где солнце сияет, и оно нас любовью, теплом обласкает». Только люди сидели, на свет не спешили. Здесь привычнее будет, они так решили. А смельчак побежал, где с небес свет струится. Он решился, и света уже не боится. И его осветило от носок до макушки. И мешок с непрощением стал виден лучше. Оказалось все грязным, и одежда, и ноша, а мешок полный дряни, с богатством не схоже. Там обиды ржавея трухой становились, вперемешку со злобою в грязь обратились. Человек удивился, как он мог ошибиться и в обиды зловонные, как мог влюбиться. Столько лет их таскал везде за собой, непрощением покрылся почти с головой.
в изумлении истину вспомнил простую, что пытался забыть он, обиды смакуя. Что прощенными быть, надо ближних прощать, и обиды не нужно за собою таскать. Он отбросил обиды, одежды омылись, снова стали чисты, солнцем все озарились. Стал он снова при свете счастливым ходить, а прощение другим стал любя говорить. Так и мы, христиане, должны не забыть, что Господь нам велел наших ближних любить. Кто обидел, прощать, как Спаситель простил, чтобы в Царство свое он, любя, пригласил.

Европе. Не забуду случай на вокзале, пишет наш современник Александр Мотыльков. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале, за окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина, спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, будто пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. «Не на чай ты просишь, а на пиво, думаю, меня не проведешь». На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дав понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом, по походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял? Да и речь его была нормальна, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела его, я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу, и теперь не только чашку чая. Все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери жду немного и вхожу в буфет, оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, говорю: «Здесь такой-то был, инвалид, хромой на обе ноги». Говорит: «Такой не заходил». Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, дверь в буфете была лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума, если так Христос к своей невесте подойдет, голодный. А она говорит о Церкви Божьей слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, а ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме. Исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты. Аминь».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии +49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Вдруг из комнаты мисс Офелии, тоже выходившей на веранду, раздались громкие восклицания, и слышно было, как она жестоко кого-то бронила.
3: «Какую еще новую штуку придумала Топси?» — спросил Сент-Клер. «Я уверен, что это она вызвала весь этот шум».
2: Через минуту появилась разгневанная мисс Офелия, таща за собой Топси.
3: «Иди же за мной!» — кричала она. — Я все расскажу твоему господину. — В чем дело? — спросил Сен-Клер. — Дело в том, что я дольше не могу мучиться с этим ребенком. Больше выносить я не в силах. Тут нужно ангельское терпение. Я заперла ее в моей комнате и задала ей выучить гимн. И что же вы думаете? Что она сделала? Она отыскала ключи. Открыла мой комод, достала оттуда бархатную отделку для шляпы и изрезала ее на куски, чтобы нашить кофточек своей кукле. Я в жизни не видела ничего подобного.
4: Сколько раз я вам говорила, что этих созданий нельзя воспитывать без строгости, — сказала Мари. Если бы я могла, — продолжала она, глядя на Сен-Клера с упреком, — я велела бы высечь эту девчонку, высечь ее так, чтобы она не могла подняться на ноги.
3: «Не сомневаюсь в этом», — ответил Сен-Клер. «Говорите после того о мягком характере женщины. За всю мою жизнь я не знал и 10 женщин, которые, если предоставить им свободу, не были бы способны заколотить до смерти лошадь или невольника, не говоря уже о муже».
4: «Ваши замечания совершенно неуместны, Сен-Клер. Ваша сестра — женщина с чувством, но она пришла к тому же заключению, как и я».
2: Мисс Офелия была ровно настолько рассержена, насколько это следует хорошей хозяйке. Хитрость и шалости девочки вызвали ее гнев, и несомненно, что на ее месте некоторые из наших слушателей испытывали бы те же чувства. Но слова Мари были так жестоки, что негодование ее утихло.
3: «Ни за что на свете я не хочу, чтобы с этим ребенком так поступили», — сказала она. «Но, уверяю вас, Огюстен, я не придумаю, что с ней делать. Я измучилась, обучая и увещевая ее. Я ее секла, наказывала всеми способами, и, несмотря на это, она все такая же, как и в первый день».
5: «Поди сюда, Топси!» — подозвал ее Сен-Клер.
2: Топси подошла, ее круглые глаза блестели смесью страха и обычной странной насмешливости.
3: «Зачем ты так ведешь себя?»
2: — спросил Огюстен, которого невольно забавляло смешное выражение девочки.
4: «Надо думать, что это следствие моего плохого сердца», — серьезно ответила она. «Мисс Офелия так говорит».
3: «Разве ты не понимаешь, сколько мисс Офелия сделала для тебя? Она говорит, что не знает более, что с тобой делать».
4: «Это правда, хозяин. Моя прежняя госпожа говорила то же самое. Она секла меня гораздо больнее, вырывала мне волосы и била головой о дверь. Но это ничего не помогло. Я думаю, что она могла бы вырвать все волосы на моей голове. Такая уж я скверная. Я ведь негритянка. Что делать?»
3: «Я должна буду отказаться ее воспитывать», — сказала мисс Офелия. «Доли это выносить невозможно».
6: «Позвольте предложить вам один вопрос, сестра», — обратился к ней Сен-Клер.
4: «О чем?»
5: Если ваше Евангелие не имеет силы спасти одного языческого ребенка, который находится в ваших руках и над которым вы полновластная госпожа, зачем отправлять 2-3 несчастных миссионеров к 1000 подобных же язычников? Я полагаю, что эта девочка – только образец язычников вообще».
2: Мисс Офелия ничего не ответила. Ева, оставшаяся до тех пор немой свидетельницей этой сцены, сделала знак Топси следовать за собой. В конце веранды был маленький стеклянный балкон, из которого Сен-Клер сделал себе кабинет для чтения. Все видели, как Ева и Топси вошли туда.
5: «Что хочет сделать Ева? Надо посмотреть», — сказал Сен-Клер.
2: Он подошел на цыпочках и приподнял портьеру, скрывавшую дверь. Через минуту, приложив палец к губам, он жестом подозвал мисс Офелию. Виден был только профиль двух девочек, сидевших на полу. Топси с ее обычным видом беспечного равнодушия, Ева, наоборот, казалась глубоко взволнованной, с крупными слезами на глазах.
7: «Что заставляет тебя быть такой злой, Топси? Почему ты не стараешься быть лучше? Разве ты никого не любишь?»
8: «Я? Не знаю, что это значит любить. Я люблю конфеты и варенье, больше ничего», — ответила Топси.
7: «Но ведь ты любишь и своего отца, свою мать.
8: У меня никогда не было. Вы знаете, я вам говорила, мисс Ева».
7: «Да, это правда», — грустно согласилась Ева. «Но не было ли у тебя брата или сестры, или тети, или...» «Нет, никого. У меня никогда никого не было». «Но если бы ты постаралась быть доброй, Топси, может быть, тебе это удалось бы».
8: «А когда я буду доброй, я все-таки останусь негритянкой. Если бы можно было снять с меня черную кожу и сделать меня белой, тогда бы я постаралась».
7: «Но ведь тебя можно любить, несмотря на то, что ты черная, Топси. Тетя моя любила бы тебя, если бы ты была доброй».
2: Топси засмеялась сухим смехом, которым она всегда выражала свое недоверие.
7: «Ты не веришь этому?» – спросила Ева.
8: «Нет, она не выносит меня, потому что я негритянка. Ей легче было бы дотронуться до жабы. Никто не может любить негров, и негры не могут ничего сделать хорошего. Впрочем, мне это все равно».
2: И Топси засвистала.
7: «Топси, бедная девочка, я тебя люблю!» — воскликнула Ева с внезапным порывом нежности, кладя руки на плечо Топси. «Я люблю тебя за то, что у тебя нет ни отца, ни матери, ни друга, потому что ты была заброшенным ребенком, с которым плохо обращались. Я тебя люблю и хотела бы, чтобы ты была хорошей. Я очень больна, Топси. Я думаю, что не проживу долго. И мне доставляет настоящее горе видеть тебя плохой. Попробуй быть послушной из любви ко мне на короткое время, пока я еще пробуду с тобой».
2: Круглые, проницательные глаза негритянки наполнились слезами, и крупные капли их потекли одна за другую на белую ручку ее подруги. Да, в эту минуту луч веры, луч божественной любви проник в мрачную душу язычницы. Положив голову между колен, она плакала и рыдала, между тем, как прижавшийся к ней прелестный ребенок казался светлым ангелом, склонившимся над кающимся грешником.
7: «Бедная Топси», — говорила Ева. «Разве ты не знаешь, что Христос любит всех одинаково? Тебя Он любит так же, как и меня. Он любит тебя так же, как я, но только больше, потому что Он несравненно лучше меня. Он поможет тебе исправиться. Ты пойдешь на небо и сделаешься прекрасным ангелом, все равно, как если бы ты была белой. Подумай об этом, Топси. Ты можешь сделаться одним из тех ангелов, о которых так часто поет дядя Том. О, дорогая Ева, я постараюсь, я попробую. Я никогда до сих пор не думала об этом», — воскликнула Топси.
2: Сен-Клер опустил портьеру.
5: «Это напоминает мне мою мать», — сказал он мисс Офелии.
2: как она была права, когда говорила мне: «Если мы хотим возвратить зрение слепому, мы должны, по примеру Христа, позвать его к себе и возложить на него руки».
7: «Агюстен, у меня всегда было какое-то предубеждение против негров. Это правда. Я не могла переносить, чтобы эта девчонка дотрагивалась до меня. Но я не думала, что она это заметит».
2: «Будьте уверены, что ребенок всегда подметит подобные вещи. Это скрыть невозможно. Я убежден, что все милости и благодеяния, какими вы ее окружаете, не пробудят в ее сердце ни малейшей благодарности, пока вы испытываете к ней отвращение. Быть может, это странно, но это так».
7: «Я, Огюстен, не знаю, как этому помочь. Негры мне неприятны, а эта Топси в особенности. Что делать?»
2: «Берите пример с Евы».
7: «О, она такая любящая, и кроме того, она следует заветам Христа. Я хотела бы быть похожей на нее. Она дала мне хороший урок».
2: «Это уже не в первый раз. Мой ребенок поучает старого учителя», — сказал Сен-Клер.
9: Обширная спальня Евы, смежная с комнатами ее родителей и мисс Офелией, выходила на веранду, как и прочие комнаты дома. Сен-Клер устроил ее по своему вкусу и таким образом, чтобы она вполне соответствовала характеру своей маленькой обитательницы. Занавески на окнах были из розовой и белой кисеи. На полу лежал ковер, заказанный в Париже по его собственному рисунку. Кайму его составляла гирлянда из розовых бутонов и листьев, а середину — вполне распустившиеся розы. Кровать, стулья и диваны, сделанные из бамбука, были образцами изящества и оригинальности. У изголовья кровати на алебастровой подставке высилась статуя ангела со сложенными крыльями удивительной работы, держащего в протянутых руках миртовый венок. Прозрачная розовая ткань, вышитая серебром, спускалась для защиты девочки от москитов, необходимая принадлежность всякой постели в этом климате. Розовые шелковые подушки лежали на диванах, над которыми из рук изящных статуэток спускалась такая же легкая ткань. На изящном бамбуковом столе посреди комнаты стояла ваза из поросского мрамора в виде белой лилии с бутонами, всегда наполненная цветами. Книги Евы, ее маленькие вещицы, изящный алебастровый письменный прибор, подаренный ей отцом, когда она объявила о своем желании учиться писать, занимали остальную часть стола. Камин был украшен прекрасной статуэткой Христа, благословляющего детей, и двумя мраморными вазами. Наполнять их каждое утро самыми лучшими букетами составляла гордость и радость Тома. Две или три прекрасные картины, изображавшие сцены из жизни детей, украшали стены комнаты. Одним словом, куда ни обращался взор, он везде находил образы детства, красоты и покоя. И ребенок при утреннем пробуждении встречал всегда предметы, могущие обрадовать его сердце и возвысить душу. Обманчивая сила, которая в течение некоторого времени поддерживала Еву, быстро падала. С каждым днем все реже и реже слышались ее легкие шаги на веранде, и все чаще можно было видеть ее лежащей на кушетке у открытого окна с широко открытыми глазами, устремленными на волнующуюся поверхность озера. Однажды она лежала так после обеда с Библией на коленях, небрежно положив свои прозрачные пальчики между листами книги. Вдруг с веранды раздался голос матери, доходивший до самых раздраженных нот.
4: «Это еще что за новость ты затеяла, гадкая девчонка? Ты рвала цветы, а?»
9: И Ева услышала звук пощечины.
7: «Миссис, это для миссис Евы!»
9: — ответил голос, в котором она узнала Топси.
4: Для миссис Евы какое оправдание! Ты воображаешь, что ей нужны твои цветы, негритянка? Убирайся отсюда!»
9: В эту же минуту Ева вскочила с кушетки и появилась в веранде.
7: «Мама! Мама! Мне так хотелось цветов! Дай мне их, я прошу тебя!»
4: «Но, Ева, твоя комната и так полна ими!»
7: «Для меня никогда не бывает слишком много. Топси, дай их сюда!»
9: Топси, стоявшая с опущенной головой и подавленным видом, тотчас подала ей цветы. Ее боязливая нерешительность совершенно не походила на прежнюю смелость.
7: «Какой прелестный букет!» — сказала Ева.
9: Это был странный букет, составленный только из алой герани и одной белой японской розы с блестящими листьями. Топси пришла в восторг, когда Ева сказала:
7: «Ты очень хорошо подбираешь цветы, Топси. В этой вазе у меня нет ничего, и я хотела бы, чтобы ты каждый день наполняла ее».
4: «Что за странная мысль?» — сказала Мари. «Зачем тебе это нужно?»
7: «О, мама, позволь, пожалуйста. Не все ли равно тебе, кто будет их приносить мне?»
4: «Без сомнения, милая, если тебе это доставит хоть малейшее удовольствие. Ты слышишь, Топси, что приказывает молодая госпожа? Постарайся ее слушаться».
9: Топси опустила глаза и слегка присела. Когда она уходила, Ева заметила, что слезы текли по ее черным щекам.
7: «Вот видишь, мама, я отлично знала, что бедная Топси хотела что-нибудь для меня сделать».
4: «Полно, дитя, пожалуйста. Топси любит делать назло, и потому что ей запрещено трогать цветы, она нарвала вот эти. Но если ты этого хочешь, пусть она рвет их».
7: «Мама, а мне кажется, что Топси значительно изменилась против прежнего. Она старается быть хорошей девочкой».
4: «Ей долго надо стараться, чтобы достигнуть этого», —
9: презрительно засмеялась Мари.
7: «Ты знаешь, мама, все были всегда против этой бедной Топси».
4: «Но во всяком случае не у нас. Ей говорили, ее увещевали, для нее делали все, что только можно вообразить. И она все такая же гадкая, и навсегда такой останется. Из этих негров ничего нельзя сделать».
7: «Но, мама, ведь огромная разница расти, как я, окруженная любовью и всем, что только может сделать меня хорошей, и Топси, выросший в ужасных условиях».
4: «Ах, это возможно!» — сказала Мари, зевая. «Какая невыносимая жара!»
7: «Не правда ли, мама? Ведь ты веришь, что Топси могла бы сделаться ангелом, как и каждый из нас, если бы она была христианкой».
4: «Топси? Что за странная мысль! Это только тебе может прийти в голову. Впрочем, вероятно, могла бы».
7: «Мама, ну разве Бог не такой же отец ей, как и нам? И разве Христос не ее спаситель?»
4: «Может быть, может быть. Я думаю, что Бог сотворил всех людей. Ах, где же мой флакон?»
7: «Ах, как это грустно, как это грустно!»
9: — сказала Ева, устремив глаза на озеро и как будто говоря сама с собой.
4: «Дитя мое, что грустно?»
7: «Мама, думать, что существа, которые могли бы сделаться прекрасными ангелами и находиться вместе с Богом, падают все ниже и ниже, и никто не приходит к ним на помощь. Ах, как это грустно!»

0: моим друзьям, пока я еще в силах это сделать сама. Попроси тетю Офелию прийти и обрезать их».
1: Мари громко позвала мисс Офелию, не вставая с места. Когда та вошла, девочка приподнялась на подушках и, встряхивая своими длинными золотистыми локонами, сказала ей почти весело:
0: «Милая тетя, выстригите вашу овечку».
2: «Что это значит?»
1: — спросил Сен-Клер, вошедший в это время в комнату с фруктами, которые он сам выбрал для дочери.
0: «Папа, я прошу тетю обрезать часть моих волос. Мне тяжело от них в такую жару. Кроме того, я хочу их раздать».
1: Мисс Офелия приблизилась, вооруженная ножницами.
2: «Постарайтесь, чтобы это не было заметно. Обрежьте только снизу. Локоны Евы — это моя гордость».
0: «Ах, папа!» — с грустью сказала Ева.
2: «Да-да, я желаю, чтобы они были очень хороши, когда мы поедем на плантацию к твоему дяде повидаться с Энриком».
0: «Я никогда туда не поеду. Я уйду в лучший мир. Поверь этому. Неужели ты не видишь, что я слабею с каждым днем?»
2: «Зачем ты хочешь, чтобы я верил в такую жестокую мысль, Ева?»
0: «Потому что это правда, папа. Если бы ты захотел этому поверить, ты, быть может, радовался точно так же, как и я».
1: Сен-Клер умолк. Он грустно смотрел, как падали длинные красивые локоны, которые мисс Офелия клала на колени девочки по мере того, как обрезала их. Ева их брала, навертывала на палец, и время от времени ее серьезный взгляд озабоченно останавливался на отце.
0: «Я это предчувствовала!» — воскликнула Мари. «Именно это подтачивало мое здоровье и сведет меня в могилу, хотя никто этого не замечает. Я предвидела это давно, Сен-Клер, и вы признаете когда-нибудь, что я была права?»
2: «Что доставит вам большое утешение?»
1: Сухо и с горечью ответил муж. Мари откинулась на спинку кресла и закрыла лицо платком. Ясные голубые глаза Евы внимательно следили то за отцом, то за матерью. Это был спокойный, чистый взгляд души, уже наполовину освободившейся от земных уз. Очевидно, она понимала разницу, существовавшую между ее родителями. Она сделала отцу знак рукой. Он подошел и сел возле нее.
0: «Папа, силы мои уменьшаются с каждым днем. Я знаю, что скоро оставлю вас. Есть многое, что я хотела бы сказать и сделать. Что мне следует сделать? А ты не хочешь меня выслушать. Но это необходимо, и я не могу более этого откладывать. Позволь мне высказать это теперь».
2: «Хорошо, дитя мое»,
1: — сказал Сен-Клер, закрывая глаза одной рукой, тогда как в другой он держал руку Евы.
0: «Я хочу, чтобы позвали всех наших людей. Мне надо им сказать что-то».
2: «Хорошо»,
1: — повторил Сен-Клер тоном сдержанного страдания. Мисс Офелия распорядилась, и вскоре целая толпа невольников вошла в комнату. Ева лежала, опираясь на подушки. Волосы обрамляли ее лоб и яркие щеки, составлявшие резкий контраст с болезненной бледностью ее кожи и худобой лица. Она останавливала на каждом свои большие глаза, полные задушевности и чувства. Внезапное волнение охватило невольников. Это лицо, в котором не было ничего земного, эти обрезанные локоны, отец, сидящий возле нее с закрытым руками лицом, шумные рыдания матери — все это глубоко потрясло этих чувствительных и впечатлительных людей. Они смотрели друг на друга, вздыхали и качали головами. Все молчали. Ева приподнялась и долго и серьезно смотрела на окружающих.

0: Верующих. Лица всех были омрачены горестью и страхом. Многие женщины закрывали лицо передниками.
1: «Я очень хотела вас видеть, дорогие друзья, потому что люблю вас. Я всех люблю. Я скажу вам нечто и хотела бы, чтобы вы этого никогда не забыли. Я вас покидаю».
0: Стоны, плач и жалобные вздохи, раздавшиеся со всех сторон, прервали речь девочки и заглушили ее голос. Она переждала немного и затем продолжала голосом, заставившим молчать рыдания.
1: «Если вы меня любите, не прерывайте меня. Послушайте, что я вам скажу. Я хочу поговорить с вами о вашей душе. Боюсь, что многие из вас не думают об этом. Вы думаете только об этом мире. А мне хочется напомнить вам, что есть другой мир, гораздо лучший. Там, где Христос. Я ухожу туда, а вы можете прийти туда же. Он доступен для вас, как и для меня. Но если вы желаете идти туда, не будьте ленивыми, беспечными и легкомысленными. Вы должны быть христианами. Помните, что вы все можете сделаться ангелами и остаться ангелами навсегда. Если вы хотите быть христианами, Христос поможет вам. Надо молиться Ему, надо читать».
0: Тут девочка остановилась и, глядя на них с глубоким состраданием, грустно проговорила.
1: «Боже мой, они не умеют читать. Бедные люди!»
0: И, спрятав лицо в подушке, она заплакала, тогда как те, кого она убеждала, вторили ей, стоя на коленях.
1: «Но это ничего!»
0: — сказала она, поднимая головку, и сияющая улыбка осветила ее, омоченное слезами лицо.
1: «Я молилась о вас. Я знаю, что Христос поможет вам, хотя вы и не умеете читать. Старайтесь, прилагайте все силы, молитесь каждый день, просите Его помочь вам. Слушайте чтение Библии, и я уверена, что увижусь со всеми вами на небесах».
0: «Аминь», – прошептал Том, маме и некоторые другие. Самые молодые и легкомысленные, опустив головы, разразились рыданиями.
1: «Я знаю, что вы все меня любите», – прибавила Ева.
2: «Да, о да, благослови тебя Бог», – воскликнули все разом.
1: «Да, я знаю, среди вас нет ни одного, кто бы не был бы добр ко мне. А теперь я хочу дать вам что-нибудь на память, чтобы вы при виде этого всегда вспоминали меня. Вот каждому по локону моих волос. Глядя на них, вспоминайте, что я любила вас, и я ушла на небо, и хочу там всех вас видеть».
0: Тогда произошла сцена, описать которую невозможно. Все с плачем и рыданиями окружили бедную малютку, чтобы получить из ее рук этот последний знак ее любви. Они падали на колени, рыдали и молились. Те, которые были постарше, называли ее ласковыми словами, смешивая их с молитвами и благословениями, как это всегда делают люди их расы. По мере того, как они получали этот залог прощения, мисс Офелия, беспокоясь за последствия возбуждения своей маленькой больной, делала каждому знак уходить из комнаты. Остались только Том и мамми.
1: «Дядя Том, как я счастлива, думая, что увижусь с тобою на небе. Я уверена, что ты там будешь. И ты также, маме. Ты будешь на небе, моя добрая, моя ласковая маме», — сказала она, обвив руками шею своей няни. «Ой, Ева, я не знаю, как я жить буду без вас», — говорило преданное создание. «Точно, у меня отнимают все», — воскликнула она, отдаваясь отчаянию.
0: Мисс Офелия тихонько увела из комнаты ее и Тома. Но, обернувшись, она увидела Топси.
2: «Откуда ты явилась?» — живо спросила ее мисс Офелия.
3: «Я была здесь», —
0: отвечала маленькая негритянка, вытирая мокрые от слез глаза.
3: «Ой, Ева, я плохая девочка, но неужели вы мне ничего не дадите?»
1: конечно, дам. Бедная Топси. Вот тебе этот локон. И каждый раз, когда взглянешь на него, вспомни хорошенько, что я тебя любила и желала, чтобы ты была доброй девочкой.
3: О, Ева, я стараюсь,
2: — серьезно сказала Топси.
3: Но Господь знает, как это трудно быть хорошей. Боюсь, что я к этому не привыкну.
1: Христос знает это, Топси. Он жалеет тебя. Он тебе поможет.
2: Топси вышла из комнаты, закрыв лицо передником и прижимая к груди драгоценный локон. Когда все ушли, мисс Офелия затворила дверь. Достойная женщина сама пролила немало слез во время этой тяжелой сцены. Но забота о больной, перенесшей такое возбуждение, преобладала над всеми ее чувствами. Сен-Клер все время сидел неподвижно, закрыв лицо руками, и когда невольники удалились, остался в том же положении.
1: «Папа!»
2: — тихо позвала Ева, положив на него свою руку. Он вздрогнул, но ничего не ответил.
1: «Милый папа!» — повторила Ева.
4: «Я не могу!» — воскликнул Сен-Клер, вставая. «Я не могу покориться этому! Всемогущий посылает мне слишком жестокое испытание! Да, слишком жестокое!» — прибавил он голосом, переполненным горечью.
1: «Агюстин, ну разве Бог не волен располагать тем, что ему принадлежит?» — спросила мисс Офелия.
4: «Да, может быть, но от этого мне не легче», —
2: отвернувшись, возразил он отрывистым, жестким тоном.
1: «Папа, ты разбиваешь мое сердце. Не говори так».
2: Девочка зарыдала с таким отчаянием, что испугала всех. И это внезапно дало другое направление мыслям ее отца.
4: «Успокойся, Ева, дорогая моя, успокойся, я не прав. Я буду чувствовать, как ты захочешь. Я сделаю все, что ты пожелаешь. Успокойся только и не плачь. Я подчинюсь всему. Я очень виноват, что сказал это».
2: Через минуту Ева лежала на руках отца, как утомленная голубка. И он, наклонившись над нею, успокаивал ее самыми нежными словами. Мари встала, бросилась в свою комнату, и там с ней сделалась жестокая истерика. «А мне ты не дала своего локона, Ева», — сказал отец, грустно улыбаясь.
1: «Они все твои, папа»,
2: — ответила она, также улыбаясь.
1: «Твои и мамины. Вы дадите их милой тете, сколько она захочет. Я сама раздавала их нашим бедным людям, потому что о них, знаешь, папа, могли бы забыть, когда меня не будет. И я надеюсь, что это заставит их вспомнить меня. Ты ведь христианин, не правда ли, милый папа?» — прибавила она озабоченным тоном.
4: «Почему ты об этом спрашиваешь?»
1: «Я не знаю. Ты такой добрый. Я думаю, что ты не можешь не быть христианином».
4: «Ева, что значит, по-твоему, быть христианином?»
1: «Любить Иисуса Христа больше всего».
4: «И ты так его любишь?»
1: «О, да, конечно».
4: «Но ты никогда не видела его?»
1: «Все равно я верю в него и скоро его увижу».
2: Ее кроткое личико засияло надеждой и верой. Сен-Клер ничего не ответил. Он уже подмечал это чувство у своей матери, но оно не находило отклика в его душе. С этого дня Ева стала быстро ослабевать. В исходе болезни не оставалось никакого сомнения, и самая нежная привязанность не могла питать ни малейшей надежды. Прелестная комната превратилась в больничную палату. Мисс Офелия день и ночь исполняла около девочки обязанности сиделки. И только теперь все окружающие могли вполне оценить ее. В ней соединялись твердость руки и глаза, ловкость и опытность во всем, от чего зависят чистота и удобство. Умение с величайшим тактом скрыть неприятные стороны болезни. А также ясность головы, точнейшая аккуратность в исполнении советов и предписаний доктора. Даже те, кто сперва пожимали плечами при виде ее упорной настойчивости, столь отличной от беспечности южан, признавали, что теперь она была совершенно незаменима. Дядя Том часто бывал в комнате Евы. Девочка страдала от нервной тревоги и находила облегчение на воздухе. Самым большим удовольствием для Тома было носить по веранде на руках ее хрупкое тело, лежащее на подушке. По утрам же, когда у озера дул легкий ветерок, он относил ее под апельсиновые деревья в парк, садился на каком-нибудь хорошо знакомом месте и пел ей любимые гимны. Отец Евы также часто носил ее, но он был слабее и быстро уставал. Тогда она говорила ему: «Папа, позволь теперь дяде Тому взять меня. Бедному человеку это доставляет большое удовольствие. Это единственная услуга, какую он может мне оказать. И ты знаешь, как он рад сделать что-нибудь для меня».
4: «И я также, Ева», — говорил отец.
3: «О, папа, ты можешь делать все, и для меня ты все. Ты мне читаешь, ты сидишь около меня по ночам, а дядя Том только и может носить меня и петь. Я знаю, это ему легче, чем тебе. Я чувствую это потому, как он меня несет».
2: Желание сделать что-нибудь для нее испытывал не один только Том. Все невольники дома выражали те же чувства и по-своему делали, что могли. Сердце бедной мамы изнывало постоянно по своему любимому ребенку, но Мари день и ночь удерживала ее при себе. Она утверждала, что тревожное состояние духа не давало ей покоя. И, конечно, сама не давала покоя никому. До 20 раз в ночь она звала маме растереть ей ноги, намочить голову, найти платок, узнать, что значит шум в комнате Евы, спустить штору, потому что было слишком светло, или поднять ее, потому что было слишком темно. А днем, когда самым пламенным желанием бедной женщины было походить за своей маленькой госпожой, Мари находила тысячу средств, чтобы удержать ее при себе или посылать в другое место. Таким образом, она могла видеть Еву только мельком и украдкой.
3: «Я чувствую, что обязана принять по отношению к тебе самые тщательные предосторожности», — сказала Мари. «Я так слаба, я так подавлена заботой и уходом за нашим милым ребенком».
4: «Право, мой друг», — говорил ей Сенклер. «Я думал, что наша сестра доставляет вам в этом значительное облегчение».
3: «Вы рассуждаете, как мужчина, Сенклер. Разве можно облегчить мать в заботах о ребенке, который находится в таком состоянии? Но бесполезно что-нибудь говорить. Никогда никто не узнает, что я испытываю. Я не могу относиться ко всему так же легко, как вы».
2: Сенклер улыбнулся. Простите ему, он еще мог улыбаться. Так радостно, так спокойно была эта молодая душа в час последних прощаний. Такие легкие, благоухающие ветерки подвигали маленький челн к небесным берегам, что нельзя было поверить в приближение смерти. Девочка не стонала, но слабость ее, спокойная и кроткая, увеличивалась с каждым днем. Она была так прекрасна, что окружающие невольно поддавались обаянию этой атмосферы невинности, любви и мира. Сенклеру казалось, что им овладевает какое-то странное спокойствие. То не была надежда, так как надеяться было нельзя, и не покорность, а только спокойное ощущение настоящего, казавшегося столь прекрасным, что ему не хотелось думать о будущем. Такое настроение посещает нас в лесу осенью, когда светлый луч падает на яркую, мягкую листву деревьев и на последние запоздалые цветы у ручья. Красоты эти радуют нас, тем более, что мы чувствуем их мимолетность. Никто из окружающих не знал так хорошо предчувствий и дум Евы, как верный Том. Она доверяла ему то, чего не сказала бы отцу, из боязни огорчить его. Тому она сообщала эти таинственные предзнаменования, ощущаемые душой в то время, когда земные узы, еще удерживающие ее в бренной оболочке тела, начинают слабеть. Том перестал ночевать в своей комнате и проводил ночи на веранде, готовый явиться по первому зову.
5: «Том, зачем тебе спать, где попало, как собака?» — спросила однажды мисс Офелия. «Я считала тебя человеком, любящим порядок, предпочитающим спать в постели, как подобает хорошему христианину».
4: «Я так и делаю, мисс Фелли», — таинственно отвечал Том. «Но теперь...»
5: «Что теперь?»
4: «Не надо говорить так громко. Сен-Клеру не следует слышать это. Но, мисс Фелли, вы знаете, необходимо, чтобы кто-нибудь бодрствовал в ожидании жениха».
5: «Что вы хотите сказать, Том?»
4: «Помните, что говорится в Писании? В полночь раздался голос. Вот жених идет. Теперь я жду его каждую ночь, мисс Фелли. Я не мог бы спать, если бы был так далеко, что не услышал бы его прихода».
5: «Том, почему вы думаете, что час пришел?»
4: «Ева говорит мне об этом. Господь посылает вестника душе перед тем, как взять ее. Я хочу быть здесь, мисс Фелли, потому что, когда это благоговейное дитя войдет в Царство Небесное, врата его раскроются так широко, что нам можно будет туда заглянуть и увидеть славу его».
5: «Разве Ева жаловалась, что ей хуже сегодня, чем обыкновенно?»
4: «Нет, но она сказала мне сегодня утром, что час приближается. Ангелы открыли ей это. Тот трубный зов, возвещающий рассвет», — прибавил Том словами своего любимого гимна.
2: Этот разговор между Томом и мисс Офелией происходил около 11 часов вечера, когда мисс Офелия, сделав все необходимые приготовления к ночи и собираясь запереться на замок, нашла Тома лежащим на веранде. Она не была ни нервна, ни впечатлительна, но торжественный, прочувствованный тон поразил ее. Весь этот день Ева была спокойнее и веселее обыкновенного. Сидя на постельке, она велела подать все свои маленькие драгоценности и назвала тех из своих друзей, кому надо было раздать их. Она удивляла всех своим оживлением, и голос ее казался более звучным, чем в течение последних недель. Отец провел с нею весь вечер и сказал, что за время болезни она никогда не была столь похожа на прежнюю Еву, как сегодня. Поцеловав ее на прощание, он сказал мисс Офелии:
4: «А ведь, может быть, сестра, мы еще сохраним ее? Ей, несомненно, лучше».
2: И он ушел сердцем более легким, чем за все последнее время. Но в полночь, этот странный мистический час, когда редеет завеса, разделяющая мимолетное настоящее от вечности будущего, явился вестник. В комнате Евы послышался сначала шум, затем быстрые шаги. Это была мисс Офелия, решившая просидеть всю ночь около ребенка и в полночь заметившая то, что опытные сиделки многозначительно называют переменой. Наружная дверь быстро открылась, и Том во мгновение ока очутился перед нею.
5: «Беги за доктором, Том, не теряя минуты!» —
2: сказала мисс Офелия и, подойдя к комнате Сен-Клера, постучала в дверь.
5: «Брат, брат, встаньте, пожалуйста!»
2: Эти слова упали на его сердце, как комки земли на крышку гроба.
4: «Что такое?»
2: — спросил он и, через минуту выйдя из комнаты, стоял, наклонившись над все еще спящей Евой. То, что он увидел, внезапно остановило биение его сердца. Отчего между ними не было произнесено ни одного слова? На это может ответить тот, кто видел это неподдающееся описанию выражение дорогого лица. Этот неопределенный взгляд, не оставляющий ни малейшей надежды, который не обманывает и извещает, что любимое существо уже более не принадлежит вам. На лице ребенка не было отпечатка смерти, а лишь какое-то возвышенное выражение, рассвет бессмертия в этой детской душе. Они стояли там, глядя на нее, так тихо, что даже тиканье карманных часов казалось слишком громким. Через несколько минут Том вернулся с доктором. Тот вошел, взглянул и молчал, как и остальные.
4: «Когда произошла эта перемена?» — спросил он шепотом у мисс Офелии.
3: «Около полуночи»,
2: — ответила она. Мари, разбуженная приездом доктора, поспешно появилась из соседней комнаты.
3: «Агюстен, сестра, что это?»
2: — начала она торопливо.
4: «Тише»,
2: — сказал Сенклер глухим голосом.
4: «Она умирает».
2: Мамми услышала эти слова и побежала будить невольников. Вскоре весь дом был на ногах. Мелькали огни, слышались шаги, встревоженные лица заглядывали с веранды, и глаза, наполненные слезами, смотрели через стеклянные двери. Но Сенклер ничего не слышал и не видел. Ничего, кроме этого таинственного выражения на лице спящего ребенка.
4: «О, если бы она проснулась и сказала хоть одно слово!» — проговорил он.
2: И, склонившись над нею, он нежно прошептал ей на ухо.
4: «Ева, дорогая моя!»
2: Большие голубые глаза Евы открылись. На лице мелькнула улыбка. Она пробовала поднять голову и заговорить.
4: «Ты узнаешь меня, Ева?»
3: «Милый папа!»
2: — сказала девочка, делая последние усилия и желая обнять его за шею. Но руки ее тотчас опустились, и Сенклер видел, как по ее лицу прошла судорога агонии. Она попыталась вздохнуть и поднимала свои маленькие ручки.
4: «Боже мой! Это ужасно!» — сказал он, отвернувшись.
2: Том держал в своих руках руки своего господина. Слезы струились по его черным щекам. Он искал помощи там, где всегда привык искать ее.
4: «Молись, чтобы все это скорее закончилось!»
2: — воскликнул Сенклер.
4: «У меня разрывается сердце!» «Благословляйте Бога! Это кончилось! Все прошло, мой дорогой господин! Посмотрите на нее!»
2: Девочка лежала на подушках, задыхаясь, широко раскрыв обращенные кверху глаза. Что говорили эти глаза? В них отражалось небо. Ни земли, ни земных страданий не существовало более. Но сияние этого лица было так торжественно, так таинственно, что заставляло умолкнуть даже рыдания горести. Все столпились около нее, не смея дышать.
4: «Ева!»
2: — тихо позвал Сенклер. Она не слышала.
4: «Ева, что ты говоришь? Скажи мне, что это?»
2: — спросил ее отец. Яркая и счастливая улыбка осветила ее лицо, и она отрывисто проговорила.
3: «Любовь, покой, радость».
2: Затем она вздохнула и перешла от смерти к вечной жизни. «Прощай, возлюбленное дитя, дверь вечности закрылась за тобою, и мы больше не увидим твоего кроткого личика. Горе тем, которые наблюдали твой переход на небо. Проснувшись, они найдут только холодное, серое небо повседневной жизни». Статуэтки и картины в комнате Евы были закрыты белой кисеей, и здесь слышались только сдержанное дыхание и заглушенные шаги. Свет торжественно проникал сквозь опущенные шторы. Постель была окутана белым, и на ней под изображением ангела лежала маленькая девочка, заснувшая вечным сном. Она лежала одетая в простое белое платье, какие носила обыкновенно. Розовые лучи солнца, проникавшие через занавески, обливали теплым светом застывшее личико умершей. Глядя на ее длинные ресницы, опущенные на прозрачно-белые щеки и слегка приподнятую голову, ее можно было бы принять за спящую, если бы не особое таинственное и небесное выражение, разлитое в ее чертах. Сочетание священного покоя и радости, которое Господь дает тем, кого Он любит. Для таких, как ты, нет смерти, дорогая Ева. Для них не существует ни мрака, ни тени смертной. Они гаснут, как утренняя звезда в золотых лучах зари. Ты достигла победы без битвы и венца без борьбы. Так думал Сенклер, стоя со скрещенными руками около усопшей и глядя на нее. Впрочем, можно ли передать его мысли с той минуты, как чей-то голос произнес «скончалась»? Для него наступил какой-то страшный туман, какие-то тревожные сумерки. Он слышал голоса кругом. Ему задавали вопросы, и он отвечал на них. У него спрашивали, когда он назначит похороны и где ее будут хоронить. Он нетерпеливо возражал, что ему все равно. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 130. Песнь восхождения Давида.